0: Ari Kalavi, Itzhak Коэна, Дорона Мазара, Йорама Гаона, Ари Калави самовоз сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания.
1: Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Ари Клави и группа Шоколад, Мента, Мастик, Аперута в Айареах.

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать «Кармелу». Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим. Некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, Има Лу с одной стороны и Маме Блю в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Азурро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрэко мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрэко. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе Кристи, Yellow River, «Желтая река», песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-Ноже, которую вы сначала услышите на русском языке даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекке Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть

la sol se пятна. Но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos». Но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим». Называется это уже в качестве песни. Мелодия остается. Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Ну, а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, ставшей песни на разных языках. Hello.

Ураган Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Иосиф Владимирович Вайнштейн. Я хочу сегодня вам напомнить это имя одного из ярчайших представителей отечественного джаза, джаза советского, бенд-лидер, аранжировщик, трубач, дирижер. Он окончил Ленинградское музыкальное училище имени Мусоргского по классу трубы, потом факультет военных дирижеров. И уже с 1946 года руководил танцевальными оркестрами. В 1958 году он решил пригласить молодых тогда джазовых музыкантов, саксофонистов. Это были Ростислав Чевычелов, Геннадий Гольштейн, Игорь Петренко, Георгий Фридман, трубачи Виктор Игнатьев, Ярослав Янсу, Константин Носов и другие. И постепенно оркестр Вайнштейна, как его называли, стал лучшим в Ленинграде. Вайнштейн стал выступать с концертами инструментального джаза, и они участвовали в нескольких фестивалях и Ленинграда, Таллина. Репертуар тогда составляли композиции американских авторов в аранжировках музыкантов самого оркестра. И ядром оркестра Иосифа Вайнштейна до весны 1967 года был квинтет Гольштейна-Носова. В 1968-1974 годах уже оркестр Иосифа Вайнштейна гастролировал по стране с огромным успехом, подтверждая тогда, в то время, репутацию самого свингового биг-бенда России. Потом, позже, Иосиф Вайнштейн руководил оркестром варьете гостиницы «Ленинград», а потом он переехал жить в Канаду. Но легенда, успех, воспоминания и восторг остались, поэтому давайте сегодня услышим что-то из их репертуара. Оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна, джаз-оркестр.

В 1958 году начинается новая эра оркестра Иосифа Вайнштейна. В оркестр приглашаются молодые джазовые музыканты Ростислав Чевычелов, Геннадий Гольштейн, Георгий Чиков, Роман Кунсман, Игорь Петренко, Жорж Фридман, Давид Голощекин, Алексей Канунников, Виктор Игнатьев, Ярослав Янсов, Валерий Петров, Виктор Мусоров, Игорь Широков, Виктор Издиковский, Константин Носов, Аркадий Николаев, Фридрик Запольский и другие. Имен очень много. И вот основу обновленного репертуара оркестра Иосифа Вайнштейна составили джазовые стандарты в инструментовках, в аранжировках ведущих солистов оркестра. Концертмейстером самого оркестра стал Геннадий Гольштейн. И, конечно, их концерты, равно как и первые пластинки, которые вышли уже в 1959 году с записями этого оркестра в серии «Музыкальный калейдоскоп», имели огромный успех, и их старались просто расхватать. И надо сказать, что на этих пластинках, я думаю, что многие из вас, кто знает, о чем я говорю, помнят, что на этих пластинках 1959 года в серии «Музыкальный калейдоскоп» были указаны измененные названия авторов и композиции в обход тогдашней цензуры.

Сейчас в нашем эфире прозвучит очень хорошо знакомая вам тема, естественно, в джазовой аранжировке, в обработке Алексея Канунникова.

джаз-оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна давно, практически сразу стал работать над воплощением тогда еще советского джазового репертуара. Шостакович, Дунаевский, Кожлаев, Петров, Эшпай. Они все не раз были представлены в программах этого коллектива, и не случайно их знаменитая пластинка открывалась лунным вальсом из кинофильма «Цирк» на музыку Исаака Дунаевского в аранжировке Долгова. Это было красиво. Я желаю вам хорошего впечатления, прослушивания и красивого джаза.

Тема, которую вы слышите сейчас, джаз-оркестр Иосифа Эйнштейна назвал «В ритме века». 1971 год. Она написана, ранжирована на основе темы «The Young Coat Trio» «Walk, walk».

У джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна всегда была одна, но пламенная страсть. Это оркестровый, свинговый стиль, который опирается на слитность вот этих оркестровых групп, на очень красивое и красочное изложение музыкального материала любого, который выбран ими и аранжирован ими. И недаром оркестр Вайнштейна всегда считался своеобразной джазовой школой для молодых музыкантов, джазовых музыкантов, из которых выходили настоящие звезды.

1962-м после выступления на пленуме Союза композиторов последовала разгромная статья Кабалевского в газете «Правда». Дальше все пошло по советской системе, оркестр был буквально вынужден уйти в подполье. Однако он очень скоро возродился при поддержке Петрова, Утесова, Шпая, Колкера, руководителей Ленконцерта. И вот тогда же, в начале 60-х годов, судьба свела оркестр с музыковедом Фейертагом, фамилия хорошо известная, я думаю, многим меломанам, вместе с которым был организован целый цикл лекций-концертов о джазе.

Владимир Фиртак, замечательный музыковед, знаток джаза, писал об этом коллективе. Пьесы, записанные на пластинке оркестром Вайнштейна, знакомят слушателя с современной манерой исполнения оркестрового джаза на очень разном материале. С одной стороны, это миниатюры, основанные на 12-тактовой блюзовой гармонической схеме, как, например, в композиции «Хорошее настроение» Рича или «Воздушный лайнер» Германа, композиция Мингуса. То есть здесь все традиционные, короткие фразы восклицания всего оркестра и диалог между группами инструментов, ритмические остановки для выхода солистов и так далее. А с другой стороны, у них в репертуаре, и это видно по тому, что мы слушаем, это мечтательное размышление Джонса, или это эффектная концертная пьеса «Баллада для трубы», она тоже в нашем эфире Портера. Это замечательные в ритме века Холмана, это замечательный коллектив, который нужно слушать и вспоминать все, что есть.

Ну а сейчас в нашем эфире звучит композиция «Дозорный», она же «American Patrol». Назвали, как я уже говорила, ее специально для того, чтобы на пластинке было вполне нормальное слово на русском языке, и все из-за советской цензуры.

Когда Иосиф Владимирович должен был отмечать 80 лет, ему пришла идея отметить это на родине, в родном Ленинграде. Узнав о концертах в свое время Голощёкина в Нью-Йорке, Иосиф Владимирович специально прилетел туда, чтобы не только услышать ученика, но и поговорить о возможности организации тогда своего юбилея – филармонии джазовой музыки. Конечно, это произошло. Если перечислять всех, кто играл в оркестрах разных лет под руководством Иосифа Ванштейна, наберется больше сотни человек. А есть еще друзья и знакомые. И вот тогда надо было видеть, что творилось в зале на юбилее Иосифа Ванштейна, который проходил в Ленинграде. Люди в зале были не менее звездные, чем на сцене. И, наверное, стоит упомянуть присутствие Андрея Петрова, Александра Колкера, конечно, Давида Голощёкина. Зал встречал его овацией. Это был замечательный вечер. Владимир Фейертаг, тот самый Фейертаг, вручил памятную медаль, которая, по его словам, была призвана возместить отобранные при отъезде правительственные награды. Надпись на медали гласила: «Музыкант в биг-бенд пришел и сказал,

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

но в великой этой драме я со всеми наравне. Тоже в сущности играю роль, отведенную мне. Даже если

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз.

все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели и надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими

И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно.

Траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по уму.

сносит по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заваруха, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят.

0: детстве мое, ты был или не был, жил ты или не жил. Ты был, но это все равно, об этом все равно никто не знает. Наедине зову тебя страной, и ни на что тебя не променяю, и ни на что тебя не променяю.
1: Цирк не парк, куда вы ходите грустить и отдыхать. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя, ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Все костюмы наши праздничные, смех и суета, все улыбки наши пряничные не стоят ни черта перед красными султанами на конских головах, перед лицами, таящими надежду, а не страх. О, надежда ты крылатая, такое существо, как прекрасно твое древнее святое волшебство. Даже если вдруг потеряно, как будто не была, как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла над манежем и над ярмаркою праздничных одежд, над тревогой завсегдатаев, над ужасом невежд, похороненная заживо являешься опять тем, кто жаждет не высиживать.

И в горе упрямо верит он, что есть на свете горы, далекие, как сон.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Бетамуз Тавшин Пейвав, 20-й день месяца Тамуз, 5786 год. Воскресенье, 5 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху и президент Трамп, как ожидается, встретятся в Белом доме на этой или на следующей неделе. Вчера вечером президент Трамп подтвердил, что Нетаньяху обратился с просьбой о встрече с ним. В интервью сайту Axios американский президент заявил, что они с Нетаньяху хорошо ладят. Он также добавил, что Нетаньяху знает, кто здесь босс. В Хамасе полагают, что премьер-министр Нетаньяху твердо намерен участвовать в предстоящих выборах и рассматривает любое отступление и существенную уступку в секторе Газа как политическое самоубийство, которое приведет к падению коалиции. Внутренний документ Хамаса, оказавшийся в распоряжении корреспондента Кан Элеора Леви, раскрывает катарско-турецкий план, представленный террористической организацией с целью поставить Израиль в неловкое положение. Согласно этому плану, оба государства должны были оказать формальное давление на Хамас, чтобы тот проявил гибкость и пошел на тактические уступки, в том числе в вопросе разоружения. По их оценкам, Нетаньяху отверг бы эти уступки из предвыборных соображений, благодаря чему Хамас снял бы с себя обвинение в ужесточении позиции, поставив в неловкое положение Израиль и Соединенные Штаты. Однако руководство Хамаса решило отклонить данную программу из-за опасений, что любая временная уступка будет зафиксирована и станет в будущем отправной точкой на переговорах. Корреспондент Кан отмечает, что Хамас предпочел выбрать тактику затягивания переговоров до конца текущего года в ожидании результатов выборов в Израиле. Налоговое управление обратилось в религиозные учебные заведения, имеющие разрешение на освобождение от налогов на пожертвования, и уведомило их, что в качестве условия для получения этой льготы они обязаны заявить об отсутствии в учреждении студентов, уклоняющихся от военной службы, а также в том, что они не будут принимать на учебу лица с таким статусом. Корреспондент Кан Даниэль Грубайс передает, что учебные заведения также обязаны предоставить поименный список всех студентов, обучающихся в них в том учебном году, на который запрашивается разрешение. Председатель финансовой комиссии Кнессета Ханох Мельвицкий от партии Ликуд подверг резкой критике это обращение налогового управления. В социальной сети X он написал, что в войне, которую ведут юридический советник правительства и ее ставленники против ультраортодоксального сектора, необходимо без колебаний и сомнений поддержать ультраортодоксов. Насилие в арабском секторе. Два убийства в течение часа. В галилейском поселке Дирхана застрелен мужчина в возрасте около 50 лет, личность которого пока не установлена. Полиция проводит поисковые мероприятия для обнаружения подозреваемых. Под мотивом преступления является криминал. В Умль-Фахм застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Еще один мужчина в возрасте примерно 38 лет получил ранение средней степени тяжести и был эвакуирован в больницу Аэмик в Афуле. Причиной этого инцидента также, по всей видимости, являются криминальные разборки. Чемпионат мира по футболу 2026. Франция вышла в четвертьфинал, обыграв со счетом 1-0 Парагвай. У французов гол с 11-метрового штрафного удара забил Килиан Мбаппе. Мбаппе сравнялся по количеству голов на турнире с аргентинцем Месси, у обоих по 7 мячей. Корреспондент Кан Йоав Барович передает, что в четверг Франция встретится с Марокко, которая ранее победила Канаду со счетом 3-0. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале Кан-11 в приложении Кан-бокс, на радиостанции Кан-Хадашот в сети Решетбет и на цифровых платформах израильской корпорации радиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 30, в Аждоде 31, в Бейершеве 33. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, а высота волн будет от 80 до 120 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброй недели. Шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». В Иране проходят многодневные и пышные похороны Али Хаменеи, духовного лидера этой страны, ликвидированного ЦАЛом в феврале 2026 года. Муджтаба Хаменеи, преемник и сын, в похоронах участия не принимает, судя по всему, из страха перед возможным покушением, а может быть, по состоянию здоровья. Зато участие принимают представители исламского джиада, Катара и даже Саудовской Аравии. Мы поговорим на эту тему. В США проходит празднование 250-летия независимости этой страны. Одновременно президент США Дональд Трамп готовится к встрече с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля. Эта встреча состоится, судя по всему, в ближайшие две недели. «Мы прекрасно сотрудничаем», — заявил американский президент. «Он, Нетаньяху, прекрасно знает, кто здесь босс», — сказал Дональд Трамп. Одновременно продолжают публиковаться сообщения о давлении, которое оказывают США на Израиль, с требованием начать восстановление сектора Газа еще до разоружения Хамаса. Террористическая организация со своей стороны, если судить по документу, опубликованному накануне корпорацией КАН, очень точно изучила тактику Израиля в том, что касается внешней и внутренней политики. Обсудим и это. А что касается внутренней политики Израиля, то она продолжает функционировать в режиме предвыборной кампании. Накануне депутат Кнессета Юлия Эдельштейн объявил о выходе из Ликуда и намерении создать новую партию, или во всяком случае баллотироваться в Кнессет в рамках другой политической структуры. Об этом и других политических событиях мы также поговорим в нашей сегодняшней программе. И, разумеется, Мундиаль определилась первая пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Сборная Франции сыграет со сборной Марокко. Об этих и других темах в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам, как обычно, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 5 июля. Наша программа, программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 11.05 в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит адвокат Вероника Бромберг. Тема консультации – врачебная халатность, дорожно-транспортные происшествия и производственные травмы. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 дайджест программ «Особый случай». В 18.05 программа «На пике событий». Ее проведет сегодня Михаил Гуревич. А с 22.00 авторская «Аэростат». Авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в воскресенье 5 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Депутат Кнессета Юлия Эдельштейн объявила о выходе из Ликуда и намерении продолжить политическую деятельность в рамках другой политической структуры. Как, на ваш взгляд, это повлияет на предвыборную кампанию? Какое влияние выхода Эдельштейна из Ликуда и возможное создание новой партии может оказать на ход предвыборной кампании, на результаты выборов, на все, что связано с исходом нынешней предвыборной кампании? Об этом мы спрашиваем вас, об этом мы будем говорить в нашем эфире. Пишите нам, высказывайте ваше мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте. Все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 10 минут. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Идиот Ахронот». Она сейчас передо мной. «Между Ираном и Эрдоганом» – таков главный заголовок. Горящие зоны противостояния, если можно так это назвать. В Тегеране демонстрируют мускулы.
в Анкаре, из Анкары, вернее говоря, поступают угрозы. За мгновение до визита президента США в Турции отношения между Иерусалимом и Анкарой приходят к новому, новому пику напряженности. Израиль стал нагрузкой для человечества, и человечество больше не может его выносить, заявил министр иностранных дел Фидан, министр иностранных дел Турции, разумеется. Опасения в Израиле опасаются, что Трамп утвердит продажу самолетов F-35 вражескому государству, имеется в виду Турции в настоящий момент. Загадка отсутствия Муджтабы Хаменеи. Сын Али Хаменеи не принимает участия на, в церемониях похорон, которые состоялись через 4, проходят, вернее говоря, через 4 с лишним месяца после ликвидации. Обо всем этом Итамар Айхнер на четвертой странице газеты, «Едиот Ахронот». Обо всем этом главные заголовки этого издания сегодня. Что еще можно здесь прочитать? Большое воскресенье. Об этом, собственно говоря, про сегодняшний матч чемпионата мира по футболу. Мировая война в 1/8 финала. Бразилия в гигантском противостоянии против Норвегии сегодня вечером в Нью-Джерси. Мексика ожидает Англию. На стадионе «Ацтека», надав Цанципар, об этом пишет в газете «Идиот Ахронот». На самом деле, два интереснейших поединка. Но мы будем говорить сегодня с нашим постоянным собеседником Димой Мирским про, про «Мондиаль». Обсудим. От Эдельштейна и до Энделя. Маленькие партии, которые, судя по всему, решат судьбу выборов. Об этом пишет Муран Азулай на 8-й странице газеты. Газеты «Идиот Ахронут». Еще несколько заголовков этого издания. Едидя Штерн на авторские материалы. Едидя Штерн на 3-й странице о нашем положении в Соединенных Штатах Америки. Необходимы игроки усиления. Американская нация отмечает 250-летие. Это время переоценить или переосмыслить отношения между Вашингтоном, Иерусалимом и еврейской диаспорой в США. Этот треугольник пошатнулся, и задача следующего правительства будет заключаться в том, чтобы его укрепить. Об этом Едидя Штерн. А доктор Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Западня открытых фронтов». Израиль должен вернуться к стратегическому равновесию, определить цели, которые можно достигнуть, избежать ситуации, когда мы создаем себе новых врагов, отказаться от фантазий и от ненужной напряженности с союзниками. Урегулирование – это не грубое слово. Об этом пишет Михаил Мильштейн. Акива Лам о выборах и о войне. Кто правильно готовится к выборам? Об этом также на 2-й и 3-й страницах газеты «Идиот Ахронут». На 5-й странице и Тамар Айхнер, и Смадар Перри публикуют статью о возможной встрече с между Нетаньяу и Трампом. Трамп, возможно, встретится с Нетаньяу в ближайшую неделю. Он знает, кто здесь босс. Цитирует «Идиот Ахронот» слова американского президента. На фоне напряженности между лидерами по вопросу о соглашении между США и Ираном, а также деятельностью ЦАЛа в Ливане. Накануне американский президент сказал: «Мы прекрасно сотрудничаем». Прекрасно сотрудничаем – это вопрос оценки, разумеется. Турция и Израиль на точке кипения, об этом мы уже говорили, это статья
и Тамара Айхнера на четвертой странице газеты «Газеты идиота Хронот». Демонстрация силы без наследника. Через 4 месяца после ликвидации аятоллы Али Хаменеи проходят похороны верховного лидера Ирана, бывшего верховного лидера Ирана. Его сын и наследник Муджтаба Хаменеи не приехал. Однако высокопоставленные представители террористических организаций, которые получают поддержку от Ирана и зависят от Ирана, а также представители государств, с которыми у Ирана хорошие отношения, как раз присутствуют там. Об этом Тамара Айхнер и информационные агентства. В Израиле опровергают утверждение о том, что планировалась ликвидация высокопоставленных представителей Ирана, принимающих участие в переговорах. И вот большая статья на 8-й странице издания о политических раскладах. Все пытаются быть 61-м мандатом будущей коалиции. Здесь фотографии Офера Винтера и Моше Фейглина, Юлия Дельштейна, Айлет Шакет и Гелада Эрдана, Моше Кахлона, Бенни Ганца, Дэдди Симхи, Йоаза Энделя, Хейли Трупера. Дэдди Симхи будет нашим гостем сегодня во втором часе программы. Поговорим с ним о возможном объединении в центре с уклоном вправо, скажем так. Большинство людей, которых я упомянул, находятся именно в этом районе, в этой клетке политической карты, политической шахматной доски, и от них зависит будущий итог выборов. В попытке утвердить законопроект о разделении функций юридического советника правительства, Ротман делит этот закон, то есть только часть этого закона будет утверждена, чтобы попытаться успеть хотя бы утвердить его. Об этом на 9-й странице газеты пишут Амир Эттингер и Това Цимуки. И, разумеется, о продолжающейся, непрекращающейся волне криминального террора в арабском секторе. Это профессиональное и моральное банкротство. Так называется статья Хасана Шаалана. Это газета «Идиот Ахронут». Газета «Исраэль Айом», главный ее заголовок. Тревожный, на самом деле, заголовок. В ЦАЛе готовятся закрыть некоторые подразделения срочной службы и увеличить давление на резервистов. Как будто есть еще куда усиливать это давление. В армии предупреждают, если не будет утверждено продление службы срочников, армия будет вынуждена закрыть группы быстрого реагирования в Иудее и Самарии и на Ливанской границе, а также отказаться от некоторых задач на границе с Сирией. Высокопоставленный офицер ЦАЛа заявляет, что правительство 24 часа в сутки, 7 дней в неделю занято тем, чтобы ублажать уклонистов, ультраортодоксов, в то время как оно усиливает давление на тех, кто уже служит. Они находятся в состоянии амока, заявил этот офицер. В Кнессете продолжается блиц законопроектов. Цель еще на этой неделе окончательно утвердить основной закон изучения Торы. Об этом Йоав Лимор, военный обозреватель, и Биня Шкинази, корреспондент в Кнессете газеты «Исраэль Айом». Это главный заголовок. А на 6-й странице издания статья, которая называется «Похороны и зло».
В Тегеране началась церемония похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был ликвидирован ЦАЛом и Соединенными Штатами Америки 4 месяца тому назад. Пока что на этой церемонии не было видно сына и преемника Мучтабы. Приехали туда, в свою очередь, представители Саудовской Аравии, Катара и Египта. Об этом на 6-й странице газеты «Исраэль» Айом. Что еще можно здесь прочитать? Да, из-за нехватки бюджета в ЦАЛ готовится к закрытию и к ликвидации групп быстрого реагирования, так называемых «китот конинут» в Иудее, Самарии и на Ливанской границе. Что происходит сейчас в секторе Газа? Сведомо с так называемого Совета мира, Израиль сокращает масштаб территории, который контролирует Хамас. Об этом Ариэль Каана и Дани Закен. Это и недекларированная политика Израиля, которая включает в себя, помимо прочего, и ликвидацию террористов, которые принимали участие в бойне 7 октября. Палестинская администрация заявляет, что они не готовы войти в сектор Газа, не готовы взять на себя какой бы то ни было ответственность, какую бы то ни была ответственность за сектор Газа до тех пор, пока Хамас не разоружен. Об этом на 2-й странице газеты «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Кнессет несется к утверждению закона об освобождении от службы, не прямому закону об освобождении от службы, но закону, который де-факто является законом освобождения от службы. На этой неделе планируется утвердить этот закон. Коалиция продвигает на этой неделе основной закон об изучении Торы и закон о запрете или предотвращении задержания ультраортодоксов, уклонистов, дезертиров. В правых партиях пытаются каким-то образом, так сказать, упорядочить свои ряды. Эдельштейн пытается прийти к соглашению с Айлет Шакед. Дэдди Симхи стремится к объединению с Бенни Ганцем. Нехама Дуэк публикует авторский материал под названием «В блоке Нетаньяу повторяют ошибки, уроки которых изучила нынешняя оппозиция». Что происходит в Тегеране в эти часы? Дуди Коган публикует статью под названием «Похороны террора». За кулисами демонстрации единства на похоронах лидера Ирана, который был ликвидирован Израилем, глубокие разрывы и противоречия внутри иранского режима по поводу переговоров с Соединенными Штатами Америки. Сотни тысяч людей вышли на улицы для участия в этих похоронах. Об этом пишет Дуди Коган. А Ор Горовиц, бригадный генерал запаса, публикует авторскую статью под названием «Похороны Хаменеи. Моменты испытания, моменты экзамена иранского режима». Война, которая никуда не движется, об этом пишет Шрита Витан-Коэн. В Газе ЦАЛ действует, пытаясь занять новые территории. Соглашение с Ливаном позволяет продолжать ликвидацию террористов, но, разумеется, находится под влиянием ситуации на переговорах между США и Ираном, по поводу чего Израиль готовит новые действия. Войны Израиля. Картина на данный момент. Это статья Шрита Витан-Коэн в газете «Исраэль Айом». Здесь также разумеется, выходе Юлии Эдельштейна из Ликуда и его решении создать свою собственную партию. Об этом также пишет Биня Ашкенази.
политический обозреватель и парламентский корреспондент издания. Газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф», чего ждал ЦАЛ? Последние события в Ливане демонстрируют очень тревожную тенденцию. Критические дни в том, что касается будущего вопросов безопасности всего региона. Логично предположить, что Ливанский фронт и даже Газа могут, могут изменить ход пустых переговоров между США и Ираном, пишет Ави Ашкенази. Параллельно военные действия в Ливане вновь вскрывают, насколько Израиль сдержан, насколько Израиль, насколько США сдерживают, в какой степени США сдерживают Израиль в том, что касается свободы действий в, в Ливане. На пути к саммиту, спрашивает Анна Барская в своей статье на сайте газеты «Маариф», Трамп прояснил Нетаньяу, кто здесь босс. Встреча, которая может изменить Ближний Восток. Не менее, пишет Анна Барская об этом также на сайте газеты, на сайте газеты «Маариф». 20 миллионов человек принимают участие в церемониях, мероприятиях похорон Али Хаменеи. За кулисами похорон иранского лидера. И еще несколько, несколько материалов. Интересный опрос, который приводит газета «Маариф». Кто может остаться дома

0: еще несколько материалов в этом издании, что можно здесь прочитать, разумеется, о чемпионате мира и о изменениях, которые вносит Симха Ротман, глава комиссии КНЕСТа по законодательству, в процесс утверждения закона о разделении функций юридического советника правительства. Что еще можно здесь прочитать? Нетаньяу специально приехал в зал суда, однако драма разыгралась после того, как он его покинул. Гелад Мураг об этом пишет. На этой неделе в ходе заседания суда над Беньямином Нетаньяу глава правительства закончил давать показания в суде, свидетельские показания. После того, как провел в зале суда почти 100 дней, сейчас продолжают давать показания свидетели защиты. Сегодня не будет заседания. С понедельника по среду будут давать показания новые свидетели. Свидетели защиты. Собственно говоря, Беньямина Нетаньяу уже нету необходимости находиться в зале суда. И поэтому разговоры сейчас о том, что суд отвлекает его от управления государством, каким-то образом эти разговоры стали менее актуальными. Посмотрим, к чему это приведет, так же, как к чему приведет и достаточно драматическое заявление судей, сделанными на прошлой неделе, вновь порекомендовавших прокуратуре отказаться от обвинения Нетаньяу во взяточничестве. Суд над Нетаньяу продолжается. Сейчас 7:30. Мы вас позднее познакомимся с заголовками других изданий, а сейчас «Мондиаль».
1: «Мондиаль-2026» на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте.
2: Доброе утро, Габи.
0: Определились первые четвертьфиналисты, первая пара четвертьфиналистов — Марокко против Франции.
2: Да, это так. Я воочию наблюдал из города проведения чемпионата мира. Я прилетел вчера в Ванкувер и в фан-зоне видел оба матча, смотрел как и наблюдал, был частью канадцев, которые болеют за свою сборную, немножко было марокканцев, но, конечно, большая часть — это были представители Канады. Очень активно болели, причем Канада играла лучше, активнее, больше создавала моментов, но так бывает, когда разный уровень игроков. Одни добиваются результата за счет реализации моментов, а другие, к сожалению, не хватает этого мастерства, и они проигрывают. Причем, к большому сожалению, счет совсем не по игре, 0-3, разгромный результат, такого Канада уж не заслужила.
0: Насколько болельщики были разочарованы? С одной стороны, Канада вышла в плей-офф чемпионата мира, оставила очень хорошее впечатление, с другой стороны, вот такой результат 1-16.
2: Ну, вы знаете, я люблю говорить объективно. Я скажу о не очень хорошем моменте. Было несколько болельщиков Марокко. В частности, одна из девушек, которая болела за Марокко, была прямо рядом со мной, и канадка с ней даже повздорила словесно. То есть канадцы очень негативно реагировали в адрес марокканцев. Я не знаю, почему, для меня это загадка, потому что вообще канадцы очень люди открытые, терпимые. Тут очень много мигрантов, поэтому я не знаю, почему такая была реакция, возможно, эмоции. Ну, конечно, канадцы расстроились, но это не Париж, не Франция. И здесь громить, скажем, близлежащие и сжечь машины не будут. Поэтому, да, неприятно, выдохнули и пошли потом, кто хочет смотреть Франция-Парагвай, кто хочет домой.
0: Франция-Парагвай. Надо сказать, я не знаю, каково ваше впечатление, согласитесь ли вы со мной, но неубедительной была сборная Франции в этом матче.
2: Я соглашусь, что не так убедительно, как были до этого, но я хотел бы отметить, что парагвайцы обыграли Германию, и Парагвай играл достаточно, ну, как сказать, они пытались не футболом взять, не игрой, а такими мелкими фолами, провокациями. То есть было видно, что и Мбаппе несколько раз провоцировали, что нужно на

0: смех перешел, что чего вы, ребята, делаете? Давайте в футбол играть. Сколько можно меня провоцировать? Он даже по-испански там какое-то ругательное слово в адрес одного из игроков сборной Парагвая сказал. Ну, то есть пытались таким образом спровоцировать, видимо, чтобы была красная карточка, и получить хоть какое-то преимущество. Потому что выиграть футбол у Франции вообще, наверное, сегодня ни одна из команд не может. Вот так вот прям футбол. А вот такими методами, какими-то, может, не очень чистыми, пытались парагвайцы сделать это. Поэтому матч получился не самым интересным, даже менее интересным, чем Канада-Марокко. Но, тем не менее, реализованный Мбаппе пенальти. Мбаппе сравнялся по голам на этом турнире с Месси. По 7 голов у них. И, собственно говоря, принес за счет реализованного пенальти победу своей команде и выход в 1/4, где уже Франция встретится с Марокко.
1: Фактически дерби, да? Франция против Марокко. Интересная будет игра в любом случае. Еще одни... Остальные пары четвертьфиналистов еще, если я правильно понимаю, не оформлены точно.
0: Да, да, у нас играют вот сегодня по вашему времени, по нашему завтра. Мексика играет, Мексика играет с Англией, и до этого Бразилия с Норвегией.
1: Но еще до этого, Дима, извините, что я вас прерываю. Давайте вернемся к матчам в минувших выходных. Хочу остановиться на игре сборных Аргентины и Кабо-Верде. Мы были на расстоянии... Да. 10 минут от серии пенальти, а, возможно, от самой грандиозной сенсации, я думаю, в истории чемпионатов мира последних лет.
0: Да, я, к сожалению, в прямом эфире мог посмотреть только первый тайм и начало второго, потому что у меня был полет как раз запланирован на это время. Ну, никак я не думал, что будет такой интересный матч на это время, и логистически не очень продумывался. Ну и я увидел гол Месси, а дальше я уже смотрел все в записи. Да, это просто удивительно. Есть вопросы к сборной Аргентине. Если, ну, при всем уважении к Кабо-Верде, который самоотверженно играл, вратарь Вазинья просто там финтил, он вратарь сделал больше сделал обводок, чем Криштиану Роналдо форвард. Вот, да? Это о многом говорит и об уровне Криштиану, и об уровне Вазинья, уверенности прежде всего. 8 сейвов. Ну, просто удивительный вратарь, стал самым популярным официальным инстаграмом, обогнал Тибо Куртуа, у него уже сейчас, по-моему, 25 миллионов подписчиков, да? А до начала турнира было 52 тысячи всего лишь, или там 40 даже. То есть, ну, невероятно просто.
1: И феерически по красоте второй гол Кабо-Верде. То есть...
0: Да. Кабо-Верде претендует этот гол на гол вообще ни много ни мало турнира, и Кабо-Верде показали, что они не боятся, что перед ними Аргентина. Также, в принципе, сыграла и Канада. Не испугалась Марокко. Это очень важно. Не пытались там грязно как-то играть. Пытались играть именно в футбол. И Кабо-Верде, конечно, низкий поклон. Большое уважение. Аргентина все равно вырвала победу. Но как будет дальше, не очень понятно с Аргентиной, потому что игра их с Кабо-Верде оставляет много вопросов. Если они хотят защищать титул, то, наверное, нужно им как-то подсобраться.
1: Еще один матч, на котором хотелось бы остановиться, Португалия-Хорватия. Ну, я не знаю, это вопрос личных предпочтений. Какое впечатление у вас оставила эта игра?
0: Ну, я, конечно же, смотрел это полностью этот матч, и могу сказать, что, не знаю, у меня двоякое впечатление.
1: Вот, да.
0: Появление вот этих новых технологий с отменой гола, когда там миллиметры решают, и волосы, которые задели мяч, а потом узнали журналисты, что там, значит, в правилах FIFA нет такого, если мяч коснулся волос, что это помеха. Если он изменил направление, то да. Если нет, а он не изменил направление, то нет. То есть очень спорный был момент с голом на 13-й добавленной минуте. Вот, это очень обидно за хорватов. Я, честно говоря, раньше симпатизировал им, сейчас я просто нейтрально смотрел. Но я скажу, что мне очень обидно. Два гола отменены. И я не скажу, что Португалия не заслужила победы. Но я точно могу сказать, на мой взгляд, что хорваты не заслужили поражения
1: именно
0: в этом матче.
1: Вот именно так. Именно мое вот впечатление. Да. Итак, мы приближаемся к четвертьфиналам. Сегодня, как вы сказали, нас ждут два очень интересных матча с моей точки зрения. Бразилия-Норвегия и Мексика-Англия.
0: Да, Бразилия, Норвегия, и надо сказать, что очень интересно будет два совершенно разных стиля игры. И у норвежцев нет таких имен, кроме Холланда, да, и, ну нету настолько звонких имен, хотя у Португалии тоже смена поколений, и не такой сильный состав на этом турнире, но тем не менее индивидуально португальцы сильнее, а вот команда...
1: Бразильцы, хотите вы сказать?
0: Да, конечно, я оговорился, бразильцы индивидуально сильнее, но вот командно норвежцы более дисциплинированно, более строго играют, и это может им помочь. То есть я бы, наверное, поставил на Норвегию, но мне кажется, игра может перейти и в дополнительное время, и в серию пенальти, а в серии пенальти, как мы знаем, это лотерея, там не побеждает тот, кто сильнее, а побеждает тот, у кого крепче, как правило, нервы.
1: Вчера были публикации о том, что матч между сборными Мексики и Англии начнется раньше, чем было запланировано, по просьбе Европейской ассоциации футбола. Вы знаете об этом что-нибудь?
0: Да, да, они планировали, потом вроде как бы оставили то же самое время, потому что там молния уже была такое в Мехико, и нереально было играть, там переносили матч. Да.
1: То есть он остался, в то же время, в 3 часа
0: вроде
1: ночи по Израилю?
0: Вроде как бы в 6 часов вот по местному времени, я знаю, по местному, я просто несложно ориентироваться.
1: 3 часа ночи по Израилю.
0: Но, да, 6 по местному столице Мексики времени. И, конечно, на Ацтеке легендарной это будет просто битва невероятная, потому что Мексика не пропустила еще ни одного гола. Только Испания также не пропустила еще на этом турнире. Но, честно признаться, там у мексиканцев еще не было настоящей проверки на этом турнире. Да? То есть они еще пока не играли с топовой командой. Это первая их топовая команда — Англия. Англичане имели проблемы с Конго. Не топовой командой.
1: Причем очень серьезные проблемы.
0: Да, и Харри Кейн как бы стал спасителем. Потянет ли на своих плечах опять сборную Харри Кейн? Выйдет какой-то новый лидер сборной? Или они вдвоем, Беллингем, например, поможет ему, и они вместе протащат Англию вперед? Посмотрим. Но это очень интересно, потому что Мексика играет, как мы знаем, дома, а там один из самых громких стадионов мира, потому что мексиканцы болеют невероятно, и они не замолкают практически на протяжении всего матча. И, конечно, это даст толчок, даст импульс мексиканцам. И очень будет интересно посмотреть, как проявится Англия. Сложный критический момент. Справиться ли с давлением местных трибун, тоже надо это преодолеть. Мексика, потому что это уже совсем другой матч, совсем другой уровень. Это топовая команда, один из фаворитов, один из топ-3 фаворитов турнира.
1: Последний вопрос, Дима. Сборная Египта вышла в следующий этап, сопроводив свою победу проявлением солидарности с жителями Газы и палестинской автономии. Как часто бывает политика рука об руку с футболом?
0: Да, так бывает. И, ну, я, честно говоря, не замечал сегодня никаких политических там лозунгов или чего-то, кроме какой-то... А, я могу сказать, что сегодня показывали Уэйна Грецки, великого хоккеиста, и я и был единственный, кто ему аплодировал. Остальные все канадцы просто... Ну, кто-то свистел, кто-то ничего не делал. Почему? Потому что он поддержал Трампа, а Трамп сказал, что 51-м штатом Америки будет Канада. И, собственно, эта обида засела очень глубоко у канадцев, и Уэйн Грецки просто вычеркнут из великих спортсменов сразу автоматически. Вот, так что политика все равно, да, вмешивается. А, Инфантино еще тоже. А Инфантино очень сильно освистывали, не любят его, как я понял, в Канаде. Да, так что вот, к сожалению, политика, да. Она присутствует, всегда присутствовала и присутствует. Но мы фокусируемся на празднике. И вчера я был, например, счастлив вклиниться в... я случайно оказался в центре города, и колумбийцы праздновали выход в 1/8. И там были барабаны, где-то около 300 человек, которые шли, барабанили, какая-то еще там была музыкальная, какой-то музыкальный инструмент, они кричали, это было невероятно. Просто я всем рекомендую пережить эти моменты, съездить на чемпионат мира, если есть такая возможность.
1: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное вам спасибо. До встречи.
0: Спасибо, до свидания.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: 7:43 в Израиле. Продолжаем программу, возвращаемся к газетам, к тому, что актуально. Газета «Арец». Главный ее заголовок: «Коалиция стремится продвигать на этой неделе закон, который препятствует задержанию ультраортодоксов-дезертиров». Об этом пишет Ноа Шпигель. Это главный заголовок газеты «Арец» сегодня. В рамках сделки между Ликудом и ультраортодоксальными партиями будут также продвигаться закон о разделении функций юридического советника правительства и реформа СМИ. Реформа СМИ газета «Арец» дает в кавычках. Об этом Ноа Шпигель. Генеральный директор Министерства юстиции предотвратил создание подразделения в прокуратуре по борьбе с преступностью в арабском секторе. Об этом пишет Хен Маанит. Что еще можно здесь прочитать? Моше Редман и другие кандидаты на праймерис в партии «Демократы» использовали общественную организацию, связанную с протестным движением, для своих личных целей. Ноа Шпигель и Бар Пелег об этом на 4-й странице издания. В своей речи 4 июля Дональд Трамп предупредил о коммунистической угрозе, нависшей над Соединенными Штатами Америки. Об этом пишет «Гардиан» и «Нью-Йорк Таймс», перепечатывает газета «Гаарец». Он объединяет Соединенные Штаты Америки, но нету одной американской мечты, пишет Ронни Регев. Об этом мы поговорим также. 250-летие Америки в начале второго часа нашей сегодняшней программы. И несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». При участии Хамаса и Хизбаллы проходят похороны духовного лидера Ирана Али Хаменеи, и эти похороны превратились в демонстрацию подстрекательства и лояльности режиму. Это главный заголовок сайта «Макор Ришон». Еще несколько заголовков этого сайта. О чем нужно здесь еще прочитать? В Ливане понимают, что если они разоружат Хизбаллу, то потеряют государство. Это дилемма, которая сейчас перед правительством Ливана. И об этой дилемме пишет Одая Кариш Хазони. Цитирует высказывание посла Израиля в США Ихеля Лайтера, который вел переговоры с Ливаном. Еще несколько материалов между реальностью и пожеланиями, к чему стремится обвинение на судебном процессе над Беньямином Нетаньяу. Об этом пишет газета «Макор Ришон». Основные ее заголовки, точнее говоря, сайт газеты «Макор Ришон». А сейчас 7:40, почти уже 7 минут. Я приветствую в нашем эфире бывшего министра обороны, главу партии «Наш дом Израиля» Виктора Либермана. Господин Либерман, доброе утро.
2: Не знаю, насколько доброе утро точно.
1: Вот доброе оно или нет, хотел узнать у вас. 1000 дней с начала войны были на прошлой неделе. Прошли мы эту печальную дату. В Тегеране проходят похороны Али Хаменеи. Его сын не решается там появиться, судя по всему, из опасения по поводу покушения. Я читаю сегодня в газетах, что ЦАЛ расширяет зону своего присутствия в секторе Газа. Достигнуто соглашение с Ливаном. Может, прав Нетаньяу, когда говорит о том, что Ближний Восток изменился до неузнаваемости и в лучшую для нас сторону?
2: Намного худшую. Во-первых, то, что происходит в Иране, это манифестация силы того, что сегодняшняя власть пользуется поддержкой со стороны населения. Участвует 20 миллионов человек в этом шествии. США вынуждены вести переговоры с Ираном в Пакистане, Более того, Иран изобрел новую бомбу. Бомба называется «Армузский залив». То есть они контролируют сегодня 22-23% мировой торговли в энергетике. Они получили разрешение от американцев расширять свою программу по производству баллистических ракет. Более того, они заявили, что забудьте о том, что мы прекратим обогащение урана, и они требуют как вообще, как условие для дальнейших переговоров, разморозку миллиардов долларов, которые заморозила США.
1: Пока что все это только на бумаге, то есть ничего из этого не произошло.
2: Нет, ну вы говорите просто вещи, которые не отвечают фактам.
1: Например?
2: Баллистические ракеты производятся, центрифуги производятся в очень высоком темпе. Это самое шествие производится. И полный контроль Армузского залива. То есть полный контроль Армузского залива, что никогда не было. Иран полон наглости, решимости. То есть Иран подписал соглашение США о том, что в Ливане Израиль не имеет права атаковать ни в Бейруте, ни в Баальбеке, и даже ни одной хлопушки не разорвалось в квартале Дахия, Южный Бейрут, откуда выходят все указания уничтожать армию, уничтожать наших солдат, убивать солдат, бить по нашим военным силам в Южном Ливане. Правительство не осмеливается дать директиву армии, атакуйте все штабы Хизбалла в Дахе.
1: То есть нужно было дать такое указание вопреки мнению Соединенных Штатов Америки?
2: Ну, безусловно, с каких пор Иран вообще вмешивается в дела внутри Ливана?
1: Много десятков лет уже.
2: Нет, она никогда не получала от этого, никогда не получала такой легитимации от западного мира. То, что она вмешивается, но никогда США не признавала этого права. Объединение вот этой арены иранской и ливанской – это катастрофа. Более того, давайте посмотрим, Хизбалла усиливается каждый день. То, что происходит в секторе Газа, основным условием для восстановления сектора Газа – это было полное разоружение Хамаса. Началось восстановление, идет полным ходом реконструкция, восстановление сектора Газа. Никто и не думает разоружать Хамас. Наоборот, сейчас то, что происходит, попытка привести туда иностранные военные силы, тогда мы можем забыть вообще разоружение Хамаса, именно для того, чтобы не допустить, чтобы Израиль мог сам разоружить Хамас. То, что мы слышали, включая вчера, вообще тон и отношение к Израилю, такого пренебрежения, такого унижения никогда не было.
1: Хочу вас спросить, вы были не только министром обороны.
2: Секунду, я не помню никогда в жизни, чтобы президент США говорил о премьер-министре Израиля, он знает, кто босс.
1: Вы были не только министром обороны, вы были еще и министром иностранных дел, хорошо знакомы с США. Все то, о чем вы говорите, это в большой степени результат направления, которое выбрал президент Дональд Трамп.
2: Абсолютно. Вы знаете, всегда Израиль знал и умел, несмотря на разногласия США, отстаивать свои интересы. Так было во времена Обамы, так было во времена Клинтона, так было во времена Рональда Рейгана, что там отношения Израиля с США достигли такой самого высокой точки кипения, и вместе с тем Бегин ни на один миллиметр не был готов пожертвовать нашими интересами. То, что происходит сегодня, это результат того, что то, что интересует Нетаньяху, это закрыть суд в Израиле и отменить указ об его аресте в международном суде в Гааге. И он понимает, что это может обеспечить только Дональд Трамп. Мы помним высказывание Дональда.
1: Как связано это с внутренним судом в Израиле? Я понимаю Гаагу, но как это связано с судом в Израиле?
2: Мы слышали, как президент США говорил президенту Израиля: не морочь мне голову, дай ему помилование, отмени этот суд и прочее, прочее. Ни один раз, ни два, ни три. Более того, мы слышали высказывание Трампа в отношении Биби: ты сумасшедший, ты неблагодарный. Я прикрыл твою задницу, если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме.
1: Как должен себя вести премьер-министр Израиля, с вашей точки зрения, в этой ситуации?
2: Он должен вести себя как глава независимого государства. Мы не вассалы, мы не банановая республика.
1: Нет, но мы сильно зависим от США.
2: Нет, мы зависим, вместе с тем мы должны отстаивать свои интересы. И нет никакой причины, чтобы сегодня Хамас продолжал вооружаться, восстановил с точки зрения численности своей террористической армии, полностью восстановил количество террористов, которые было до 7 октября. Нужно уничтожить Хамас, нужно уничтожить Хизбаллу. Без того, чтобы мы уничтожили Хизбаллу и Хамас, все это было напрасно. Начиная с 7 октября, 1000 дней Израиль не смог победить ни на одном фронте. Ничего не закрыто.
1: То есть я пытаюсь понять, господин Либерман, я пытаюсь понять то, что вы говорите. Американцы говорят то, что говорят, давят так, как давят и так далее. Наплевать на все это, начать, начать широкомасштабную операцию по ликвидации Хамаса в Газе.
2: Хамаса и Хизбалла.
1: Одновременно, на двух фронтах.
2: Я хочу вам напомнить. Вы помните, президент Обама очень резко противился визиту Нетаньяху в Конгресс.
1: Да.
2: Несмотря на это, Нетаньяху приехал в Конгресс, дал речь полностью противоположной той позиции, которую отстаивал Обама.
1: Угу.
2: Что изменилось? Изменилось то, что сегодня у него порядок приоритетов не Израиль, а его личные дела, его личный суд в Израиле и тот арест, который вынес Гаагский суд. Второе.
1: Да.
2: Не может быть, что сегодня начинается обсуждение, всю неделю будем обсуждать закон об освобождении от службы, Хок Исот Хилуль Ашем, то есть основной закон о святотатстве, который будет обсуждаться, который практически полностью освобождает целый сектор от службы в армии. И второй закон – это отмена арестов дезертиров. В тот момент, когда армия говорит, у нас не хватает сегодня солдат, все солдаты, которые находятся на действительной службе в течение ближайших дней, и они должны освободиться в ближайшие дни, получат то, что на иврите называется цав шмона, то есть особый приказ.
1: Экстренную повестку, да. Я хочу все-таки вернуться, господин Либерман, и понять вашу позицию. Вы кандидат на пост премьер-министра, это важно. С вашей точки зрения, Израиль должен сегодня начать широкомасштабную двухфронтовую атаку.
2: Не двухфронтовую.
1: На атаку и на Хизбаллу, на Хамас и на Хизбаллу.
2: Секунду. Во-первых, нам нужно уничтожить. Не может быть, что 1000 дней две террористические организации мы до сих пор не уничтожили. Для этого есть все предпосылки. Все уничтожение Хамаса, в свое время я утвердил план, который был утвержден Генштабом по уничтожению Хамаса, он должен был занять 45 дней, целое там.
1: Когда вы утвердили этот план? Когда это было?
2: В 2017 году, причем тогда командующим Южным округом был Эйал Замир, сегодняшний начальник Генштаба.
1: Okay.
2: Этот план был у него прежде всего разработан Эйалом Замиром, и он должен получить директиву. Осуществить план по уничтожению Хамаса. Второе, Хизбалла мы уже обсуждали. Создали все условия для уничтожения Хизбалла. То есть нужно мобилизовать все внутренние факторы внутри Ливана, внутри региона. Внутри Ливана есть очень много факторов, которые, как христианская община, суннитская община, друзы, у которых свои счета с Хизбаллой, без всякой связи с нами. Кто-то должен координировать это все. Ничего этого не происходит. Точно так же, как Саудовская Аравия и Эмираты, у которых есть свои счеты с Ираном, с шиитами и с Хизбаллой.
1: Хочу вас спросить, сделали ли вы уже предложение Юлию Эдельштейну присоединиться к партии «Наш Дом Израиль»? Он сейчас выражает футбольным языком «свободный игрок».
2: Вы знаете, я желаю успеха Юлии Эдельштейну. Он знает мои телефоны. Мы, в принципе, разговариваем, у него другие планы. Я считаю, что с точки зрения, вы знаете, этих партий, которые возникают перед выборами, начиная с 1977 года, я насчитал 15 партий, которые возникали из ничего и исчезали в никуда. Это началось с партии «Даш».
1: Но иногда они влияли на исход выборов. И «Даш» повлиял, и партия «Центра» в 1999 году.
2: Они влияли, но самое главное, что они исчезали после там одну и полутора каденции, они просто испарялись.
1: Угу.
2: Есть одна последовательная, четкая партия НДИ, которая не виляет, не вибрирует. У нас есть четкая линия. И я считаю, что с точки зрения всего, что мы сделали, Единственный, кто предсказал и четко указал на то, что произойдет 7 октября, это был Виктор Либерман. С точки зрения того, что мы сделали в экономике и для русскоязычной общины Израиля, нам есть что показать.
1: Ваша позиция неизменна. Не будет коалиции при участии Бенямина Нетаньяху, потому что это, об этом вчера сказал Эдельштейн, что это возможно.
2: Нет, для нас это просто исключается. Нетаньяху должен предстать перед государственной комиссией и понести ответственность за самую страшную трагедию в жизни нашего народа после Холокоста.
1: Министр, бывший министр обороны и министр иностранных дел глава партии «Наш дом Израиль» Виктор Либерман, большое спасибо за участие.
2: Спасибо.
1: В программе. Всего доброго. 7:58 в Израиле. Дрор Ротштейн за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры. Олег Луц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху и президент Трамп, как ожидается, встретятся в Белом доме на этой или на следующей неделе. Вчера вечером президент Трамп подтвердил, что Нетаньяху обратился с просьбой о встрече с ним. В интервью сайту Axios американский президент заявил, что они с Нетаньяху хорошо ладят. Он также добавил, что Нетаньяху знает, кто здесь босс. Катарский турецкий план был представлен Хамасу с целью поставить Израиль в неловкое положение перед выборами. Согласно этой программе, детали которой оказались в распоряжении корреспондента Кан Элиора Леви, Доха и Анкара должны были оказать формальное давление на Хамас, чтобы тот проявил гибкость и пошел на тактические уступки, в том числе в вопросе разоружения. Авторы плана полагали, что премьер-министр Нетаньяху отвергнет эти уступки из предвыборных соображений, благодаря чему Хамас снял бы с себя обвинение в ужесточении позиции, поставив в неловкое положение Израиль и Соединенные Штаты. Руководство Хамаса решило отклонить данную программу из опасений, что любая временная уступка будет зафиксирована и станет в будущем отправной точкой на переговорах. Налоговое управление обратилось в религиозные учебные заведения, имеющие разрешение на освобождение от налогов на пожертвования, и уведомило их, что в качестве условия для получения этой льготы они обязаны заявить об отсутствии в учреждении студентов, уклоняющихся от военной службы, а также о том, что они не будут принимать на учебу лица с таким статусом. Корреспондент КАН Даниэль Грубес передает, что учебные заведения также обязаны предоставить поименный список всех студентов, обучающихся в них в этом году, на который запрашивается разрешение. Председатель финансовой комиссии Кнессета Ханох Мелевицкий от партии Ликуд подверг резкой критике это обращение налогового управления. В социальной сети X он написал, что в войне, которую ведут юридический советник правительства и ее ставленники против ультраортодоксального сектора, необходимо без колебаний и сомнений поддержать ультраортодоксов. Насилие в арабском секторе. Два убийства в течение часа. В галилейском поселке Дир-Хана застрелили мужчину в возрасте около 50 лет. Его личность пока не установлена. Полиция проводит поисковые мероприятия для обнаружения подозреваемых. Мотивом преступления является криминал. В Умль-Фахм застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Еще один мужчина в возрасте примерно 38 лет получил ранение средней степени тяжести и был доставлен в больницу Аэмик в Афуле. Причиной этого инцидента также, по всей видимости, являются криминальные разборки. Мундиаль 2026. Франция вышла в четвертьфинал, обыграв со счетом 1-0 Парагвай. У французов гол с 11-метрового штрафного удара забил Килиан Эмбапе. По количеству голов на турнире Эмбапе сравнялся с аргентинцем Месси, у обоих по 7 мячей. Корреспондент КАН Йоав Барович передает, что в четверг Франция встретится с Марокко, которая ранее победила Канаду со счетом 3-0. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решетбет и на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 30, в Аш-Доде 31, а в Бейершеве 33. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Высота волн от 80 до 120 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 9 часов. Доброй недели. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: стигма, они после войны, которая с их точки зрения завершена, нуждаются вот в таком вот, в такой вот демонстрации, тем более, что ликвидирован глава государства в, их, в его собственной столице, в его собственном доме. Представьте себе, говорит наш собеседник, что во время войны Гитлеру удалось бы ликвидировать Сталина. Как выглядели бы эти похороны? С этой точки зрения для Ирана нынешние церемонии крайне важны. Мы очень мало знаем, отмечает доктор Мейра Джавадханфар, о том, что действительно на практике происходит в Иране сейчас. Мы мало знаем о том, сколько людей действительно принимают участие в этих церемониях, кто из них делает это по доброй воле, а кто по принуждению. Однако с точки зрения Ирана, безусловно, эти выступления, эти церемонии крайне важны. И по поводу отсутствия Муджтабы Хаменеи, наш собеседник также говорит о том, что мы очень мало знаем о влиянии этого человека, какое место он занимает в иерархии и так далее. Никто действительно не знает. Возможно, его отсутствие связано с тем, что кто-то опасается за его жизнь, кто-то опасается, что он будет ликвидирован. Возможно, это связано с какими-то другими, с другими причинами, но тем не менее, мы, как мы мало знали о нем, так мы мало знаем и о причинах его отсутствия. Что касается переговоров, которые возобновляются на этой неделе в Пакистане, по словам нашего собеседника, главной темой с точки зрения Ирана остается Ормузский пролив. Для Ирана крайне важно сохранять контроль за этим Ормузским проливом. В то же время, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, это кардинальный вопрос, от которого они, в котором они не смогут пойти на компромиссы. Поэтому я полагаю, говорит доктор Мейр Джавадханфар, что переговоры продолжатся гораздо дольше, чем 60 дней. И я не уверен, что стороны придут к соглашению. Израиль должен быть готов к возобновлению военных действий. Возможно, это не произойдет в ближайшее время. Возможно, для этого потребуется больше времени. Но Израиль должен быть готов к тому, что военные действия возобновятся. И для того, чтобы быть готовыми, необходимо решить проблемы, связанные как с Газой, как с Ливаном, так и с призывом в ЦАЛ, вопросом призыва. Общество должно быть объединено для того, чтобы быть готовым к войне с этим очень сильным и опасным противником. С нами в эфире был доктор Мейр Джавадханфар, специалист по дипломатии и безопасности Ирана, университет Райхмана. 8:31. Если мы говорим про Газу, то стоит посмотреть на то, что происходит там. Американская администрация готова согласиться с требованием Хамаса отказаться от разоружения этой организации в качестве условия восстановления сектора. Судя по всему, давление на Израиль уже оказывается. Одновременно ЦАЛ расширяет свое присутствие в секторе, контролируя уже порядка 70% территории Газы. Подполковник запаса Амит Ягур, бывший заместитель главы палестинского вопроса в отделе планирования ЦАЛ и высокопоставленный представитель военной разведки военно-морского флота. Сганалу бамилуим Амит Ягур, шалом.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מצד אחד, אנחנו שומעים על זה שאמריקאים מוותרים לחמאס, כנראה, מוותרים לחמאס על פירוק מהנשק, כתנאי לשיקום. מצד שני, אנחנו שומעים שצהל אוחז ביותר ויותר שטח בתוך רצועת עזה. איך אתה רואה את המצב שם?
1: קודם כל, הצד האחד שציינת, הוא כחש נמרצות על ידי הבית הלבן. כלומר, הם טענו שזה פייק ניוז ואין שום דבר כזה, הפירוז היה ונשאר.
0: Okay.
1: אני מהדיווחים שאני מקבל, לפחות ממה שאני רואה מהתקשורת, כשאני אוסף את שלל הדיווחים, אני מבין שמועצת השלום הבינלאומית רצתה כבר לפני מספר חודשים להכריז על חמאס כמפר את מזכר ההבנות 21 הנקודות של טראמפ. היא התמהמהה עם זה לבקשת המדינות המתווכות שניסו להשיג מול חמאס עוד איזשהו הישג, ובסופו של דבר חמאס לא נענה. אתמול נחשף איזשהו מסמך מאוד מעניין בכאן 11,
0: נכון.
1: שדיבר על זה שבעצם המדינות המתווכות ניסו להכניס את ישראל לאיזשהו מלכוד אסטרטגי. כלומר, להגיד לחמאס, תקשיב, תוותר פה קצת, ובהמשך אתה...
0: ונראה מה ישראל יעשה עם זה.
1: כן, נעמיד

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Постановление Высшего суда справедливости о проведении повторных выборов на должность государственного контролера. Адвокат Илон Бомбах, представляющий интересы правительства в Багаце, заявил в эфире КАН-РЕШЕТ-БЕТ, что речь идет о проблемном инциденте. По его словам, это означает, что теперь каждый депутат Кнессета получит право вето и в случае желания аннулировать решение парламента будет демонстрировать на видео или на фото свой бюллетень коллегам. Законопроект об изучении Торы. Председатель фракции Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что утверждение данного законопроекта в первом чтении в Кнессете на прошлой неделе свидетельствует о готовности правительства пожертвовать Цаалем и государством ради сохранения целостности блока. Либерман отметил, что в этом решении нет освящения имени Всевышнего, а сам законопроект не имеет отношения к иудаизму и еврейским ценностям, поскольку речь идет исключительно о власти, почете и деньгах. Он добавил, что на сегодняшний день Цааль остается без бюджета и выразил уверенность, что через 10 дней армия также останется без боеприпасов. Катарско-турецкий план был представлен Хамасу с целью поставить Израиль в неловкое положение перед выборами. Согласно этой программе, детали которой оказались в распоряжении корреспондента КАН Элиора Леви, Доха и Анкара должны были оказать формальное давление на Хамас, чтобы тот проявил гибкость и пошел на тактические уступки, в том числе в вопросе разоружения. Авторы плана полагали, что премьер-министр Нетаньяху отвергнет эти уступки из предвыборных соображений, благодаря чему Хамас снял бы с себя обвинения в ужесточении позиции и поставил в неловкое положение Израиль и Соединенные Штаты. Однако Хамас решил отклонить данную программу из-за опасений, что любая временная уступка будет зафиксирована и станет в будущем отправной точкой на переговорах. Корреспондент КАН Элиор Леви отмечает, что Хамас предпочел выбрать тактику затягивания переговоров до конца текущего года в ожидании результатов выборов в Израиле. Налоговое управление обратилось в религиозные учебные заведения, имеющие разрешение на освобождение от налогов на пожертвования, и уведомило их, что в качестве условия для получения этой льготы они обязаны заявить об отсутствии в учреждении студентов, уклоняющихся от военной службы, а также о том, что они не будут принимать на учебу лица с таким статусом. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что учебные заведения также обязаны предоставить поименный список всех студентов, обучающихся в них в том учебном году, на который запрашивается разрешение. Председатель финансовой комиссии Кнессета Ханух Мельвицкий от партии Ликуд подверг резкой критике это обращение налогового управления. В социальной сети X он написал, что в войне, которую ведут юридический советник правительства и ее ставленники против ультраортодоксального сектора, необходимо без колебаний и сомнений поддержать ультраортодоксов. Насилие в арабском секторе. Два убийства в течение часа. В галилейском поселке Дирхана застрелен мужчина в возрасте около 50 лет. Личность его пока не установлена. Полиция проводит поисковые мероприятия для обнаружения подозреваемых. Мотивом преступления является криминал. В Умальфахам застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Еще один мужчина в возрасте примерно 38 лет получил ранение средней степени тяжести и был эвакуирован в больницу Аэмик в Афуле. Причиной этого инцидента также, по всей видимости, являются криминальные разборки. Новости спорта. Мундиаль 2026. Франция вышла в четвертьфинал, обыграв со счетом 1-0 Парагвай. У французов гол с 11-метрового штрафного удара забил Килиан Мбаппе. По количеству голов на турнире Мбаппе сравнялся с аргентинцем Месси, у обоих по 7 мячей. В четверг Франция встретится с Марокко, которая ранее победила Канаду со счетом 3-0. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11 в приложении КАН-Бокс, на радиостанциях КАН-Хадашот в сети Решетбет и на цифровых платформах корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В Иерусалиме сегодня ожидается максимальная температура до 29 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 28, в Ашдоде 31, в Бейершеве 33, а в Эйлате максимальная температура достигнет 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река. Слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Я рада приветствовать всех наших радиослушателей в начале новой рабочей недели. Поговорим сегодня в программе о разных вещах, о том, что в рамках Международного Иерусалимского кинофестиваля, который открывается в конце этой недели, будет показан, в частности, и документальный фильм об Эден Иерушалме, о новом отчете Министерства здравоохранения, согласно которому в больницах Израиля было зарегистрировано около 4000 случаев внутрибольничных инфекций. Проблема диких кабанов в Хайфе и других городах в Израиле продолжает оставаться актуальной. Обо всем об этом и о многом другом в рамках нашей программы в ближайшие 2 часа. Но начнем мы с обзора последних главных событий сегодняшнего утра. Габи Вольсон вернулся к нам. Наконец. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, главные темы этого утра.
1: Главной темой этого утра, наверное, можно все-таки назвать продолжающаяся церемония похорон Али Хаменеи. Неделю будет продолжаться эта церемония. Миллионы жителей Ирана принимают в ней участие. Лидеры всех террористических организаций и не очень мирных государств также там находятся. Ну, самых разных, на самом деле, государств. Там довольно интересно наблюдать. И там представители Катара, с другой стороны, представители Саудовской Аравии.
0: Которые недавно бомбили, да?
1: Которые недавно бомбили. Да. Иран, который бомбил недавно. Эти страны присутствуют на этих похоронах. С другой стороны, вот, там нету сына и преемника. Мучтабы Хаменеи там нет. И ни у кого нету достаточно убедительного и однозначного ответа на вопрос, почему его там нет, идет ли речь о опасении, что он будет ликвидирован или о каких-то других причинах, но тем не менее факт остается фактом, его на этой церемонии нету. Поэтому вот это на самом деле главная новость. Одновременно с этим идет подготовка к возобновлению переговоров между США и Ираном. Эти переговоры возобновятся на этой неделе в Пакистане. Судя по всему, на сей раз речь уже пойдет и о ядерной программе Ирана, не только о Ормузском проливе, хотя наш собеседник сегодняшний, доктор Мэри Джавад-Анфар, сказал, что с его точки зрения Ормузский пролив остается главной темой и для США, и для Ирана. И поэтому это будет, так сказать, обсуждено, это будет главным вопросом на переговорах. К чему стороны придут, пока не очень понятно. Израиль без большого восторга, мягко говоря, наблюдает за этими переговорами. И, возможно, именно поэтому Нетаньяху хочет встретиться сейчас с президентом Дональдом Трампом. И, как вчера сказал Трамп, встреча будет либо на этой, либо на следующей неделе в Вашингтоне. Даты пока нет. Но Трамп напомнил, что Нетаньяху хорошо знает, кто здесь босс. Я цитирую. Такая риторика американского президента, которой, в общем, уже можно было бы привыкнуть, но тем не менее...
0: Каждый раз удивляет, да?
1: По-прежнему, да, по-прежнему не очень приятно, когда в адрес главы правительства твоей страны звучит подобного рода высказывания. Тем не менее, это то, что происходит сейчас. Нетаньяху очень нужна эта встреча. Как с практической точки зрения в попытке прийти к... как-то повлиять на президента США хотя бы в контексте Ливана. Я так понимаю, что это будет, наверное, главной темой.
0: То есть даже более важно, чем Иран?
1: А на переговорах между США и Ираном у Израиля очень ограниченное влияние, если вообще. Да? То есть там у Трампа свои интересы. Если я правильно понимаю, то в Израиле сейчас рассчитывают в первую очередь на получение свободы действий в отношении Ливана. Да? То есть там главная дискуссия сейчас между США и Израилем. Американцы согласились де-факто на требование Ливана увязать Ливан и Иран в единый узел. Израиль пытается против этого каким-то образом выступать. Так понимаю, что об этом они будут говорить. Есть Газа, кстати говоря, которую mm-hmm. тоже не стоит забывать. В минувшие выходные были публикации о том, простите, что американцы согласились отказаться от предварительного требования разоружения Хамаса в качестве, так сказать, условия перед началом восстановления сектора. Есть те, кто утверждает, что это фейк, но, тем не менее, такие публикации были. Кроме того, Нетаньяху, в принципе, учитывая то, что мы находимся на пороге предвыборной кампании, очень нужна успешная встреча с американским президентом, так сказать, фотооп, да, декларации о сотрудничестве и так далее, чтобы сказать, что все разговоры о напряженности и о конфликтах – это фейк, а все на самом деле прекрасно и хорошо. Посмотрим, да, что из этого получится.
0: Ну и действительно, предвыборная кампания, то есть по всем, ну, так сказать, правилам, этот месяц должен быть точно последним для работы КНЕС.
1: Более того, две недели осталось. Ровно через две недели, 17-го, уже меньше, чем две недели, 17 июля, КНЕС будет распущен самое позднее. Да. Да, то есть КНЕС будет распущен и начнется предвыборная кампания.
0: То есть если КНЕС распускается 17-го, я просто до сих пор пытаюсь определиться с датами. 17-го июля КНЕСет распускается, и выборы тогда 27-го. Для того, чтобы они прошли 20-го, им нужно распуститься раньше?
1: Нет. Нужны 60 дней. Если КНЕСет распускается 17-го...
0: 60 или 90?
1: 90. 90 дней, да. Простите. Если КНЕСет распускается 17 июля...
0: До сих пор есть 90
1: то
0: дней.
1: То есть 90 дней, но выборы могут быть 20 октября. Судя по всему, они будут 20 октября. Но это действительно уже не принципиально. То есть... 20-го, 27-го, их не будет, они не будут раньше.
0: Да, и вот эти две недели, я так понимаю, что в это время есть очень много законодательных инициатив, назовем это так, которые пытаются до сих пор провести, да, в том числе и закон о призыве, закон о неаресте уклоняющихся от армии, различные законы, связанные со средствами массовой информации,
1: с юридической системой и так далее. Да. Да. Главное, собственно говоря, есть, наверное, 3 или 4 законопроекта, которые в центре внимания. Прежде всего, это основной закон о ценности изучения Торы, де-факто закон о призыве, да, или о непризыве, да, о статусе ультраортодоксов, закон о том, что уклонисты из ультраортодоксальной среды не будут задерживаться, частичный закон, я подчеркиваю, уже частичный закон о разделении функций юрсоветника, потому что накануне стало известно, что для того, чтобы успеть провести хоть что-то, да, Симха Ротман убирает часть закона, там будет только, я сейчас не буду вдаваться в детали, но там остается только несколько параграфов, которые он попытается провести во втором и третьем чтении, и закон, и реформа СМИ, от которой тоже не очень понятно, что останется, но ее, судя по всему, не успеют провести во втором и третьем чтении. Поэтому главное, конечно, внимание сейчас на закон вот, о ценности изучения Торы. Этот закон вызывает очень много критики в коалиции, среди сторонников коалиции, поэтому не исключено, что Нетаньяху в итоге скажет своим ультраортодоксальным партнерам, как он ему говорит, всю эту каденцию по всем вопросам, которые для них важны.
0: Я старался.
1: Я пытался, но у меня не получилось.
0: Да. Габи Вольфсон, спасибо большое, хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Счастливо. Мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Как вы, наверное, хорошо знаете, в минувший четверг в Израиле отметили 1000 дней с 7 октября 2023 года, с этого страшного дня, когда Хамас напал на кибуцы, расположенные в районе Отеф-Аза, и на музыкальный фестиваль «Нова», и на город Сдерот, и на город Офаким. И в этот момент наша жизнь поменялась, мы вступили в стадию войны и, в общем, находимся в этом состоянии уже 1000 дней с разной степенью интенсивностью. В этот день, в четверг, 2 июля, в Израиле прошли различные церемонии памяти и протеста. С раннего утра по всей стране состоялись митинги, шествия. Началось все это в 6:29 утра, в точное время начала атаки. Затем продолжились демонстрации у домов министров, депутатов на ключевых перекрестках. Вечером состоялась центральная акция на площади Абима. Семьи погибших и вернувшихся из плена, а также представители общественных движений требовали создать государственную комиссию по расследованию провалов 7 октября и напомнили, что уже 1000 дней нет официальной полной проверки тех событий. Катя Сумрова у нас на линии, жительница Нахаль-Оз. Катя, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Вы в этих мероприятиях не участвовали, но 7 октября, в общем-то, сказать, все это происходило у вас дома.
2: Да, частности, у нас дома также, да.
0: Да, дома были террористы, и был ваш сын, я так понимаю, был в другом как бы месте в доме, то, собственно говоря, у вас не было с ним в связи. Ну, связь была, имею в виду, что не было, его не было рядом, да, все то время, что вы...
2: большую часть времени он просто был в соседней защитной комнате, и один мой еще сын, он был в районе Новы, и все это время, и до 6 часов вечера мы даже не знали, что с ним.
0: Да.
2: Да, вся наша семья была в кибуце, в разных домах.
0: Катя, вы вернулись в кибуц после эвакуации, после того, как провели определенное время в другом месте, даже стали членом кибуца, насколько я понимаю, да? Вы были приняты в кибуц.
2: Мы, наша семья, вообще мы члены кибуца, мы с 2006 года, но вот одна из таких очень значимых событий, которые произошли в нашей семье, было неделю назад, мои дети стали тоже членами кибуца. Мой старший сын со своей женой и с моим внуком, они стали членами кибуца. Это действительно очень особенное и значимое событие.
0: Да.
2: И для нашей семьи, и для нашего кибуца тоже. Конечно. После таких событий, которые мы пережили.
0: И они были первыми, да, вот такими новыми, да?
2: Провели такую как бы ускоренную церемонию. Обычно всегда, когда у нас был прием новых членов кибуца, это что-то такое очень большая церемония, но сейчас, так как особенно еще не было времени, еще остальные семьи только в процессе, процессы не завершены, так как все это было так вот прервано после 7 октября, но для них провели ускоренную церемонию, так как они должны были также купить дом. Семья, которая не возвращается в кибуц, они смогли купить их дом. Вот, так что...
0: Как вы отнеслись к решению ваших детей вернуться и обосноваться в кибуце? И, собственно говоря, что вас привело к мысли о том, что нужно возвращаться туда?
2: Ну, вообще мы, конечно, никогда не думали оставлять кибуц. Хотя, в принципе, да, были такие мысли, но мы понимали, что это наш, как бы, не знаю, долг или это наша привилегия, это то, что мы должны оставаться здесь и жить здесь, на границе. И мы с 2001 года, как делали Алию, первый дом на родине, и мы, вся семья наша здесь, и наши мамы приехали из Санкт-Петербурга, тоже сделали Алию, и все живут с нами. Наши дети, они также, и трое сыновей, они хотят оставаться в кибуце, и они не думали оставлять кибуц, поэтому это, как бы, с одной стороны, непростое решение, с другой стороны, мы, вся наша семья здесь, и вот когда уже мы вернулись, а мы вернулись одни из первых, мой муж уже в августе 2024 года вернулся в кибуц, он жил практически один здесь. Здесь было еще несколько семей Митнадвимов, и он работал, начал восстанавливать люли. И да, дети наши, и я что я могу сказать? То есть иногда мне как-то хочется, чтобы они жили где-то подальше, потому что ты понимаешь, вот эти опасности, границы, они настолько реальные, они никуда не пропали. Да, они никуда не делись. А опасностей на границах и слишком много. Это и террористы, это и касамы, это и пацмары. И на сегодняшний день существует угроза ракфанов, что это вообще просто как бы... Мы пытаемся об этом не думать, но мы понимаем, в какой-то момент это может начаться. И это, конечно, уже совсем другой уровень угрозы, от которой на сегодняшний момент не существует защиты. И это проблема близлежащих поселков вокруг Газы. Повышенное количество угроз, включая туннели, террористы и так далее.
0: А что вы сейчас слышите, скажем, там то, что происходит на границе, за границей?
2: Ну, во-первых, у нас на границе, да? никогда не было тихо. То есть было время, что тут просто все гремело, взрывалось безостановочно. Наши все дома, которые были частично восстановлены, уже снова частично порушены, как бы изнутри все стены в этих, как они называют, трещинах, угу. И все. Спокойно здесь не бывает, но мы видим, что наша армия делает что-то, работает. То есть эта желтая линия, как мы понимаем, существует. Понятно, что у нас нет всей такой полной информации, никто не знает, что там где на самом деле происходит. Но создана эта определенная защита этой желтой линии. Также у нас в кибуце постоянно находятся солдаты, при въезде находятся солдаты, есть какие-то определенные точки, где есть шмера. Что конкретно делает армия в Газе? Ну, никто 100%, но мы во всяком случае не знаем, но мы понимаем, что ведется какая-то определенная работа с Хамасом, но Хамас не уничтожен, он точно так же, как мы, укрепляется, как он раньше укреплялся, восстанавливается. Мы знаем, что эта угроза есть, она была и есть. те люди, которые прошли тяжелые дни в подземельях, вот в этих всех туннелях, много-много дней, они видели тех, которые просыпаются с утра с одной только мыслью, с одним только желанием уничтожать и убивать евреев. Это смысл их жизни, и они там, и их там много. Поэтому мы знаем, что эта угроза была, и она будет всегда. Но наша страна, наш народ всегда живет бетиква, наша надежда, наш гимн тиква. Мы всегда верим, надеемся и продолжаем верить в лучшее. Поэтому сегодня наша победа, она заключается в том, что мы вернулись сюда. В этом мы видим нашу победу над Хамасом, то, что мы вернулись, и мы не просто вернулись, мы конкретно с мужем, например, мы отстроили дом, мы никогда не думали делать такой, вкладываться столько, делать такой ремонт. Наши дети сейчас покупают дом, здесь у нас много новых проектов, то есть мы не просто вернулись, но мы стали сильнее, можно так сказать, и в этом наша победа.
0: Я слышала вообще по поводу вообще вашего региона, вот Эфаза, что сейчас там живет больше людей, чем жило до 7 октября, то есть люди...
2: Это вообще, да, это невозможно объяснить. Я думаю, с одной стороны, ну, это просто какой-то нонсенс, да, что такое вроде... В 2014 году у нас был очень большой мажбер, у нас оставило 20 семей, 20 семей уехало из кибуца.
0: После...
2: В 2014 году, да-да-да. Угу. Это было очень-очень тяжелое время, когда у нас малышные убили, мальчик погиб, 4 года, Данечка. 20 семей оставили. На сегодняшний день у нас уже почти 80% семей вернулись. То есть вот буквально каждую неделю по 2-3 семьи мы видим, посылают много таких сообщений. Мазаль Тов, вернулась еще одна семья. Еще. То есть те семьи, которые мы были уверены 100%, что они не вернутся, они возвращаются. Вау. И для меня это просто действительно это такая радость. Каждая семья это как новое рождение, потому что на самом деле вся наша жизнь была разрушена, семьи разрушены, жизни разрушены, все как бы остановилось. То есть на сегодняшний день мы строим нашу жизнь заново, все заново. И то, что мы видим, что семьи возвращаются, и вот до конца лета, я думаю, что практически 90% семей уже вернутся в кибуц. То есть наш кибуц один из первых, который вот, ну, наибольше так пострадал, и в то же время большая часть людей уже возвращается в кибуц. И плюс еще у нас есть достаточно интенсивный процесс клиты, то есть новые семьи, которые ждут, чтобы какие-то дома освободили, чтобы приехать в этом году и начать клиту в кибуце. Да. Вот, так что это, с одной стороны, просто как-то, ну, с этой ситуацией, которая произошла, думаю, как это может быть, но да, это то, что происходит, и это очень радует.
0: Катя, скажите, ждете ли вы вот действительно такого тщательного расследования того, что произошло 7 октября? Я знаю, что армия уже предоставила свой отчет, мы с вами беседовали тогда по этому поводу. Вы сами, я так понимаю, тоже очень сильно занимались тем, чтобы понять, как вообще и почему это произошло. Ждете ли вы от государства, что оно в какой-то форме это сделает?
2: С одной стороны, да, потому что эта вещь, это такое событие, которое произошло, оно не может остаться безнаказанным, оно не может остаться без расследования. С другой стороны, я не знаю, насколько я могу доверять тому, что все вот эти факты, все это действительно будет открыто. Я не могу сказать, что я уверена в том, что это будет нам все открыто. Но то, что да, то, что это требует, то, что это должно быть, то, что хотя бы мы можем, как сказать, потребовать, чтобы расследовать это, то, конечно, это очень важно. Потому что здесь то, что происходило на глазах, особенно для тех людей, которые здесь живут много лет, как мы, например, ну, с 2001 года, я считаю, что достаточное количество времени. Я знаю, как это все работало, я знаю, что было, когда были минимальные попытки проникновения террористов в кибуц, уже тут через 10 минут была вся армия на ногах. То, что происходило 7 октября, это была реальная просто подстава. Это было что-то, что было спланировано с двух сторон. И этому просто дали место быть. Это звучит ужасно, но это так. И я это понимала просто в первые дни, когда еще об этом люди просто боялись даже говорить. Каким образом будет происходить расследование? Насколько это все прозрачно? Насколько это все действительно нам дадут знать? Я не знаю. Я не могу сказать, что в этом уверена, но то, что это должно быть, должно быть. Невозможно это все просто сказать. Ну да, было, прошло, но больше этого не будет, как бы. Вот. Чтобы больше этого не было, нужно принять все меры. Их не принимают достаточно, я так думаю, я так вижу. Но, опять же, сложно это все очень судить, говорить об этом, но расследование должно быть. Должно быть оно очень тщательным, очень серьезным.
0: Катя Сумрова, жительница Нахаль-Ос, спасибо огромное.
2: Все хорошо.
0: Счастливо.
2: Спасибо.
0: В рамках Иерусалимского международного фестиваля, который открывается 9 июля, будет показан фильм «Только найдите меня». Хорошо? Это документальный фильм про Эден Иерушалми, тель-авивскую девушку, которая поехала на фестиваль «Нова» со своими друзьями, была захвачена террористами в Газу и погибла там, в плену Хамаса, в конце августа 2024 года. Фильм создала Юла Гедрон вместе с командой своих единомышленников. У нас на линии Мария Ионова, продюсер фильма об Эден Иерушалми. Мария, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте.
0: Вот эта фраза «Только найдите меня хорошо» — это то, что Эден говорит, когда он звонит в полицию, да, когда она прячется от террористов, и, в общем, она стала как бы названием вашего фильма.
3: Да, именно так. Это была одна из последних ее фраз в полиции, когда она пряталась. Да, и мы подумали, что это будет отличное название для фильма.
0: Да. Мария, скажите, как вообще получилось, что вы сделали, вы вместе с Юлой и с другими вашими, так сказать, с сотрудниками сделали фильм именно об Эден?
3: Мы, конечно, тоже были все в шоке после 7 октября, и так как мы искали какой-то путь выразить свои эмоции, и, в общем, так как мы все кинематографисты, единственный наш путь был сделать фильм. И мы познакомились с семьей Иерушалми, нас очень тронула их история, очень тронула, как они боролись за свою сестру, как они ее ждали. И так мы начали этот путь длиной в 2 года. Мы следили за ними на каждый этап, мы были с ними и снимали их 2 года.
0: Я посмотрела несколько фрагментов, то, что была возможность посмотреть. Там еще и понимаю, что большую роль играет подруга Эден,
3: Арбель,
0: которая была вместе с ней на фестивале и выжила. И вот она все время в таком разрыв у нее, так сказать, она разрывается между благодарностью, да, судьбе за то, что она смогла выжить и пытается реабилитироваться. С другой стороны, вот эта боль за Эден, которая в результате не вернулась, сначала борьба за нее, буквально разрывает ее душу.
3: Да, это действительно очень трагичная история. Арбель была на вечеринке Нова вместе с Эден. Они дружат с детства, очень близкие подруги. И так случилось, что они разделились, и получается, что Эден была похищена, а Арбель спаслась. И она проходит, до сих пор проходит, как и многие выжившие в фестивале Нова, проходит большой путь к исцелению после всех этих травм. И для нее действительно это был и есть, к сожалению, даже сейчас очень тяжелый путь принятия ситуации, да, то есть как получилось, что она выжила, а ее друзья нет, и это действительно очень тяжелый путь для многих выживших.
0: Да, она там рассказывает о том, что после 7

0: после. И это действительно очень тяжело, действительно было очень много похорон в первые недели, потому что это все одна большая как бы тусовка, да, транс-музыки, они все друг друга знают, и да, это было для них очень тяжелое испытание, да. Конечно.
1: Скажите, Мария, что для вас было в этом фильме самым, может быть, сложным, самым таким чувствительным моментом?
0: Я думаю, что практически каждый путь, потому что мы проживали его вместе с семьей. Конечно, естественно, мы не прожили это то, как они. Но, наверное, самые тяжелые это были похороны, когда мы поняли, что она не вернется. Было очень тяжело видеть, конечно, маму и папу, и переживали за них очень сильно. Да, и смотреть материалы снова с фестиваля нового было очень тяжело. Все вот эти архивные материалы, тоже переживать все это каждый раз, это все очень сложно. Мы очень надеемся, что все выжившие, все семьи похищенных, они найдут способ как бы вылечиться и жить дальше. И я думаю, что наш фильм как раз об этом, о том, как жить дальше после всей этой большой трагедии.
1: Да. Его покажут на Иерусалимском кинофестивале в разделе «Документальное кино». Отправится ли он еще на другие фестивали?
0: Мы очень на это надеемся. У нас есть уже приглашение со всего мира. И мы очень-очень надеемся на то, что наш фильм и эта история про Эден и других заложников ее увидят во всем мире. Это наша цель, чтобы как можно больше людей узнали эту историю.
1: А вообще, то есть вы говорите, что есть много приглашений, то есть вы не чувствуете, так сказать, некого такого осторожного отношения или просто даже прямого бойкота израильской продукции?
0: Смотрите, мы говорим сейчас в основном о показах на еврейских кинофестивалях, и бойкота, ну, конечно, бойкот есть со стороны международного, скажем так, киносообщества в какой-то степени, но мы фокусируемся на еврейских кинофестивалях, и, потому что мы очень хотим, чтобы фильм увидели во всем мире.
1: Да. Когда вы помните даты просмотров на Иерусалимском фестивале, когда, как, чтобы пригласить людей посмотреть фильм?
0: Да, конечно, 14 июля в 17:45 это будет в синематеке в Иерусалиме, и второй показ будет 15 июля в 10 утра, там же в синематек Иерусалим. И также мы надеемся, что у нас будут, не надеемся, а планируем уже точно показы и в других городах, в Тель-Авиве, в Герцлее. То есть мы планируем много показов по стране.
1: Мария, спасибо вам огромное. Мария Ионова, продюсер фильма.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Фильм «Только найдите меня хорошо». Это фильм о тель-авивской девочке Эден Иерушалми, которая вот звонит в полицию с фестиваля «Нова» и просит, чтобы ее нашли. Ну и, как известно, ее не нашли, то есть ее нашли, к сожалению, когда она была убита в плену Хамаса 10 месяцев спустя после своего похищения. В Иране началась одна из самых масштабных траурных церемоний последних лет. Многодневные похороны верховного лидера Али Хаменеи. Государственные мероприятия растянуты на несколько дней. От церемонии прощания и траурных шествий в Тегеране и религиозных центрах до погребения в священном городе Мешхеде с участием миллионов паломников и официальных делегаций из десятков стран. Для иранского режима это не только момент скорби, но и демонстрация силы, единства и преемственности власти на фоне поиска нового лидера, внутриполитического напряжения, продолжающегося противостояния с Израилем и Западом. О том, что на самом деле означают эти похороны для иранского общества, для региона, мы поговорили с Сахар Саидиан, ведущий Кан Хадашот на Фарси. Сахар, шалом, бокер тов.
2: Бокер.
1: Аз сапри эх... בעצם נבנה הטקס הזה, הוא טקס רב ימים ורב משתתפים, זה משהו שהוא נהוג לעשות או שזה משהו יוצא דופן?
2: Кодем кол зело маше ноуглас.
1: Расскажите,
2: То
1: как
2: зело
1: вообще
2: маше
1: строится эта церемония? Спросили мы у Сагар. Это многодневная церемония с большим числом участников. Так обычно принято делать в Иране или это что-то необычное? Прежде всего, это необычная вещь, если говорить прямо. Церемония началась в пятницу, начали ее в Тегеране, в столице, и она

0: продлится в общей сложности неделю, потом она пройдет в городе Кум, это святой для шиитов город, затем в двух городах Ирака, в Багдаде и Карбале, оттуда вернется в Мешхед. Мешхед — это один из городов, где похоронен один из их имамов, там же родился Хаминаи, поэтому решили похоронить его там. И таким образом, такой впечатляющей церемонии иранцы хотят показать другим иранцам и всему миру, что именно они хотят показать.
1: יש לזה כמה סיבות, אבל אחד הכי עיקרי זה משתמשים בגופתו של חמיני.
0: У этого есть несколько причин, у такой масштабной церемонии. Одна из них, они используют тело Хаминаи как топливо для машины пропаганды. В течение недели тело перевозят в разные места, чтобы показать, как будто у них есть сторонники повсюду, хотя мы знаем, что они в меньшинстве. Но это маневр выживания на пике международной изоляции при фактически незначительном присутствии иностранных представителей. Например, приехали разные террористические организации, талибы, представители из Ирака, из Катара, Хамас, Хизбалла. Возможно, были какие-то отдельные страны, которые мы не считаем террористическими, но большинство тех, кто приехал на эту церемонию, были террористами. Они даже отправили самолет в Йемен, чтобы привезти оттуда хуситов.
1: שתביני, זאת אומרת, אם מישהו אהוב, לא צריך לשלוח או לעשות פרסומת ולא לעשות את הטקס הזה.
0: Если человек действительно любим и уважаем, не нужно никого присылать, не нужно устраивать рекламу и такую церемонию. Кроме того, если бы тело было целым, то есть если бы у них действительно было тело, они не ждали бы 4 месяца и не возили бы его неделю с места на место. Поэтому мы знаем, что тела у них нет. Насколько я поняла, из-за того, как он погиб, ничего не осталось. И от тех, кто был рядом, тоже не оставалось тел. Поэтому они какое-то время собирали фрагменты, и потом им пришлось сделать ДНК, чтобы понять, кому какая часть принадлежит.
1: וזה לקח זמן, וזה מה שעושים כרגע. כאילו הם עושים פרסומת לעצמם.
0: Все это заняло время, и то, что сейчас делают, это пропаганда. Они как будто рекламируют самих себя, чтобы показать, сколько у них силы, сколько у них сторонников, сколько людей в мире их любят, а мы знаем, что это неправда. В Иране живет 90 миллионов человек. Достаточно, чтобы на улицу вышел 1 миллион, и это уже будет выглядеть, что вышло как будто много людей. Поэтому сторонники, с одной стороны, действительно есть, очень мало, но есть. Но есть другие, которых приводят силой. Например, если ты работаешь в государственных структурах, и тебе говорят, что нужно прийти, то ты просто обязан прийти. Они присылают автобусы, сажают людей в автобусы, потому что иначе эти люди просто потеряют работу. Если речь идет о меньшинствах, о евреях, христианах, зороастрийцах, у них просто нет выбора. Если они хотят жить спокойно, они должны прийти и продемонстрировать присутствие, чтобы было видно, будто они за режим. Поэтому есть те, кто приходит сам, и есть те, кого приводят силой. Есть и такие, кого привозят по разным причинам, например, обещают еду, деньги и тому подобное, и так они собирают массы. Им достаточно миллиона или двух миллионов, но на этот раз они хотят, чтобы было 10 миллионов. Все равно нельзя сказать, что это действительно сторонники режима. И отвечая на мой вопрос о том, как проходит церемония, можем ли мы понять, кто на самом деле управляет страной, кто ведет весь этот процесс, или мы об этом знаем уже и без церемонии. От этого режима почти никого не осталось, говорит Сахар. Это может быть 10 человек, которые управляют всем. Один из них Галибаф и еще двое-трое других, но я действительно не могу знать, хотя все думают, что это делает Галибаф, глава парламента. Все Есть люди, которые говорят, что это делает Мочтаба, но по разным доказательствам, которые появились в последнее время, мне кажется, что все это находится в руках Галибафа. Спрашиваю по поводу стражи исламской революции, где он в этой картине? Находится ли он за кулисами? Они находятся рука об руку, не за кулисами, уже все знают, что на самом деле это они. Важно понимать, Галибаф был одним из людей корпуса стражи исламской революции, потом он стал мэром Тегерана, потом стал главой парламента, поэтому ему легко договариваться с ними. Он не человек из народа, не простой человек, который откуда-то пришел и стал тем, кто он есть. Он не политик, который пришел и стал главой парламента. Он был одним из них, поэтому, конечно, все продвигается рука об руку. Муджтабу по-прежнему не видно. Есть ли шанс, что мы увидим его сейчас? Саар говорит, что была опубликована информация, что он действительно хотел принять участие в похоронах, но потом корпус стражи исламской революции вроде как не разрешил ему из страха, что с ним что-то случится. Вопрос заключается в том, здоров ли он. Если здесь возникают два вопроса. Либо он здоров, либо ранен. Если он ранен, его точно не приведут, потому что не хотят показывать, как он выглядит сейчас. Потому что это, для, как уже было сказано, для них это часть той пропаганды, которую они делают на этих похоронах. Если он ранен, то это ломает всю картину. Поэтому было опубликовано, что он хотел прийти, но из-за разных вопросов безопасности корпус стражи исламской революции ему это не разрешил. Если подвести итог нашему разговору, как ты думаешь, Сахар, спрашиваю я ее, Иран после всего того, что произошло в конце февраля, в начале марта, действительно пошел в более радикальном направлении? И разрушит ли это в итоге режим, может быть, не сейчас, но через какое-то время, или, напротив, они укрепились только после этой войны?
1: כוח הישרדות. שתי מעצמות לא הצליחו להשתלט עליהם. אם זה אמריקה שמעצמה מאוד גדולה, ואם זה אנחנו מבחינת כוח צבאי, אז זה כבר מראה את הכוח שלהם. אבל אני מקווה ואני חושבת שמה שהולכים לחתום, ככה נראה, זה לא יצא לפועל, וזה הכל משחק של זמן, ושוב יהיה איזה תקיפה לגבי, והפעם אני חושבת שכבר העם לא יחכה
0: למשך,
1: לאמירה פה ושם, שתיצאו לרחוב או לא, והם כבר יקרו הכל לידיים. זה התקווה.
0: כן. סהר סעידיאן. Я думаю, что тот факт, что они все еще там, показывает их силу, говорит Сахар, силу выживания. Две державы не смогли справиться с ними, если говорить об Америке как об очень большой державе, если говорить о нас с точки зрения военной силы, и это показывает их силу. Но я надеюсь, я думаю, что то, что собираются подписать, как мне кажется, не будет реализовано. Это все игра на время, и потом снова будет какой-то удар. И на этот раз, я думаю, что народ уже не будет ждать каких-то заявлений, там, выходить им на улицы или нет. Они уже просто возьмут все в свои руки. Это надежда, которая меня питает. Это была Сахар Саидян, ведущая Кан Хадашот на Фарси. Мы продолжаем программу и предоставляем вашему вниманию рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы радиослушателей.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напомню вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня мы продолжаем говорить о колоде метафорических карт Эрец Яцурей Нефеш и о тех словах, которые написаны на картах и которые обозначают разные сильные стороны личности человека и разные способности. Итак, карта «Гакоах лифроц гвулет умахсумим», то есть сила прорывать, проламывать границы и какие-то преграды. «Лифроц» у нас здесь корень «пэйрэш цадик», «прица» – это вот прорыв какой-то, а перца – это дырка, отверстие. Есть такое выражение «перца курет лаганав». Иными словами, что когда есть отверстие, то вора оно как бы зовет, приманивает, приглашает прийти и что-то украсть. Далее, из того же корня у нас есть глагол «лехит парец» в «хит паэле», то есть в что-то вот ворваться, как-то очень бурно отреагировать, взорваться эмоциями. Еще есть выражение «расхохотаться» «лифроц бицхок» и «разрыдаться» «лифроц бивхи». На «бехи» – это плач, а «лифроц бивхи» – вот такая форма. Далее. «Гвулет» – это границы. «Гвуль» в мужском роде – единственное число, но во множественном числе «гвулет». Очень часто мы говорим «легатсив гвулет», то есть «выставлять границы». И «махсомим» – «хет самых мем корень». «Лахсом» – это что-то перегораживать, закрывать. Вообще «махсом» – это шлагбаум, в частности. Или какой-то блокпост, он тоже «махсом». «Хасима» – это что-то, закрытие, перекрытие чего-то. Далее. Следующая карта. «Акоах легодот бетаут улевакеш слиха». То есть сила признать свою ошибку и попросить прощения. Легодот. Вообще этот глагол, у него есть два значения. С одной стороны, легодот – это благодарить. Но корень юдвав далит юдгей, он вообще обозначает что-то признавать. То есть они моде. Это не только я благодарен, но и я признателен. Они моде бе ашма, я признаю свою вину. Моде бе таут, признаю свою ошибку. Но с другой стороны, я тебе очень признателен. Они моде леха, они мода леха меод. Далее. Когда признавать что-то, то легодот б. А благодарить легодот ле. Моде б таут, то есть признавать свою ошибку. В левакеш слиха. Просить прощения. Да, слово слиха прощения. Мы недавно говорили уже об этом слове, что это, по сути, от глагольное существительное от глагола леслох. Точно так же, как есть отглагольные существительные от других глаголов биньяни пааль, по той же самой форме строящиеся, как слиха. Ктива, да, письмо, крия, чтение, шмира, охрана, шмиа, слух и так далее. Но вот то, что слиха – это отглагольное существительное, это, в общем, не всем понятно. Следующая карта. Гакоах легаргиш ховши. То есть сила чувствовать себя свободным. Легаргиш – глагол в биньяне гефиль, корень рейш гимельщин. А регеш – у нас есть еще из этого корня пиэль. Лерагеш – это кого-то растрогать. Замёд мерагеш – это меня очень трогает. Они регашти ото, то есть я его растрогал. И если мы посмотрим на хит паэль, мы увидим легит рагеш. То есть растрогаться или разволноваться просто. Легит рагеш меха михтав, то есть растрогаться от письма. Или легит рагеш лифне мифхан, да, волноваться перед экзаменом. И то легит рагеш. И от него от глагольное существительное хит ракшут, волнение. Теперь, если мы посмотрим на пуаль в пассив, то мы увидим там глагол «меругаш» – «растроганный», «взволнованный». И еще у нас есть слово «рагиш» – это значит «чувствительный», «рагишут» – «чувствительность» или «аллергия», или просто «чувствительность эмоциональная». «Рагшан» – это очень-очень-очень сентиментальный, чувствительный человек. Но слово, надо сказать, не очень часто употребляется, но употребляется. Чаще просто говорят «рагиш». И ховши – свободный, слово ховеш – свобода. Там, в общем, ничего особенного больше нет. Следующая карта называется «Акоах леавсид бехавод», то есть сила проигрывать достойно, проигрывать с честью. «Леавсид» – это проиграть, «пей самых далит корень», «биньян гефиль», как будет проигрыш «гефсед». Да, есть еще такое хорошее выражение «айфсед кулешельха». Если, допустим, мы что-то предложили, а нам не захотели не захотели наше предложение принять, мы можем сказать, ну, вам же хуже. Эфсет кулешельха. Теперь, бехавод, кавод – это честь. Мы знаем выражение кольха кавод. Дословно, значит, вся честь тебе, респект тебе, ты молодец. Но заметьте, пожалуйста, что тот же самый корень у нас есть и в слове кавед, то есть тяжелый. Тяжелый, весомый, да, это вот кавед и кавод, поэтому это однокоренные слова. Точно так же, как каль, легкий, из того же корня куф, лям и лямы происходит слово кляля, то есть проклятие или обзывательство, или калель, проклинать. То есть это не только легкий, но и неуважительный. Теперь следующая карта. Гакоах льет левад. Сила быть одному. То есть левад – это один и в не обязательно в отрицательном смысле. В отличие от слова бодед. Вот если мы скажем бодед – это одинокий. И слово бодедут – это всегда говорит о чем-то плохом, тяжелом одиночестве. А левад вполне может быть и положительным, и отрицательным. У асайд за левад. Он сделал это сам тоже. Следующая карта. Акоах ли шахрер мит аним удварим меютарим. То есть сила отпускать какие-то... Знаете, слово митан сложно перевести. Это, в общем, груз или багаж даже какой-то. И какие-то лишние вещи, дворим и ютарим. Лешахрер вообще это освобождать. Но еще оно употребляется в качестве отпускать. Да, шахрер это, ну типа, ну ладно уже, ну отпусти ситуацию, бог с ним. Митан, вообще-то это еще заряд. Тет айн нун, мы знаем отсюда легат ин, допустим, телефон или махшев, да, зарядить. И, соответственно, зарядник будет мат эн. Таун – это что-то очень заряженное, когда мы говорим о какой-то истории, да, зе мамаш таун. То есть это история, в которой есть большой эмоциональный заряд. Теперь дворим мы ютарим из корня ют таврейш – йотер, да, то есть мейютар – это лишний, который йотер медай. И он нам не нужен, он мейютар. Есть еще такое хорошее выражение, будет излишним сказать, что мейютар лицеенше. Ну, то есть и так все понятно, но я все-таки скажу. Следующая карта – коаха интеграция гагам вегам. Ну, интеграция, понятно, слово не еврейское. Гам-вегам, то есть и то, и другое сочетать. Я бы тут еще, пожалуй, добавила слово лешалев. Лешалев гам-вегам. А лешалев, то есть сочетать. Шелюв – это сочетание, соединение. Или инклюзия, если мы говорим о школе или о вообще хинух-миюхат, то инклюзия ребенка с особыми потребностями в общество или человека с особыми потребностями – это шелюв. Далее, следующая карта – «Гакоах легит алем». Легит алем, то есть не обращать внимания, игнорировать. «Айн ламед мем» – корень. «Не элам» мы знаем из того же корня, это исчез. А легит алем, обязательно с предлогом «мимашу», «мимишу» – это игнорировать. Как будет «игнор», «игнорирование», «гит альмут». Слово «олам», которое «мир», теоретически из одного и того же корня тоже, «айн ламед мем», но оно явно не имеет отношения, это просто случайное совпадение, потому что в древнем иврите было несколько разных «айнов», которые по-разному звучали, но одинаково писались. Поэтому получились такие амонимы, амонимичные корни. На сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp'а. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
0: Дорогие друзья, в завершении первого часа нашей программы хочу сказать несколько слов о музыканте, который ушел из жизни 4 июля 1992 года. Это великий Астор Пьяццолла, музыкант, композитор, чьи сочинения в корне перевернули традиционное танго. Пьяццолла родился в Аргентине, затем провел свои детские годы в Соединенных Штатах Америки, впитал там также музыку и американскую, в том числе и джазовую, затем вернулся на родину и пришел работать в оркестр Анибала Тройло, который играл в увеселительных заведениях, играл танго, но уже к началу 50-х годов прошлого века Пьяццолла выработал свой стиль, при этом никак не мог определиться, танго или классика, так как он сочинял и то, и другое. Есть рассказ о том, что он приехал учиться в Париж к знаменитой Наде Буланже со своими классическими сочинениями, и та сказала ему: лучше всего у тебя получается все-таки то, на чем ты вырос, поэтому давай-ка сочиняй танго. И он начал сочинять танго, правда, в совсем другом стиле, чем делали его предшественники. Так родилось танго «Ноэво», новое танго. И его основатель, в общем, это Астор Пьяццолла. Сегодня мы слушаем, наверное, самое известное его танго, «Либертанго», в исполнении французского певца и актера Ги Маршана. А затем будут новости и второй час программы «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь с нами.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Главы местных советов в зоне конфликта обратились к премьер-министру и министру финансов с требованием немедленно утвердить обещанные им налоговые льготы. В своем письме руководители муниципалитетов отмечают, что налоговые льготы для Иудеи и Самарии уже утверждены Кнессетом, однако принятие законодательства, касающегося 94 населенных пунктов у северной границы, затягивается. Жители предупреждают о возникновении острого чувства дискриминации и выражают серьезные опасения, что ожидаемый примерно через 2 недели роспуск Кнессета приведет к отмене этого шага, столь необходимого для стимулирования возвращения населения и восстановления региона. Экс-председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Юлия Эдельштейн, объявивший на прошлой неделе о своем выходе из Ликуда, объяснил в эфире КАН Решет Бет причины, побудившие его принять это решение. Вопросы, по его словам, возникали еще во время обсуждения закона о призыве и голосования по вопросу суверенитета. Он добавил, что смотрел на фракцию и не верил, что это те самые люди, с которыми он обсуждал все эти ценности на встречах перед выборами, а затем произошел резкий разворот на 180 градусов. По его словам, в ходе юридической реформы он также перестал понимать суть и причины происходящего, поскольку данный процесс, вместо того, чтобы продвигать нас, напротив, отбрасывает всех назад. Налоговое управление обратилось в религиозные учебные заведения, имеющие разрешение на освобождение от налогов на пожертвования, и уведомило их, что в качестве условия для получения этой льготы они обязаны заявить об отсутствии в учреждении студентов, уклоняющихся от военной службы, а также о том, что они не будут принимать на учебу лица с таким статусом. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что учебные заведения также обязаны предоставить поименный список всех студентов, обучающихся у них в том учебном году, на который запрашивается разрешение. Председатель финансовой комиссии Кнессета Ханох Мельвицкий от партии Ликуд подверг резкой критике это обращение налогового управления. В социальной сети X он написал, что в войне, которую ведут юридический советник правительства и ее ставленники против ультраортодоксального сектора, необходимо без колебаний и сомнений поддержать ультраортодоксов. Похороны верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи. Представители оппозиции утверждают, что многие иранцы предпочли праздновать это событие вместо того, чтобы скорбеть. Кадры из Ирана демонстрируют, что многие жители решили отправиться в отпуск. Они были запечатлены танцующими в автомобильных пробках по пути на отдых. Обозреватель КАН Рам Брандес передает, что трое сыновей бывшего верховного лидера, ликвидированного в начале войны, пришли сегодня помолиться за своего отца. Верховный лидер Муджтаба не явился на мероприятие, согласно сообщениям, из-за опасений, что Израиль совершит на него покушение. Новости спорта. Мундиаль 2026. Франция вышла в четвертьфинал, обыграв со счетом 1-0 Парагвай. У французов гол с 11-метрового штрафного удара забил Килиан Мбаппе. По количеству голов на турнире Мбаппе сравнился с аргентинцем Месси, у обоих по 7 мячей. В четверг Франция встретится с Марокко, которая ранее победила Канаду со счетом 3-0. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решет-Бет и на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 30, в Аждоде 31, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Высота волн, согласно прогнозу синоптиков, будет колебаться от 80 до 120 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КАН РЭКО.

0: Доброе утро, Израиль. Второй час. Меня зовут Юлия Цодекс. Мы продолжаем наш эфир. Министерство здравоохранения опубликовало новый отчет о внутрибольничных инфекциях за минувший 2025 год. По данным отчета, в израильских больницах зарегистрировано около 4000 случаев инфекций, приобретенных во время госпитализации. В целом, по стране за последние годы достигнуто значительное снижение числа таких инфекций, но при этом есть большие различия между больницами и отделениями. Больница «Сорока» находится в очень, так сказать, хорошем месте в сравнительной таблице. Медицинский центр «Сорока» выполнил национальный целевой показатель по инфекциям крови в общих отделениях интенсивной терапии 1,9 случая на 1000 дней госпитализации. При этом в отдельных отделениях показатели менее благоприятные, в частности, во внутренней реанимации и в отделении для новорожденных и недоношенных детей. Мой собеседник, профессор Леонид Барский, заведующий отделением внутренних болезней ВАФ в больнице «Сорока». Профессор Барский, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро, Юля.
0: В общем, «Сорока» отмечена достаточно положительно в этом отчете. Что позволило больнице достичь таких неплохих показателей?
1: Ну, я хотел бы начать с того, чтобы объяснить, что это такое инфекции, приобретенные во время госпитализации. Дело в том, что человек имеет так называемые микробиомы. То есть мы постоянно живем в соседстве, в контакте с бактериями. Часть бактерий заселяет наш организм и живут сами в так называемом симбиозе, то есть не вызывая никаких проблем и ничего подобного. То, что происходит в больнице в течение порядка 48 часов пребывания больного в стационаре, микрофлора, которая заселяет организм наш, она меняется. Меняется с обычной, то, что community required, то, что называется, или то, что обычно в обычной жизни, на так называемый hospital required, то есть микрофлору, которая живет и превалирует в больницах. В чем суть этой микрофлоры, которая в больнице? Она, в общем-то, более агрессивная, более опасная в плане различных инфекций. И она включает совершенно другие микроорганизмы, такие как золотистый стафилококк, включая штаммы, резистентные к антибиотикам, к метицилину, включает псевдомонас, очень агрессивный микроб, ацинетобактер и ряд других грамотрицательных микроорганизмов, которые могут поражать людей. Кто в первую очередь подвержен этим инфекциям? В первую очередь подвержены этим инфекциям люди с ослабленным иммунитетом, люди, которые длительное время находятся в стационаре, больные, которые получают иммуносупрессивную терапию, то есть терапию, которая влияет на иммунитет, снижает иммунитет, или же болезни их, связанные со снижением иммунитета, такие как онкологические заболевания, гематологические заболевания и другого подобного характера. Лица, которые длительно принимают антибиотики. Mm-hmm. Антибиотики по различным причинам также склонны к этим инфекциям. Поэтому,
0: ну и маленькие дети, да, у которых еще нет новорожденных, у которых нет иммунитета, да.
1: Да, и новорожденные также, да. И поэтому эти категории лиц, они более подвержены, подвергаются опасности. К сожалению, полностью истребить нигде в мире невозможно эти внутрибольничные инфекции. Это общая проблема всех больниц в мире, включая самые лучшие, самые, которые гигиена на самом высоком уровне. Тем не менее, полностью убрать это невозможно.
0: Но можно снизить, да, я так понимаю?
1: Но можно снизить, да. Для этого есть целая категория мероприятий, целый перечень мероприятий, которые включают в себя уборки со специальными растворами, с использованием специальных веществ, которые обладают антисептическим характером. Это включает использование перчаток одноразовых и постоянная их смена. Это мытье рук с специальными растворами, включающими алкоголь и septal scrubs, то, что для этого необходимо. Это изоляция больных, очень важная изоляция больных, которые могут быть опасны для других больных, особенно для ослабленных. Мы таких больных, например, один из моментов успеха, в общем-то, в отделениях Сороки, это то, что мы имеем так называемые когорты. Больной, который заболевает какой-то инфекцией, опасной для окружающих, он помещается в специальное отделение, которое мы, специальные койки в отделениях мы выделяем для особо опасных инфекций, для того, чтобы они не распространялись. Очень важным моментом является слежение и уход за венфлонами, то есть там внутривенно используются инъекции, за центральными катетерами, это очень важный момент, за катетерами в мочевыводящих путях. Все эти моменты учитываются, проверяются, тщательно наблюдаются. Это, в общем-то, перечень мероприятий такого рода помогает как-то бороться с больничными инфекциями.
0: Скажите, а вот там, например, высокая нагрузка, переполненность отделения, это тоже, наверное, все влияет, да, в худшую сторону?
1: Несомненно. Очень хороший вопрос. Например, если вернуться в период несколько месяцев назад, война, и в первую очередь мы должны сохранять жизни нашим пациентам, поэтому они не могут находиться в обычных помещениях, незащищенных. Мы знаем, Сороку попала ракета иранская, и это повлияло очень сильно. Поэтому мы таких больных спускаем в подвальные помещения, в другие помещения, менее приспособленные для госпитализации. Естественно, если больной находится в подвальном помещении, нет никакой изоляции, там большое количество больных, ограниченные гигиенические какие-то моменты, которые мы можем использовать. Это без сомнения влияет на общий уровень внутрибольничных инфекций, но тем не менее мы стараемся максимально придерживаться тех правил, которые необходимы для предотвращения их.
0: Скажите, как люди, которые читают вот такие отчеты, слышат по радио о них и, в общем, может быть, опасаются, или как они могут проверить, что больница, то место, куда он собирается, так сказать, ложиться на госпитализацию, делает все возможное для того, чтобы, в общем, чтобы предотвратить подобные инфекции?
1: Ну, как я объяснил, эти инфекции существуют везде, да, повсюду, и это никуда не денешься. Поэтому соблюдение каких-то правил личной гигиены очень важно. И в том отделении, где они находятся, смотреть, естественно, обращать внимание на характер уборки с использованием специальных средств, характер обходов обычных врачебных, когда врач, естественно, меняет перчатки, моет руки с растворами, которые обладают антисептическим характером. И, естественно, пытаться не находиться длительное время среди больных, которые имеют какие-то инфекционные заболевания. Естественно, госпитализация, чем более короткая, она уменьшает возможность таких инфекций. В этом плане у нас есть сейчас так называемая ишпузбайт, или стационар на дому. Мы стараемся больных, которых можно не держать в больнице, переводить домой и уже в обычных условиях давать им максимальное лечение, адекватное, которое поможет им.
0: Леонид, я не могу не спросить вас. Мы много раз беседовали после того, как в больницу попала ракета иранская в июне прошлого года. Как, насколько вообще все это повлияло на функционирование больницы? И что происходит сегодня? Уже началось ли отстраивание больницы, того корпуса, скажем так, который пострадал?
1: Ну, это сильно очень повлияло. Начнем с того, что это очень тяжелый удар для Сороки, и сказать, что мы полностью от этого оправились, я не могу сказать. То помещение, то здание, это старый хирургический корпус, в котором находилась масса лабораторий, некоторые отделения для госпитализации, какие-то административные помещения, оно очень сильно пострадало, частично оно разрушено, но часть удалось восстановить, сохранить. И планируется там, естественно, больных там не будет, но какие-то лаборатории, какие-то логистические моменты там будут сохраняться. Часть отделений переведена была в другие места, хотя это способствует скученности в некоторой степени. Но, тем не менее, мы можем функционировать фактически полноценно. Одновременно с этим я должен сказать, что новый проект, называется «ТКУМА. Возрождение», который запланирован для строительства нового огромного помещения Сороки, 10-этажного, для всех отделений госпитализации, уже набирает как бы свои обороты в плане начала строительства. Мы надеемся, как можно быстрее. Выделено финансирование для этого.
0: И финансирование это, государства, да? Или собрали пожертвования? Или есть то и другое?
1: Три источника. Угу. Первый источник — государства, треть заплатила. Будет платить треть, это Купат Холим Клалит, и треть – это пожертвование людей, которые, в общем-то, огромный вклад внесли. И поэтому это мы планируем. Но, тем не менее, те отделения, которые пострадали, а пострадали фактически все отделения, они постепенно восстанавливаются, проводятся ремонты, и более фактически все отделения. Они постепенно восстанавливаются, проводятся ремонты и более глубокого плана, фундаментальные такие, или ремонты поверхностные, то, что можно для того, чтобы лечить больных, как вы знаете, на юге, да. В Сороке, это третичный медицинский центр, количество коек меньше, чем в других местах Израиля, и для нас очень важно, для жителей Негева, для жителей Бершевы, оказать максимально компетентную, профессиональную и самого высокого качества помощь.
0: Конечно, мы все помним, насколько героически больница Сорока выстаивала 7 октября, сколько туда приехало раненых, которым требовалась немедленная помощь. Это, конечно, просто количество людей, которые прибыли одновременно, превзошло, я думаю, все ваши самые такие дикие прогнозы о том, как это могло произойти. Тем не менее, все-таки работники Сороки смогли это сделать. И, конечно, за это, в общем, большая вам благодарность. Спасибо огромное. Профессор Леонид Барский, заведующий отделением внутренних болезней ВАФ в больнице Сорока. Всего хорошего.
1: Всего хорошего. Спасибо. Всем здоровья и всего самого лучшего.
0: Счастливо. Да. Рейтинг, который измеряет силу паспортов, Global Passport Index, поставил израильский паспорт на 55-е место. В этом рейтинге первые места почти полностью занимают европейские страны. На первом месте Швеция. Израиль, как уже было сказано, на 55-м. При этом в других рейтингах, например, Henley Passport Index, израильский паспорт находится на более таком привлекательном месте, занимает 18-е место, учитывая тот факт, что многие страны можно въезжать без визы или с упрощенным доступом. Почему, собственно говоря, этот один и тот же паспорт может выглядеть сильным в глазах одного рейтинга и слабым в глазах другого? Обо всем мы сейчас поговорим с Элли Гервицем, адвокатом. Элли, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: Президент русскоязычной адвокатской коллегии. Давайте поговорим о том, что такое сильный паспорт, что фактически это означает с юридической точки зрения.

0: До этого два маленьких отступления. Первое, есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика.
1: Окей.
0: Второе, как человек, который когда-то писал главу об израильских паспортах для индекса Хенли, я действительно имею кое-что сказать на эту тему. Сейчас вышел индекс паспорт, поэтому давайте сконцентрируемся на нем.
1: Да.
0: Уберем в сторону индекс качества жизни, все флюидные критерии, которые невозможно измерить. И сконцентрируемся только на вот этом самом индексе. Есть примерно 250 стран и территорий, которые паспорт индекс замеряет. И чуть-чуть меньше, около 200. Которые делятся на три категории. Категория номер один – это страны, куда обладатель паспорта может въехать вообще без визы. Категория номер два – это страна, где обладатель паспорта получает визу по прибытии. Россияне, они не могут въехать в Израиль без визы. Они получают визу по прибытии.
1: Угу.
0: И третья категория – это страны, куда виза нужна. Так вот, Израиль находится между Брунеем и Багамскими островами. В 45 стран граждане Израиля не могут въехать без того, чтобы получить визу.
1: Угу.
0: Только этот результат намного лучше, чем у Брунея и у Багамских островов, и чем у Ватикана, который мы опережаем на 4 места. Дело в том, что граждане Брунея или Багам действительно могут получить визы в большое количество из этих 44 или 45 стран, куда им виза нужна. А вот у израильтян нету ни малейших шансов получить визу в Сирию, в Иран, в Ирак, в Йемен и еще в немалое количество арабских и или мусульманских стран.
1: Угу.
0: Поэтому из тех стран, в которые граждане Израиля в теории могут въехать по израильскому паспорту, не по российскому, стыдливо спрятав израильский, а именно по израильскому, подавляющее большинство стран, куда израильтянин в теории может въехать, позволяют израильтянам въезжать или вообще не получая визу, или получая визу по прилету. Поэтому у Израиля замечательный результат, и надо сказать спасибо израильским чиновникам Министерства иностранных дел, которые заботятся о расширении безвизового въезда для граждан Израиля.
1: Да. То есть в данном случае, когда мы говорим о силе паспорта, ну вот в вашем представлении, по крайней мере, да, это означает именно вот это. Насколько легко человеку путешествовать с этим паспортом, насколько он не должен вообще задумываться о каком-то лишнем еще действии, например, для получения визы при посещении большинства стран, куда обычно ездят туристы.
0: Безусловно, и повторюсь, поскольку граждане Израиля могут ехать куда в меньшее число стран, чем граждане условной Швеции, то из тех стран, в которые израильтяне могут ехать, у нас замечательно безвизовый режим.
1: Окей, хорошо. Если теперь говорить про паспорт как возможность, например, учиться и работать в другом месте, где тут находится израильский паспорт?
0: Я думаю, что здесь нету кардинальной разницы между условно израильским или брунейским и уругвайским в данном случае. Для того, чтобы иметь право работать или учиться, например, в стране Евросоюза, если вы не являетесь гражданином другой страны Евросоюза, то вам нужна виза. Насколько комфортно получать визы сегодня, не туристические, а иные, в израильские паспорта, тут ситуация меняется. Самый хороший пример, как мне кажется, это Словения, которая до недавнего времени была флагманом антиизраильской риторики в Евросоюзе.
1: Угу.
0: Сейчас там поменялось правительство. И примерно первые две вещи, которые сделал новый президент или премьер-министр, не помню, какая там система правления. Первое, это отменил признание палестинского государства.
1: Угу.
0: Второе, сообщил, что он собирается перенести израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
1: Вот так.
0: Можно предположить, что в этой ситуации сейчас гражданам Израиля будет легче получать не туристические, а рабочие или учебные визы в Словении, чем когда там было оголтело антиизраильское правительство. Насколько это можно измерить или нужно измерять индексом паспортов? Думаю, что нет. Думаю, что этот индекс должен ограничиться действительно вопросом, насколько носитель паспорта при въезде в максимальное число стран попадает под одну из двух категорий. Или ему виза не нужна вообще, или он получает визу по прилете, вообще не задумываясь об этом, совершенно технически. И повторюсь, в этом плане Израиль находится в куда лучшей позиции, чем можно было бы предположить, и в куда лучшей позиции, чем на первый взгляд следует из индекса паспорт индекс, поскольку есть чертова туча стран, которые для граждан Израиля просто не должны приниматься в расчет, потому что туда израильские граждане не могут ездить, или потому что это запрещает израильский уголовный кодекс, или по элементарным соображениям безопасности нечего там израильтянам делать.
1: Эли Гервиц, адвокат, президент русскоязычной адвокатской коллегии, спасибо большое, хорошие новости вы нам сообщили. Всего хорошего.
0: Всего доброго.
1: Счастливо. 1 диких кабанах мы говорили в наших передачах бесчисленное количество раз, и, в общем, это действительно стало одной из самых обсуждаемых тем в Израиле. Они, как известно, водятся в Хайфе, но не только, во многих местах на севере, то есть они там находились, как мы понимаем, всегда, но в потере, видимо, источников питания привела к тому, что они стали заходить и в наши города, учитывая, что в городах еда, как известно, повсюду. И это стало, так сказать, большой проблемой для жителей этих самых кабанов. Как с этим вообще борются муниципальные власти, и надо ли с этим бороться, и каким образом именно, и как предотвратить, собственно говоря, распространение, вторжение диких животных в нашу среду, попробуем узнать у доктора Саши Пекарской, эколога Хайфский университет. Саша, здравствуйте, доброе утро. Алло, Саша? Саша?
2: Это Женя на линии.
1: Женя на линии. Так, у нас как... Хорошо, Женя у нас по другому поводу. Не про кабанов. Хорошо, я тогда расскажу, о чем мы говорим с Евгенией Додиной. Фильм «Мама», который вернулся в Израиль после проезда по престижным кинофестивалям, начнет показываться в Израиле уже на этой неделе. Фильм режиссера Ор Синай. Главную роль в нем играет Евгения Додина. Женя, доброе утро.
2: Доброе утро, Юля.
1: Спасибо огромное, что вы с нами беседуете. То есть мама — это вы.
2: Мама — это я. Без кабанов.
1: Да, без кабанов. Вы играете там иностранную рабочую в Израиле, которая живет в Израиле много лет, а потом она, в общем, едет себе на родину, в Польшу. Вы там говорите на польском языке. Достаточно много в этом фильме. Пришлось выучить польский, да?
2: Пришлось выучить польский, потому что фильм изначально должен был сниматься в Украине на украинском языке, потому что украинская сторона была не согласна слышать русский язык в своем фильме, и было поставлено условие. Я начала учить украинский, и началась война вдруг. И у нас уже были даты, уже было запланировано под Полтавой съемки, и мы были так остановились и стали искать, да, что нам дальше с этим делать. Нашли польских продюсеров, и мне пришлось учить польский, да.
1: И там, ну, большая часть фильма происходит в этой самой польской деревне, да, куда ваша героиня возвращается во время отпуска своего. И...
2: Это не совсем отпуск. Моя героиня действительно возвращается во время отпуска в течение 15 лет домой на 2 недели. Но тут она сломала руку, и неожиданная авария, и она едет домой сюрпризом.
1: Для своей семьи, да?
2: Для своей семьи, да. И обнаруживает, что, оказывается, все реальность выглядит домашней совершенно не так, как она себе ее представляла в течение этого времени. Много сюрпризов ее ждет.
1: Скажите, насколько вам вообще этот образ близок?
2: Этот образ универсальный, потому что когда Ор работал над сценарием для Украины, я лично ей присылала чтобы она делала тахкир. Женщин украинских, которые здесь живут, и это очень часто происходит, когда люди уезжают, чтобы помогать семье, и потом возвращаются, дети растут без них, и они возвращаются домой, и они чужие. Мне это не близко, потому что я все время со своей семьей, но я так много видела таких случаев. И то, что, в общем-то, фильм был, должен был сниматься в Украине, а потом перешел в Польшу легко, причем.
1: Да.
2: Только подчеркивает универсальность этой истории.
1: Причем есть еще такой момент, что

0: как говорится, на расстоянии. И любит на расстоянии. Но вот, оказывается, любовь мать. Но еще есть такой момент, конечно, когда то, что мы думаем, что хорошо для нас, любовь к детям, она иногда отцепляет. И то, что мы думаем, что хорошо для наших детей, оказывается, все совершенно по-другому. Да. Они все скажут, нужно видеть не себя в них, хотя мотивации матери и страха за ребенка очень понятно. Нужно видеть не себя в этой, не себя в них, а нужно уметь отпустить и дать им пройти свой путь и не бояться за них.
1: Вы знаете, Женя, вы говорите, у меня прямо мурашки по коже, потому что я видела фильм, и я хорошо знаю, как это показано в фильме. Вот, я надеюсь, что наши слушатели тоже увидят это, потому что это действительно очень сильный момент, когда вашей героине кажется, что она делает все для того, чтобы дочери было хорошо, а дочь думает по-другому, да, потому что...
0: И как бы чувствует по-другому.
1: Чувствует по-другому, да.
0: Да. Фильм выходит на экраны 9 июля, вот уже на этой неделе. Я приглашаю всех зрителей прийти. Вон по всей стране будет прийти, я приглашаю всех прийти посмотреть.
1: Скажите, а премьер...
0: Поддержать израильское искусство.
1: Обязательно, да, нужно поддержать. Это действительно замечательный фильм. Он ведь премьера была на Каннском фестивале, да?
0: Да, премьера была в Каннах год назад, потом также в Торонто. Это самый престижный кинофестиваль в мире. Фильм был очень хорошо принят.
1: Вот я как раз хотела спросить, как принят? Потому что израильские фильмы часто бывают, мы знаем, там про войну.
0: Израильские фильмы бывали очень часто, но после 7 октября они стали бывать гораздо реже, к сожалению. И большая надежда есть, что все-таки это изменится скоро. Но наш фильм был единственный в Каннах в прошлом году, и вообще это было как бы... чудо в том, что израильское кино принимают на фестивале. Потому что сейчас израильское кино находится в тяжелом состоянии, копродукция отменяется, нет поддержки. И как бы нам все говорят, что подождите еще чуть-чуть, сейчас не время.
1: Да.
0: Вот. Но этот фильм, мы получили очень хорошую критику в мире. Мы не чувствовали ничего, потому что фильм наш как бы он касается политики так очень непосредственно, знаете,
1: да.
0: Там война тоже идет, но не в ней дело.
1: Женя, вы не первый раз работаете с Ор, да? Это ваш второй фильм с ней?
0: Это мой второй фильм с ней. Это первый ее художественный фильм. Она сняла дипломную работу, где я у нее играла. Называлась «Анна». Она тоже была в Каннах. И она даже получила первый приз в рамках студенческого кино. И вот, в общем, у нас такой сложился союз, и я очень надеюсь, что мы продолжим вместе это делать. Вот мы хорошо понимаем, часто без слов.
1: Это очень здорово. Евгения Додина, главная роль в фильме «Мама». Спасибо вам огромное. Фильм выходит.
0: Спасибо, Юля.
1: Да. Фильм, израильский фильм, в котором Евгения играет главную роль, выходит на этой неделе. И действительно всем, в общем, дорого израильское кино, хочет его поддержать, и очень, так сказать, большой совет его посмотреть. А мы продолжаем программу. Вернемся к предыдущей теме, которую мы заявили. Саша Пекарская у нас на линии, эколог, Хайфский университет. Саша, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Мы говорим о том, что эта проблема фактически никуда не делась. Да? То есть вот как была проблема диких кабанов в Хайфе, несмотря на все, в общем-то, сказать, усилия как-то ее купировать, она остается.
2: Да, это вообще проблема диких кабанов, это сложная проблема. И отстрел, как я не знаю, что вы именно обсуждали, на эту тему я могу вам сказать немножко, что нашли в этом исследовании, но это не всегда отстрел помогает так, как мы ожидаем, а иногда оказывается эффект бумеранга. И наоборот, это усложняет ситуацию вместо того, чтобы ее... сделать лучше.
1: Потому что повышается рождаемость у кабанов, как бы как такой защитный механизм. Почему это происходит?
2: Да, значит, именно у кабанов в Израиле это исследовали и получили очень интересные результаты. Значит, у кабанов в Израиле похоже, что происходит несколько разных вещей. Во-первых, раннее половое созревание, значит, если обычно отстреливают половозрелых самок, для того, чтобы не рождались кабанята. Но если происходит раннее половое созревание, значит, молодые

0: и самки начинают размножаться раньше, чем они бы размножались, и занимают место тех самок, которые отстреляли, и таким образом опять становится еще больше самок, которые размножаются. Кроме того, они еще и нашли, что уровень прогестерона в популяции становится выше. Это значит, что как бы это вот эта компенсация на отстрел, и они больше беременеют и больше рождаемость кабанят. Mm-hmm. Поэтому это компенсация, которая происходит на отстрел.
1: Да.
0: Таким образом.
1: Скажите, а как они приходят, потому что в городе полно еды, да? То есть еда, она открыта, в общем, люди выбрасывают, может быть, не всегда закрывают.
0: Угу.
1: Это все так, да? То есть как бы есть один из способов, это просто перестать оставлять еду на видном месте, очевидно, или это невозможно в условиях большого города?
0: Это гораздо более проблематично. Это то, что делают в заповедниках. Это очень практика известная. Как можно меньше мусора, таким образом нету поднимания численности диких животных. Но в городе это гораздо сложнее, потому что люди могут выбрасывать или где-то остается какая-то еда, которую люди на пикники, или люди даже кормят, например, кошек, подкармливают, и кабаны могут есть эту еду. Конечно, делать город более чистым и более закрытым, это всегда помогает, это вообще хорошая идея. Это
1: для людей
0: только кабаны,
1: тоже, да.
0: И шакалы, и другие животные, это все, это, конечно, правильно, но это не всегда быстро работает, это не только вода, это еще и еда. Это не только вода, еда и вода, это все ресурсы, которые кабаны могут найти в городе.
1: Угу. Ну, вот действительно с отстрелом мы уже вот поняли, несколько раз уже на эту тему говорили, о том, что отстрел, видимо, не очень эффективен. Есть какие-то другие способы? Стерилизация, какая-то специальная пища, которая все-таки снижает рождаемость?
0: Одна из возможностей — это контроль рождаемости. Это достаточно эффективный способ, но он не очень простой для того, чтобы его... Потому что есть, это нужно, чтобы эти контрацепции должны быть оральные, значит, это должна быть еда, которую можно положить, чтобы кабаниха съела и таким образом не беременела. Но, во-первых, этот способ непростой и не всегда это возможно. Это значит, что нужно отлавливать всех самок и делать им укол, что, конечно, очень сложно. И это очень медленный эффект, потому что должна быть ситуация, когда все самки или большинство самок уже не размножаются, а то будут рождаться новые самки и начинать размножаться. Что в этом способе хорошо, что не происходит вакуум, потому что если нет отстреливания этих самок, то не приходят новые снаружи или не занимают их место молодые самки. Самка есть, но она не размножается, но кабаны же этого не знают. И таким образом есть какая-то стабилизация, и эти способы, они работают, но они не такие простые к имплементации.
1: Да, я понимаю. Насколько вообще кабан опасное животное, и что, как себя вести в случае встречи с ним?
0: Дикие животные вообще, в принципе, могут быть опасны, особенно если у них есть детеныши. И просто правильно вообще к диким животным не подходить, не кормить их, не пытаться их трогать, а просто отходить. Обычно в большинстве случаев, если животное не больно бешенством, то оно не набросится на человека никогда. Оно попытается отойти, обойти, уйти. Поэтому если человек не подходит и не пытается никак с ним контактировать, то риск мал.
1: Угу. На ваш взгляд, какой должен быть баланс между защитой природы, защитой диких животных и все-таки безопасностью жителей?
0: Это вопрос достаточно сложный. Как мы даже знаем, в Израиле, в Хайфе, например, активный отстрел разрешен, а в Нешере запрещен. Поэтому это как бы часто у людей есть разный подход к этому. Но я думаю, что все-таки дикие животные не должны быть в таких количествах в городе. Это плохо человеку, это может быть опасно. И это не всегда хорошо животным. Во многих ситуациях животные, которые живут в городе, у них жизнь более короткая, их могут отбить машина. Это нехорошо никому. Дикие животные в таких количествах не должны жить в городах. Поэтому я все-таки думаю, что нужно контролировать популяцию И, конечно же, в сельскохозяйственных районах тоже, потому что это...
1: Ущерб наносит огромный, да?
0: Да.
1: Да. Доктор Саша Пекарская, эколог Хайфский университет. Огромное спасибо. Всего хорошего.
0: Спасибо вам. До свидания. Счастливо.

0: Я думаю, многие узнали незабываемый бас-баритон Рафи Гината. На линии у нас Таня Барская, моя коллега. Таня, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля, всем радиослушателям. Именно незабываемый, поэтому я сегодня решила, те, кто не знают, знакомьтесь с этим бас-баритоном, совершенно уникальным, на мой взгляд. С другой стороны, мы узнаем еще несколько хорошо знакомых нам композиций разных десятилетий в его исполнении, и я расскажу заодно, ты можешь добавлять то, что захочешь, к его биографии. Я не буду переходить абсолютно вот эту всю биографию, это не нужно, я расскажу о нескольких историях, связанных с именем этого легендарного израильского телеведущего. Его называли победителем мошенников и килограммов, но это, в общем, так и есть. Вот одна из историй. 1981 год. В один из вечеров наша страна погрузилась в кромешную тьму. Вся страна, все государство Израиль. Это было сразу замечено американским спутником-шпионом. Встревоженный тогдашний президент США звонит израильскому премьер-министру. Что у вас происходит? Опять война? Да нет, это у нас телевидение балуется, ответил Бегин. Виновником был именно Рафи Гинат, который решил доказать своим соотечественникам, что они транжиры и не заботятся об экономии электричества. А он поднимал такие важные темы тоже. И в очередной передаче своей легендарной программе «Кольбо Тек», рейтинг которой достигал рекордных отметок, да и действительно был очень высоким все годы, Рафи Гинат предложил зрителям выключить в доме все электроприборы, которыми они в данную минуту не пользуются, чтобы узнать, какова будет экономия. Израильтяне – народ древний, в душе сущие дети, включились в игру, страна погрузилась во мрак. Вот это был тоже Рафи Гинат, и это не забыли до сих пор. Что касается, как я обещала, песен и вот этот потрясающий голос, который забыть невозможно. И эту песню написал кантри-певец Роджер Миллер. Это был далекий 64-й год. И эта песня принесла Роджеру Миллеру 5 премий Грэмми на 8-й тогда еще церемонии вручения премии Грэмми в 66-м году. Очень полюбили в принципе, эту песню, она стала стандартом не только музыки кантри, но и перешла плавно в джаз и на эстраду. О повседневной жизни расстранствующего бродяги там поется, который, несмотря на отсутствие денег, наслаждается своей свободой, с юмором и даже с цинизмом, называя себя королем дорог. В общем, это было в таком количестве номинаций, заработав эту премию Грэмми, что, конечно, песня была обречена на успех, что доказал и Рафи Гинат, исполнив ее в свое время в Израиле, и, на мой взгляд, замечательно. Сразу чувствуется вот этот стиль его свободы исполнения. Следующая тема музыкальная, которую сейчас мы услышим, и вы послушайте этот прекрасный голос еще раз. Вспоминаем при этом Пола Анку. Он всегда так проникновенно пел о любви, что люди стояли в очереди в разных странах, включая, кстати, и домохозяйки в Советском Союзе, за пластинками с его песнями, которые, например, исполняли и Фрэнк Синатра, и Дин Рид. Я говорю о таких песнях, как «Элизабет» или «My Way», да? Но известны и другие прекрасные песни, которые писал и пел сам Пол Анка. Это «Силуэты», это «Золушка». И та песня, которая совершенно шикарно исполнил Рафи Гинат. Песня об истории, которую мы знаем все. История, которая появилась в райских садах много лет назад, когда происходит событие, которое вы все знаете. Вы, конечно, помните, вы, конечно, верите. Это перевод «The Story of Adam and Eve». История об Адаме и Еве. Рафи Гинат.

0: Да. Адам и Ева.
1: Да, и песня замечательная, песня 60-х, которую тоже живет до сих пор, но вот я каждый раз поражаюсь, как голос Рафи Гената придавал такую очень мощную окраску новую очень разным песням, которые он брал в свой репертуар. Из тех парадоксов, которыми Геннад удивлял публику, вот как тогда с электричеством, была еще одна легендарная история с ним связанная, и у него это тоже сработало. Рафи Геннад в одной из своих программ, тоже в Кольботек, предложил покончить тогда с разразившейся в нашей стране эпидемией детской вшивости. Ну, было такое. Что он сделал? Он в прямом эфире предложил телезрителям сразу после его программы вымыть детям головы специальными шампунями, ну, они были, цены на которые в те дни были снижены чуть ли не вдвое. Чудолюбивые израильтяне дружно сделали то, что им сказал Рафи Геннад, которому они верили, и в который, представь себе, с эпидемией было покончено в течение дней.
0: Потрясающе.
1: Это факт. Я когда это прочитала, я просто была шокирована. Но что значит средства массовой информации и людям, в которых мы верим и которым мы доверяем?
0: Кольботек, то, что сейчас вообще называется инфлюенсер сегодня, да?
1: Да. Кольботек вообще была передача, такая экшен, как говорят. Сейчас в ней было все, что способно увлечь зрителя. Расследование изощренных мошенничеств. Больная тема в наши дни сейчас. Съемки скрытой камерой, увлечение аферистов, которые приводили часто к этому аресту этих же самых аферистов. Любопытно, кстати, что говорил сам Рафи Геннад, что в Кольботек все чаще и чаще, это было начало 90-х, стали обращаться русскоязычные израильтяне, которые приехали в страну и потихоньку узнавали и телевидение израильское тоже. И он говорил: я заметил, что в последние годы меня стали узнавать на улице не только коренные израильтяне, которые, конечно, смотрят телевидение, но и так называемые русские евреи, приехавшие из Советского Союза. И из этой прорвы предложений для Кольботек, куда поступало огромное количество жалоб, выбираются только самые-самые. Просьба разобраться с аферистами, например, на бензоколонках в масштабах страны, сетью мошеннических фирм по трудоустройству, которые занимались вымогательством денег у репатриантов и туристов, аферисты, которые предлагали надомную работу под денежный залог и так далее, и так далее. Рафи Геннад с Кольботеком очень много такого пресек, и людей действительно арестовывали. Это удивительно просто, как работала эта программа. У него была она не такая большая команда, но часть из них это были люди, которые каждый раз маскировались под кого-либо, чтобы внедриться в ту или иную команду уже аферистов. Следующая тема и голос Рафи Геннада, который напомнит нам песню с тяжелым названием «16 тонн», «16 тонн». Такое количество угля считалось теоретической нормой для шахтеров, который в период экономического кризиса, это 30-е годы прошлого века, в Америке должен был ежедневно выдавать каждый шахтер. На деле все было хуже, кроме того, что кроме той добычи, которых обязывали, например, нужно было еще чистить место от заполнявшей пространство воды, время играло против зарплаты, вычитались деньги за жилье, продукты, одежды, в общем, очень много всего. И в этой песне даже есть строчки: «Даешь 16 тонн, и какой с того прок, сам старше на день, и все больше и больше твой долг». Есть очень много классических исполнений, как, например, группы Platters, изначально широко известные, в середине 50-х песню сделал Эрни Форд. Более того, во время записи, задавая темп, Эрни Форд стал щелкать пальцами, как вот говорят сейчас, отбивая бит. Uh-huh. И вот этот момент стал своеобразной визитной карточкой аранжировки к этой песне. Давайте вспомним «16 Tones».
0: Слушаем.

0: I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company
1: store. 16 tons. 16 тонн.
2: Да. Классика, классика, да. Классика. Если говорить о Рафи Геннадьи поющем, то он потом снова удивил публику, хотя публика знала, что он поет. И он удивил так. Он выпустил диск с джазовыми композициями, как, например, из этой песни, которая стала джазовым стандартом в итоге. Сам же и напел, порадовал меломанов, поклонников. Диск продавался всего за 10 шекелей. Только за первые две недели было распродано 40 тысяч экземпляров этой записи, этого диска. А вот вырученные средства Геннад тогда пожертвовал добровольческой организации, которая помогала детям-инвалидам. Он сказал очень просто. Больным детям нужны хорошие инвалидные коляски, компьютеры. Что касается меня, то я целый год, проработав над диском, решил, пусть вся эта выручка пойдет только на благотворительные цели. Ну, что сказать?
1: Да.
2: Молодец.
1: Да.
2: Еще один сюрприз от Геннада, как его все и называли, от Геннада. Это означало каждый раз что-то новое, что-то интересное. Это была передача под названием «Страна на весах». Когда Рафи Геннад, чей вес сам по себе изрядно и неизменно зашкаливал за 100, стал худеть на глазах всего Израиля, избавившись в результате от 35 килограммов, после чего стал худеть и страна вслед за ним. И утверждал Геннад, это еще не предел, и продолжал соблюдать строжайшую диету, говоря, что, может быть, это, конечно, сложно и трудно в это поверить, но я действительно 4 месяца не прикасался к любимому хумусу, шоколаду, вафлям и так далее. О себе он рассказывал, что его мама родом из Германии, отец Сабра, но вот корни у него грузинские. Да. Всем привет. Угу. Дедушка его прибыл в Палестину в начале века из Тифлиса, как тогда говорили. И вот фамилия дедушки была Джанашвили. Потом ее сократили, и получилось Джана. Так что, чтобы вы знали, откуда родом и какие корни у одного из самых известных телеведущих нашей страны. И, конечно, главные детища Геннада – это вообще, с одной стороны, программа «Кольботек». И был у него еще очень интересный прямой эфир, что ценно, который назывался «Шидур Хокер». С участием полиции, преступников, обратите внимание, и телезрителей. То есть последние звонили в студию. И это был еще один уникальный опыт для телевидения вообще. Но представь, как это должно быть, когда силы с разных сторон звонят в студию и пытаются разобраться с ситуациями в прямом эфире. Когда его спрашивали, вы сами учились азам журналистики или постигали как-то их на практике, он ответил, если считать учебу непродолжительной, курсы спортивных репортеров, еще одна его, но еще одно направление, то да, учился во время, просто тогда не было в Израиле факультетов журналистики, и осваивать профессию было негде. А я успел быть и певцом, и актером, он играл даже в камерном театре, был спортивным репортером, редактором, продюсером, ну, далее везде. Еще одна тема. Песня, написанная Куртом Вайлем на слова Бертольда Брехта для знаменитой музыкальной драмы 28-го года «Трехгрошовая опера «Mac the Knife». Песня рассказывается о преступнике, кстати, о преступниках, да. Из лондонского преступного мира по имени Макхит, Макинош, в честь которого, собственно, она и названа. Песня, конечно, стала популярной, была записана огромным количеством исполнителей, особенно после записи 55-го года Луи Армстронга с переводом уже текста на английский язык с немецкого. Потом было много версий, но мы же слушаем Рафи Геннада.
1: Слушаем, конечно.

0: them pearly white. Just a jackknife has McKeith, dear, and he keeps it out of
1: sight. Да, я понимаю, что времени у нас мало, а песен много.
2: Песен много, да. И знаешь, я хочу рассказать нашим слушателям, тебе, и еще раз сама узнать об этом вновь вот таким образом, что когда вы спросили, какие сюжеты, а их же были сотни, составляющие предмет вашей гордости, он вспомнил о том, что сюжеты, которыми я горжусь по-настоящему, вышли в середине 80-х. Я тогда рассказывал о праведниках, спасавших евреев от нацистов и живших впоследствии в Израиле. И в ту пору их было только около 100 человек. Большинство из них очень бедствовали, были без пенсии, без медицинской страховки. Я снял об этом фильм, специальный сюжет, показав этих людей в Кольботеке. И во время передачи в студии был президент тогдашний Израиля Герцог, который просто плакал вместе со мной. Сюжет вызвал шок у израильтян. Они звонили в студию. В центре им, конечно, помогали, а он поддерживал потом с этими людьми связь. А в Тель-Авиве, в центре, появилась площадь, названная в их честь. И таково было тогдашнее решение мэра города Шломо Лаха. Ну и завершим мы песней еще одной известной. Это американский спиричуал «Отпусти народ мой», «God on Moses» или «Let my people go». Песня, которую знают все евреи совершенно точно. И если мы вспоминаем первую запись Поля Робсона, то вот как раз такая параллель голосу Рафи Гената, она, кстати.
1: Это правда, похоже. Да. Таня Барская, мы сейчас послушаем эту песню, которая, как мы знаем, действительно стала символом, в том числе и движения отказников в Советском Союзе.
2: Да.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Дорогие друзья, на этих звуках я хочу с вами попрощаться. Я Ир Ньюман, звукооператор, продюсер Елена Черкасова, Мила Сталинская, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем хорошего дня и хорошей недели. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо. Tell all pharaohs, let my

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Заседание военно-политического кабинета, запланированное на сегодняшний вечер, перенесено. Корреспондент КАН Гили Коэн передает, что заседание отложено на вторник, однако не исключено, что сегодня вечером премьер-министр Нетаньяху проведет совещание в узком составе своей канцелярии. Кабинет не собирался около 10 дней и должен был получить актуальную информацию о ситуации на различных фронтах. Главы местных советов в зоне конфликта обратились к премьер-министру и министру финансов с требованием немедленно утвердить обещанные им налоговые льготы. В своем письме руководители муниципалитетов отмечают, что налоговые льготы для иудеев и самарей уже утверждены Кнессетом, однако принятие законодательства, касающегося 94 населенных пунктов у северной границы, затягивается. Жители севера выражают серьезные опасения, что ожидаемый примерно через 2 недели роспуск Кнессета приведет к отмене этого шага, столь необходимого для стимулирования возвращения населения и восстановления региона. Экс-председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Юли Эдельштейн, объявивший на прошлой неделе о своем выходе из Ликуда, объяснил в эфире Кан Решет Бет причины, побудившие его принять это решение. Вопросы, по его словам, возникали еще во время обсуждения закона о призыве и голосования по вопросу суверенитета. Он добавил, что смотрел на фракцию и не верил, что это те самые люди, с которыми он обсуждал все эти ценности на встречах перед выборами, а затем произошел резкий разворот на 180 градусов. По его словам, в ходе юридической реформы он также перестал понимать суть и причины происходящего, поскольку данный процесс, вместо того, чтобы продвигать нас, напротив, отбрасывает всех назад. Налоговое управление обратилось в религиозные учебные заведения, имеющие разрешение на освобождение от налогов на пожертвования, и уведомило их, что в качестве условия для получения этой льготы они обязаны заявить об отсутствии в учреждении студентов, уклоняющихся от военной службы, а также о том, что они не будут принимать на учебу лица с таким статусом. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что учебные заведения также обязаны предоставить поименный список всех студентов, обучающихся у них в этом году, на который запрашивается разрешение. Похороны верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи. Представители оппозиции утверждают, что многие иранцы предпочли праздновать это событие вместо того, чтобы скорбеть. Кадры из Ирана демонстрируют, что многие жители решили отправиться в отпуск. Они были запечатлены танцующими в автомобильных пробках по пути на отдых. Обозреватель КАН Рам Брандес передает, что 3 сыновей бывшего верховного лидера, ликвидированного в начале войны, пришли сегодня помолиться за своего отца. Верховный лидер Мадштаба не явился на мероприятие, согласно сообщениям, из-за опасений, что Израиль совершит на него покушение. Новости спорта. Мундиаль 2026. Франция вышла в четвертьфинал, обыграв со счетом 1-0 Парагвай. У французов гол с 11-метрового штрафного удара забил Килиан Мбаппе. По количеству голов на турнире Мбаппе сравнялся с аргентинцем Месси, у обоих по 7 мячей. В четверг Франция встретится с Марокко, которая ранее победила Канаду со счетом 3-0. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 30, в Аждоде 31, а в Бейершеве 33. В Эйлате ожидается сегодня до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Высота волн, согласно прогнозу синоптиков, будет колебаться от 80 до 120 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН РЭКО. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Вероника Бромберг. Это значит, что будут рассматриваться вопросы производственных травм, врачебной халатности и дорожно-транспортных происшествий. Это широкая сфера вопросов, так что начинайте звонить прямо сейчас, уважаемые. Наш телефон 072-280-1003. Кроме того, вопросы и комментарии можно присылать на страницу Рэки в Фейсбуке. Вероника, здравствуйте.
3: Доброе утро, Игорь. Доброе утро.
2: Пока наши слушатели собираются звонить и писать, я попрошу вас произнести несколько традиционных вступительных слов, ну, возможно, о каких-то новостях или изменениях в сфере вашей профессиональной деятельности, или, может быть, о том, что, по вашему мнению, мы должны знать прочно и хорошо, а знаем недостаточно. Словом, сами для себя вы выбираете какую-то тему, да, которую вам удобно за пару минут осветить.
3: Ну, наверное, я спешу сообщить. Очень интересная вообще, наверное, тему по врачебной халатности. Месяц назад я выиграла очень интересное дело в высшем суде против больницы Адасы. Ну, я думаю, что это будет в интернете опубликовано. Связано с рождением ребенка, которого не определили генетическую проблему еще при родах. И была такая интересная, вообще интересный вопрос при апелляции в высший суд. Можно ли подать дополнительное заключение, врачебное заключение по генетике уже в тот момент, когда были поданы уже все документы в суд и все перед, уже когда были как называемый допрос и диунухахот. То есть это совершенно было невозможно достичь, и суд, высший суд дал разрешение на это, и я выиграла этот суд, что значит, что это, конечно, новое продвижение в этой области, и можно будет, в общем-то, даже после того, не с подачи дела, как это делается обычно, не с подачи иска, надо прикреплять все врачебные заключения для того, чтобы доказать вину той или иной больницы или врачебной кассы. Но и, возможно, после того, как начато дело, и после того, как уже был первый и второй так называемый дамми-шпат, и после того, как уже предъявлены две стороны, предъявили свои доказательства. Вот это очень интересно, это, наверное...
2: Можно считать это таким прецедентом? В общем.
3: Прецедентом, да. Это очень многих заинтересовало. Ко мне звонили, много адвокатов интересовались. Угу. Ну, рассказываю я это к чему, что каждое продвижение – это еще одна победа к тех, наверное, семей, которые подают по врачебной халатности, по теме врачебной халатности. И еще больше возможности, так сказать, получить компенсацию за неправильное действие той или иной больницы или больничной кассы. Вот. Ну, я бы, наверное, подробностей много рассказала. Просто год назад был очень похожее дело было, и тоже я выиграла суд. Но с другим нюансом тоже это было, я, по-моему, рассказывала здесь. И тоже это был прецедент очень интересный. Вот. Ну, и все это, наверное, эти достижения в пользу тех родителей, у которых рождаются дети, либо проблемы, когда были проблемы при родах, или проблемы при ведении беременности той или иной семьи.
2: Давайте так.
3: Это немалое достижение.
2: Это огромное достижение, Вероника. Мы будем возвращаться, так сказать, к этой теме, заявленной вами. Просто пока у нас есть звонок, давайте мы будем пока отвечать, а потом при паузах снова вернемся к вашему разговору. Очень важному. Да. Да. Пожалуйста, кто с нами на линии?
4: Здравствуйте, меня зовут Давид. Я хотел бы спросить, это вот общая тема такая. Дело в том, что мне сегодня утром пришло письмо, из которого яствует, что из суда, что мне надо ответить на это письмо течение 30 суток, но я улетаю на 3 месяца, я обязан отвечать, или я могу просто ответить, что я улетаю и приеду, и тогда буду заниматься, или как?
3: Я не знаю, о чем речь. Доброе утро, радиослушатель. Я не знаю, о чем речь, но если вы улетаете и не сможете ответить, в общем, вы можете написать в суд, что вы просите отсрочку. То есть бакаша ле урка ле тгува. Окей? Отсрочку. Так как у вас есть свои причины, если вы улетаете и расписать, это можете показать билеты.
4: Да, это насчет, да. То есть дело в том, что это сегодня утром пришел посыльный, видимо, из суда, или не из суда, там, но вот мне принесли под подпись это письмо.
3: Я понимаю, я не знаю, а какая, по какой вам...
4: Ну, завещание, это там мы...
3: Завещание, значит...
4: суд, да.
3: Значит, видимо, сторона подала протестование какого-то завещания, которое было, я так понимаю, и очень может быть. Вы просто... Да, я понимаю. Вы напишите в суд, что вы улетаете, предложите билет и напишите, что вы хотите отсрочку там еще на 30 дней. И я не знаю, дадут ли не дадут.
4: На 3 месяца я могу. Я улетаю на 3 месяца.
3: Ну попробуйте, да. Попробуйте, дайте только билеты обязательно. Прикрепите билеты и к этой просьбе.
4: А мне надо ждать ответа или не надо ждать ответа?
3: И, конечно, надо ждать ответа, потому что суд может и как бы сопротивляться. Когда вы улетаете, это очень важно, и когда прилетаете, если у вас есть еще время до улета, то, может, вам суд и не даст. Но есть еще посерединке...
4: У меня 2 дня осталось до отлета.
3: Я думаю, что он вам даст. Как раз в серединке с 21 июля начинается погром в Бет-Мишпате до 6 сентября. То есть это в это время не
4: это
3: работают
4: перерыв,
3: суды.
4: Да?
3: Это перерыв. Попробуйте написать. Бакашали урка называется.
4: До 6 сентября начинается, да? Это будет вот это.
3: 6 начинается,
4: сказали, да?
3: Снова работа судов. Ну, вы, если на 3 месяца улетаете, только обязательно прикрепите свои билеты. Хорошего вам дня. Счастливо.
2: Всего доброго.
4: Большое
2: счастливо.
4: Вам.
2: Я еще раз скажу, что в данном случае это была скорее добрая воля Вероники, потому что наши темы преобладающие на сегодня – это врачебная халатность, это дорожно-транспортное происшествие, это производственные травмы. Есть у нас пауза, насколько я понимаю, но давайте ее использую для того, чтобы произнести раннюю мантру. Сейчас, потому что, значит, давайте сейчас запустимся. Наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003, либо можно написать на страницу Рэки в Фейсбуке. Делайте это, пожалуйста, сейчас, потому что если не сделать это в начале программы или в первой, третьей программе, то потом велики шансы, что просто в конце, когда все проснутся окончательно, вы просто не сможете по техническим причинам получить ответ, потому что времени будет не хватать, Вероника не сможет ответить всем на все вопросы. Поэтому пока еще времени у нас достаточно много, давайте сейчас звоните, пожалуйста, бесценное, и давайте сейчас пишите. Потому что мы можем, конечно, с Вероникой проговорить всю программу и вдвоем, потому что тем много.
3: У меня событий очень много, и тем я могу рассказывать.
2: Правильно, поэтому нам вдвоем хорошо, скажем так. Но мы будем рады, если вы к нам присоединитесь. Не бойтесь нас прервать, пожалуйста. Засим, ранняя мантра прочитана так.
3: Если мы начали уже с вопроса подачи апелляции и Верховного суда, я бы, наверное, обратилась еще к подаче апелляции над решениями Битуах Леуми, это называется апелляция в Бейт Адин ле Авуда, то есть уже в суд, над решением Ваадат Арар, то есть врачебной комиссии по апелляциям Битуах Леуми. То есть я объясню, есть первая комиссия, которая называется Дерек Ришон, первая комиссия, в которой проверяется состояние человека по той или иной инвалидности, то есть либо по работе, либо общей инвалидности. И после этого подает, если не понравилось решение, апелляция называется Ваадат Арар, то есть это уже по апелляции есть такая врачебная комиссия, но Если нам не подходит ИИГИО решение, то можно подать в суд, то есть называется ИРУР, когда она подается. Вот это очень интересно, ко мне очень много задают вопросов, потому что подавать можно тогда, когда есть только проблема в шейла мишпатит, так называемая, не в рефуит, а мишпатит. То есть, если есть неправильно, врач проверил человека, неправильно написал свое решение, либо он не объяснил, почему он не дал ту или иную инвалидность, в этой же называется протокол и решение этой комиссии, в этом протоколе он очень скудный, и он не объяснил, какие проверки он делал, когда проверял этого больного, какие вообще выводы он сделал, если он вообще смог объяснить, почему и как. Вот это все поводы подать уже на апелляцию в суд. Называется «Бейт дин да абуда». И в последнее время их немало, потому что врачи на самом деле они думают, никто, никакой клиент не пойдет уже подавать в суд, потому что мы уже выше как бы форма в битуах леуми по апелляциям. Но это не так. И в последнее время они пишут свои решения. Проверил, раз, два, три, и отстранил апелляцию. Вот. И сейчас эта тенденция почему-то очень-очень распространена. Я в последнее время очень много подавала апелляции в суд. Вот. Но если действительно врач проверил, все есть такие мифханим, на каждой часть тела есть определенные мифханим, которые врач должен проверить. Например, на спину есть определенная проверка, которую он должен проверить человека. Если он может на пятках стоять, на цыпочках стоять, если он может поднимать ноги как, в определенной... В общем, у него очень много определенных проверок, которые на самом деле они не делают. Вот. И каждый адвокат это знает, и он говорит своему клиенту, ну, уже то, что решение, то решение было, это выше, уже вторая, значит, по апелляциям это... комиссия. И многие адвокаты просто боятся подавать на апелляцию. Ну, я много таких дел выигрывала, потому что стоит этого, потому что если у человека 10%, например, инвалидности по травме на работе, а ему дали ноль, то вместо 150 тысяч, например, это все вычисляется по его зарплате, он получает ноль. И это, конечно, на кону стоит большая-большая цифра. То есть его часть, которую он может получить за свой ущерб на работе, там, которую он получил по какой-то травме. Вот. Это тоже вот интересная очень тема.
2: Я хочу вот о чем спросить. Я замечаю в скобках, что ваше время бесценное. Ваше время звонить на 072-2801-003. Вот. А так-то у нас вопросов хватает. А скажите, пожалуйста, Вероник. Вот...
3: Я думаю, что сейчас, знаете, Игорь, вы сейчас все в отпуске, и все просто заняты детьми, заняты...
2: И это, конечно, да.
3: И куда ехать, куда-то кто-то уехал, и поэтому намного меньше сейчас вопросов. Но думаю, что очень многие слушают, потому что когда есть ребенок дома, и когда они где-то куда-то ходят, какие-то ноты, наверное, им труднее звонить, а легче слушать. Какие-то... Я вот очень часто слышала, что ко мне перезванивали, потом говорили, ой, мне так интересно, ты рассказывала, но я никак не мог позвонить, потому что у меня свои там были какие-то, но в пути или где-то они слушают. И, может быть, это тоже очень ценная информация.
2: Да, но больше того, если они слушают наши бесценные, вот, то мы можем подбавить интереса, так сказать, к разговору нашему. Скажите мне, пожалуйста, вообще, если попробовать, ну, не обязательно с цифрами в руках, статистика вещь в любом случае ненадежна. По вашим ощущениям, скажем, вот сейчас вот нас перебили, но я продолжу потом. Хорошо, приоритет нашим слушателям. Кто с нами? Алло.
5: Здравствуйте.
2: Здрасте.
5: У меня, раз уж говорили о битуах леуми...
2: Только назовите себя, пожалуйста.
5: Ирина меня зовут.
2: Да.
5: У меня такой вопрос. У меня, значит, нехуд, меахуз, и широты миухадим, хамишимахуз. А ахузей клют у меня были 23. И мне, значит, у меня появились ухудшения здоровья, там, грудь и так далее. И врач мне дала, я собрала документы и послала в битуакнуми. Они меня вызвали на ВАДА. И врач, ну, он ко мне, естественно, не прикасался, он ко мне даже не подошел. Он задал мне некоторые вопросы. Он даже не знал, он пришел неподготовлен, он не знал о том, что у меня есть уже...
3: Ой, какая больная тема. Сейчас я на этот вопрос расскажу обязательно. Окей, окей, я с вами.
5: Да-да. И дело в том,
3: что... Ой, какая больная тема.
5: После того, после всего, что там...
3: Он даже не знал,
5: он не понял, не понял. Он у меня, мне задавал вопросы, чтобы знать, что к чему... И вообще не понимаю, как, допустим, к онкологическому больному приходит врач пневмонии, который вообще даже не знает, что такое лекарство птилода и с чем ее едят, так скажем, да?
3: Смотрите, я могу еще, вам объяснить.
5: Еще,
3: да.
5: Я, последний вопрос. Когда я уже получила ответ от них, он, у меня был пневмонит из тримешлошахузи, он мне еще, вместо того, чтобы хотя бы немножко поднять, он меня их опустил на Исрим-Ахуд. Имеют ли они на это право? Вот у меня вопрос такой. До сих пор я задаюсь этим вопросом.
3: Вообще, вы подняли очень обширную тему, скажем так. Я отнесусь к этому в общем. В вашем случае я не могу сказать, мне надо смотреть на документы, надо смотреть, что у вас действительно, какой анализ, какие вы проходите сейчас, типулим, и в каком вы состоянии. Вы на коляске вообще, не на коляске?
5: Нет, я онкологически больная, у меня, я прохожу сейчас химиотерапию.
3: Проходите. Ну, надо смотреть, какой вид, надо, есть там у них разные категории и все это такое. Это, во-первых, это конкретно, если бы я смотрела, мне надо учить ваши документы или каждого там клиента, мне трудно сказать. Но я скажу в общем. Тенденция, какая сейчас, я снова скажу из моего опыта, который был, ну, ровно неделю назад. Вот. Во-первых, врачи теперь, есть такая действительно очень многие, не могу сказать, но я, мой офис, мой сын, который ходит на ВАДОТ Битуахлюми, вот именно последнее время такая тенденция, что врач приходит неподготовленный. Видимо, настолько есть забито, вот столько много врач сидит на ВАДОТ, у него 10 ВАДОТ, предположим, за, там, за 2 часа, за 3 часа, и он сидит, он просто, знаете, задает вопросы и по ходу дела учит ТИК. Вот так вот. Почему? Потому что что врач должен? Сначала он должен пролистать весь ТИК, подготовиться, и потом завести клиента так, в комнату и не спрашивать его, что у него, а спрашивать, какой действительно по тому, как он уже выучил, что у него такое, какие у него типулин, какой у него матрас по Хомер и Фуи, да, по всем врачам документам, только спрашивать, как и что он, как он действует, что у него, какие проблемы. На самом деле врач приходит иногда, это не все, конечно, понятно, и начинает учить, что такое у него, что случилось, какая болезнь, то у него какие-то, и это неправильно. Вот, он должен быть подготовлен, это первое. Перед каждой водой, как заходит лакох, он должен быть подготовлен. Это неправильно, что он начинает вас спрашивать, что и как, где вы проходите, что проходите. Он должен спрашивать вас, мацап тифкуди. Почему, как вы действуете, как вы способны, на что вы способны, какие у вас трудности сейчас и какие даже расходы, потому что почему, все такое широкими уходим. Это не только ваш, как вы действуете, это и ваши расходы на дорогу, на лекарства, на это все. И понятно, и как вы сейчас, какие у вас трудности именно в ваших действиях дома, можете, не можете, что вы можете делать. Есть перечень вопросов. Именно после рутины уходим, который врач задает. Как вы ходите в туалет, кто вам помогает, это все перечень всех вопросов. Там есть прям вот целый перечень, он стандартный в основном. И если вам и не задавали эти вопросы, а учили просто врачебные документы ваши на ходу, это все ерунда. Это неправильно, надо подать на апелляцию. Недавно, вот буквально неделю назад, да, примерно неделю назад, я вот так вот прям, я выставила врача, потому что когда я сидела на воде. Врач начал меня спрашивать, он был не подготовлен. Начал меня спрашивать, а где Сити? покажи мне. А где MRI? Покажи мне. А где ультразаунд? Покажи мне. Я говорю, и у меня уже было, когда просто все это прошло, мне было с собой все делать моего клиента. Но все это есть. У них в машине, в компьютере, я им все подала.
2: Я прошу прощения, Вероника, а вас не очень хорошо местами, временами слышно? Может быть, вы что-то подвинете? Да, да, вы пропадаете.
3: Я тут, я нормально, у меня
2: вот, хорошо, хорошо.
3: Вот, так вот этот врач на протяжении получаса спрашивал меня, я ему так... кидала все эти документы из ТИКа, так, из моего кластера, кидала, пока мне уже это надоело. И он начал говорить рядом, я говорю, все есть в компьютере. Я все потом, я не видел. Я говорю, все есть в компьютере, пусть это маскира покажет вам. Нет, я не видел, я ему кидала, вместо проверки это обернулось в учении этого Хомер и Фуи в этих врачебных документах, пока он не сказал моему этому, вот видите, ваш адвокат, он нас задерживает. Я тогда уже, у меня терпение лопнуло, я сказала, во-первых, это неэтично, это против врачебной этики, и прибивать мое представление этого человека. Это против врачебной этики, вы сейчас делаете, против всех этических прав. Я на вас подам жалобу. Во-вторых, вы должны быть готовы заранее.
2: Хорошо, а вот так, для нашей слушательницы, пожалуйста, да, что да, можно
3: вот
2: сделать?
3: Это то, что я ей говорю, подать просто апелляцию. Подать правильно по всем требованиям, которые должны быть правилам на той самой воде, на врачебной комиссии, и прийти уже на комиссию по апелляции. Я уверена, что обязательно ей добавить. Допустим, если я подам на апелляцию, если уже они мне из 23 спустили на 20, они мне не могут вообще это убрать? Они все могут. Могут, они все, потому что это называется... Это называется Арахан и Хадаш. То есть снова они вам делают эту проверку заново. Они все могут, но если вы правильно подойдете, я думаю, что вы пошли без адвоката, может быть, я не знаю, адвокат, который понимает в этом, он правильно прочитает и увидит все изъяны в протоколе. Обязательно эти ВАДОТ, комиссии врачебные, они записываются, и вы сможете прослушать на вашем изорыще, называется, всю ВАДУ, всю комиссию, которая была. Обязательно, потому что не все пишется в этом протоколе. Пусть адвокат прослушает всю запись этой комиссии.
2: То есть нужно это делать с адвокатом?
3: Я поняла. Большое спасибо вам.
2: Всего доброго. Счастливо. Счастливо. Следующий вопрос у нас, пожалуйста. Алло, кто с нами?
6: Да, я Леонид.
2: Меня зовут. Леонид, пожалуйста.
6: У меня, правда, общий вопрос. Как к адвокату. Скажите, есть ли смысл подавать жалобу на судью?
3: Нет.
6: Израильской практики смысл.
3: Нет.
6: Или это
3: надо
6: так будет, как звучала вода?
3: Надо очень серьезные аргументы. Какие у вас
6: у меня серьезные аргументы? У меня серьезные аргументы. Он мне не дал договорить ответить на апелляцию банка. Понимаете?
3: Как это надо смотреть.
6: Говорит,
3: это нет,
6: он мне говорит,
3: если не дал, надо подавать апелляцию. Просто вот такие правила не
6: платить. Если будете продолжать, то вы будете платить адвокату от банка. Ну, я тогда уже,
3: то
6: как говорится,
3: побоялся. То есть вам дадут расходы на адвоката? Нет, я думаю, что единственное, что вы можете, это только подать апелляцию. Нет, иначе очень серьезные причины. Для этого и существует апелляция. Протокол, решение этого заседания и апелляция.
6: Нет, это дело закрыто просто, и все.
3: Дело не может закрыться просто так. У вас есть решение протокола. На это решение вы можете со всеми доводами подать апелляцию. На судью невозможно жаловаться, потому что надо очень серьезные какие-то причины, но не эти. Это причина должна быть...
6: Как в израильской практике, извините, я перебиваю, в израильской практике, разве может судья пригрозить мне, что я должен платить адвокату?
3: Это не пригрозить, он может сказать. Не дать, да, он может сказать. Вину.

0: понимаешь, и можно делать все, что хочешь. Я знаю.
1: Нет, но... он был предвзято. Он сразу подошел к адвокату от банка и спрашивает. Там,
2: Леонид, но мы но подробности уже сейчас...
0: Я вам объяснила, да. Я вам объяснила ход событий. К сожалению, нет другой практики. Если бы судья вас оскорбил, если судья вас бы действовал как-то незаконно, предположим, были такие случаи, когда подавались на судью. Но это не тот случай, к сожалению. Окей, я вам дала...
2: Я думаю, что более чем достаточно, потому что... Да, конечно.
0: Счастливо вам.
2: Всего доброго, мы продолжаем, у нас следующий звонок. Алло, кто с нами?
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Семен.
2: Да, Семен.
3: У меня такой вопрос уважаемому адвокату. У меня жена инвалид, у нее 18%, немножко меньше, она получила выплату, но это вопрос не об этом. Вопрос о том, что мы уже где-то, наверное, месяца 4-5 тому назад, ей предстоит операция по замене тазобедренного сустава, и есть справка направления от врача-ортопеда, и есть справка от...
0: Сколько жене лет, врача. Я извиняюсь?
3: Жене 67 лет.
0: 67, она уже на пенсии, да. Окей.
3: Она на так, пенсии. Важно. И мы подали на... решение получить инвалидный значок на машину, и до сих пор нам не было никакого ответа. Ни ответа, ни привет.
0: Инвалидный на какой?
3: Там, не понял. Знак инвалида на машину. Мы подали... Алло.
2: А сейчас одну секунду буквально мы набираем снова уважаемого адвоката. Да. Ну, вы оставайтесь на линии, вы будьте со мной пока что, да, на линии. Просто там какие-то технические сбои. И мы сейчас...
3: Это не за меня.
2: Нет, все, это просто обыкновенный, ну, прямой эфир, что вы хотите, бывает всяко. Так что я думаю, что через несколько секунд уже Вероника будет с нами на линии, и вы продолжите ваш разговор, ваш вопрос. Немножечко терпения и...
3: Терпение?
2: Да. У нас да, вообще нам нужно запастись терпением, я думаю, каждому из нас. Да. Потому что нынче такое время, когда нужно в основном терпеть. А сейчас, значит, я понимаю, что буквально несколько секунд, и мы вернем на линию Веронику Бромберг, и тогда она сможет продолжить разговор с вами. Так, еще мы ждем, но я думаю, что нет смысла ни ставить музыку, ни делать что-то еще, мы дожидаемся. Да, все, Вероника, вы уже с нами, пропали. Все в порядке, да? Пропали у нас.
0: Да.
2: Все, вы нашлись. Пожалуйста, продолжите разговор до того места, где...
3: Вероника, уважаемая, мы подали просьбу... получить знак инвалидно на машину.
0: Там ханаятный Х называется.
3: Да.
0: Все правильно. Смотрите, просьбу это подавать надо, во-первых, действительно сейчас, из-за очень большой бюрократии, которая была когда-то. И когда-то какие-то были там, наверное, январь, февраль, март, были какие-то там авантюры, которые делали насчет ханаятный Х. Поэтому сейчас очень трудно получить его и очень много ждать. Я советую вам снова. Понятно, что вы подали весь врачебные документы, но надо знать, во-первых, что там должно правильно, как врач-ортопед должен писать. Вот это знает в основном адвокат, потому что самому очень трудно это сделать. Вот, поэтому я бы, конечно, посоветовала вам пойти к адвокату и сделать это. Это будет намного быстрее, он будет с ними на связи там через интернет, и он сделает это намного быстрее. Потому что иногда можно ждать и полгода, и потом не получить ответ, или вы они уже дали ответ, а вы его не получили. То есть надо быть с ними на связи через компьютер и все время следить. Вот. Но если у нее есть проблема с ногой, и она не может ходить, действительно, ей полагается. Вот. Только надо знать, как правильно это подать, и какие справки от ортопеда, именно ортопеда или невролога подать. Понимаете? Действительно, это берет время, но я бы посоветовала взять адвоката.
3: Понятно. За второй вопрос, пожалуйста.
0: Да.
3: Я работающий пенсионер, но я вот через

0: года меньше я кончу работу, и вопрос такой у меня. Я часто слышу, что есть у меня куча болезней тоже. У меня сахар, диабет второй степени, у меня высокое давление, у меня...
1: Так-так, говорите, и что? И что?
2: Вы бы хотели подать на инвалидность?
0: Нет, не на инвалидность. И на... Я хочу подать на инвалидность. И освобождает ли, дает послабление инвалидности в уплате налогов?
2: Вот, интересный вопрос. Если вам еще не 67 лет, то бишь вы не дошли...
0: Мне уже 71.
2: 71, значит, вы не можете уже подать на инвалидность, на нехудклалит. Подается она только до пенсии, от гильприша называется. Сейчас вы можете подать только на шаутсиуд. Вот такое вот правило в битуахлюми. И кроме этого вам ничего не будет положено. Именно шаоциуд, что вам приходила к вам метапелит, и часть вы забираете, максимум шаоциуд это 30, но это надо быть в плохом состоянии. Вот есть и 10, есть и 14, 17, 21 и так далее. Часть вы можете забирать деньгами.
0: Вот так вот. Инвалидность освобождение.
2: Невозможно, это до 67 лет.
0: Понятно. Большое вам спасибо, что вы нам были здоровы.
1: Всего доброго. Хорошего дня. Идем дальше. Алло.
3: Алло. Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Добрый.
3: Меня зовут Борис.
1: Да, Борис.
3: Может быть, адвокат сможет мне помочь. Я по поводу внучки. Ей в этом году, дай бог, 25 лет. Она порядка 10 лет... болеет у нее анорексия, бульмусы у нее бывает до двух раз в день у нее бульмусы. Она съедает огромное количество пищи и потом, значит, бульмусы. Вот. Ну, значит, мы бы хотели положить ее. Она 10 лет, она была и в Барбанелле, и в Адасте. В общем, с переменным, как говорится, успехом. И все опять возвращается. На сегодняшний день очень тяжелое положение. А она худеет, и у нее опять вернулась анорексия.
2: Да, в чем вопрос, мой дорогой?
3: Что вопрос, вы хотите, как чем ее, я вам как ее положить в больницу? Вот этот вот вопрос. Каким можно
2: положить? Смотрите, если это принудительно, то надо разрешение психиатра МИХУЗИ. Это единственное. Вот такой, если у нее есть саканала бриют, то есть ее здоровью есть опасность, то он может дать это разрешение, и ее могут положить. В противном случае, если она...
3: МИХУЗИ, это где этот психиатр?
2: Есть такой психиатр МИХУЗИ, который дает. В каждом регионе свой. Психиатр МИХУЗИ, это не проблема. Да, вот это психиатр региона, который может дать принудительное лечение.
3: Понятно,
2: потому что это не просто булимия или анорексия, это еще расстройство нервное, это понятно. Это единственный способ.
3: Да.
2: Я понимаю, она получает битуахлюми, вы все ей сделали, потому что битуахлюми, сиротими уходим.
3: Да. Да, нет, 100% инвалидность она получает.
2: Может быть, еще шерутими уходим ей положено. Обязательно проверьте, это еще 4400 примерно может получить, если это 100%. Ну все, хорошо.
3: Значит, адрес это психиатр
2: МИХУЗИ. Это психиатр МИХУЗИ. Я понимаю, что у нее были психиатрические расстройства в таком этом.
3: Да,
2: и только он может.
3: Да,
2: конечно,
3: она...
2: это только от этого.
3: Да,
2: хорошо.
3: Понял. Большое спасибо вам. Всего доброго.
2: Не за что. Хорошего
1: дня.
2: Всего
1: вам доброго. Да, счастливо. Продолжаем. Пожалуйста, кто с нами?
4: Доброе утро всем. У меня вопрос...
1: Назовите только себя, пожалуйста.
4: Светлана.
1: Да, Светлана.
4: У меня вопрос по поводу моей тети. Я его всем задаю, и все мне отвечают по-разному. Да, к адвокату я не обращалась. Она одинокий человек, у нее нет детей, она больной человек, она попала с инсультом в больницу, после этого был ШИКОМ, после этого сейчас она оформлена в бытовод. Угу. Ей сразу дали, когда она попала в октябре в бытовод, ей дали метапеллет. Витохлиуми сами, я из Кешера, и мне обычно все, я племянница ее, и мне обычно все присылают, документы, в общем, и мне Витохлиуми прислали письмо, что ей положено 17 часов. Я зашла в фирму Хевратсиют, и они мне выделили метапеллет. Для нее 17 часов по деньгам.
2: Это очень мало. Это очень мало, я вам скажу. Можно и 30, очень, если постараться. Окей, ваш вопрос.
4: 17 часов, и метапеллет приходила на 17 часов. Деньгами мы не брали. И, вот. И с 1 апреля они даже письмо не прислали. Это мне позвонили из этой фирмы, от которой метапеллет приходила, и они мне сообщили, что с 1 апреля ей... Нет, нет, нет. Она от слюля, у нее все с головой нормально. И да. И сообщили, что все, метапеллет ей не положено, потому что она первые месяцы она оплачивала свое пребывание в бытоводе, а с 1 апреля рываха. Я оформила, там все было уже через рываху. То есть у нее какое-то участие есть небольшое из того пособия, которое выплачивает Битохлиуми. Остальное, большую часть, скажем так, 75% оплачивает рываха. Это было с 1 марта.
2: Они, знаете, я вас остановлю, я вас остановлю, потому что я не знаю суть дела. Я не могу вам дать никакой ответ, потому что это будет дилетантство с моей стороны. Надо смотреть, ну, как бы, нюансы вашего дела. Все, что там, что случилось, почему отменяют, потому что, видимо, что-то там произошло с рывахой, что-то они платят, какой-то другой у нее статус появился, не
4: они
2: знаю,
4: сказали,
2: не могу сказать.
4: Извините, я вас перебью немного. Они сказали, что так как ее участие очень маленькое, основную часть платит рываха, то ей не положено. Ей не положено метапеллет. И с 1 апреля ей отменили метапеллет. Она,
2: я не знаю, не могу вам ответить, не вижу документы, не хочу просто так. Серьезно, это вещи, которые, за которые я отвечаю, и свои вопросы и ответы. Поэтому надо все нюансы знать, не знаю. Обращаться в рываху и посмотреть, может быть, рываха сейчас больше платит, чем платила до этого, поэтому это как-то компенсирует.
4: Нет, сумма стабильная. Мы в банке подписывали бумагу, что она платит стабильную сумму, остальное доплачивает.
2: Может быть,
4: рываха.
2: У нее состояние улучшилось, это еще тоже может быть нюанс. Не знаю. Надо выяснять просто нюансы. Бюрократические нюансы. Не знаю, не могу ответить.
1: Вероника, нужно...
2: Это было бы просто непрофессионально. Обратиться к ним, и пусть они объяснят, и какие у них к этому доводы. Понимаете?
4: Игорь, вы что-то
2: обратиться к ним?
1: Нет, я просто думаю, что, может быть, нужно ли обращаться к адвокату в этом случае, или...
2: Я не думаю пока. Нет, надо пока обратиться к ним и спросить, какие у них, на каких основаниях они сделали, и почему такое, это, перемена такая, шинуй такой. Это вначале. Жалко на адвоката тратить деньги, чтобы вы сами поняли, они спрашивали, как бы...
4: Я поняла.
2: Просто так
4: скажите,
2: какие-то
4: поверхностные... Скажите, пожалуйста, Вероника, да. У меня такой вопрос вспомогательный. Обратиться, допустим, я могу к Мивакера Медина?
2: Нет. Сначала
4: потому
2: вам надо думать.
4: Витохлиуми отказал.
2: Нет, нет, нет. Вам надо доводы. Нет, да? А пусть они вам объяснят подробно, почему вот эта вот перемена произошла. Лама халь шинуй бекола мацав. Бэйняна шаут.
4: Я поняла.
2: Начало получите от них ответ. Не надо адвоката, ответ. Мы обратитесь в рываху, обратитесь к ним.
1: Письменно.
2: Обратитесь в Битохлиуми, конечно.
4: Битохлиуми
2: обратиться. Нет,
4: они мне выдали бумагу.
2: Ну и что? Ответ?
4: Я взяла письменный ответ. А там написано, что на основании там какого-то документа, номер
2: вот
4: этого
2: документа... Вот это вот самого документа вам нужен. Обратитесь в РВАХУ и туда, в этот бейтовод, куда бы ни было, в те организации, которые вы там задерживают. Да. И пусть они этот документ вам покажут, это будет вам ответ. И тогда вы сможете подать апелляцию. Понимаете?
4: Я поняла.
2: Уже...
4: А
2: это самое простое. Апелляцию Битуахлиуми. Или, как, понятно, Битуахлиуми, на тех основаниях, почему прекратили. Вот этот самый документ вам и нужен. Видите, мы с вами вместе сделали очень простой
4: домашнюю работу, решения. Да.
2: Конечно, конечно. Только да. потом вы сможете понять и узнать, что такое произошло. Может быть, там какие-то... Одни платят такие, вторые перестали платить, потому что нету по АМАИМ, да? Два раза не могут одно и то же платить.
4: Да.
2: Ну хорошо, будьте
4: я
2: здоровы.
4: Поняла. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго.
4: Хорошего дня. Всем до свидания.
1: Счастливо.
4: Взаимно.
1: Всего вам доброго.
2: Пока.
1: Так, пока нету, да? Значит, спрашиваю я продюсера Елену Черкасову. Смотрим, в режиме реального времени у нас нет вопросов на странице. Тогда мы вернемся к одной из тем, которые мы с вами затрагивали. Я хочу спросить вот о чем. На ваш взгляд, профессиональный, больше ли стало, например, жалоб по врачебной халатности? Как вам кажется, в последнее время?
2: И я думаю, что да. Я думаю, что да. Очень много. И я это, наверное, в прошлых передачах я, наверное, рассказывала, я помню, что постольку-поскольку стало меньше возможностей подать криминальных жалоб против врачей. Угу. То есть когда-то были те жалобы, которые подавались, они рассматривались, и действительно врачи сидели в больницах. Потом началось такое течение, как называется, «идгунунут». То есть они боялись работать, врачи, боялись делать какие-то действия. И стала тенденция просто закрывать все жалобы криминальные против врачей, даже когда это было явно. Вообще на эту тему мой компаньон давал очень интересный такой подкаст и вместе с адвокатом Познером. Мой компаньон – это адвокат Фестингер, Ирон Фестингер, который очень известен, понятно, в этой сфере. И как раз, наверное, месяца два назад был такой подкаст в радио, и на радио именно эта тема была затронута. Почему сейчас, уже тенденция уже несколько лет, невозможно, даже если подается жалоба на врача, который не только была врачебная ошибка, но и более, окей, это называется амата. Это называется то, что смерть какого-то человека была не просто по какой-то ошибке, а действительно что-то серьезнее. И эти дела стали просто закрываться. С одной стороны, потому что врачи не хотели работать, продолжать работать, и они понимали, что они могут сесть в тюрьму. А с другой стороны, потому что просто это сошло на нет абсолютно. И есть такие очень серьезные, очень-очень серьезные, наверное... Не просто какой-то халатность, а более чем, когда делали какие-то эксперименты, и эксперименты заканчивались летальным исходом, и врач знает сейчас, знает, что ничего ему за это не будет. Буквально, конечно, сейчас мы подаем очень серьезное дело, которое случилось год назад. И все адвокаты, которые в моей области работают, не только я, они мне все говорят, ерунда, даже если подаешь жалобу в полицию, понятно, что Минздрав, это понятно, что это все уйдет в никуда, потому что это сама Маарехе, да, но... Даже после такого серьезного случая, когда не просто там было умертвление и просто человек умер из-за халатности, было очень серьезное, что мне все говорят, не только я, которая занимаюсь этим много времени, не только мой компаньон, который занимается этим уже 40 и более лет, что подать жалобу такую, это просто до фени. То есть тот врач, который... у которого судьба людей, не только людей, а ребенка, детей в его руках, он может делать все, что хочешь, в общем-то, и он знает, что потом это все он подведет под свою

0: И после всех этих бьет очень мало ресурсов у Битуаклиумы и у Медины, то есть это Мисрада Брют, там именно кицватные идут. Вот. И тогда, конечно, с адвокатом он берет 15% плюс мам, сколько там за кицвот, это по закону, и вы добьетесь этого намного быстрее, чем вас просто отфутболят.
1: А за тагнахэ?
0: И за тагнахэ тоже, я думаю, 1500 шекелей где-то они берут, адвокаты все одно и то же. Но адвокат, который в этом понимает. Вот там он берет за три подачи.
2: У нас потихонечку заканчивается время, прошу прощения.
1: Да. Спасибо вам большое, Вероника.
2: Всего доброго.
0: Хорошего дня.
2: Счастливо. Ну и вот здесь время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Веронике Бромберг.
0: Спасибо
2: до новой встречи.
0: Спасибо вам.
2: Счастливо. Всего доброго.
0: Хорошего дня.
2: Спасибо.
0: Будьте здоровы. Пока-пока.
2: Пока. В студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Лена Черкасова, Игорь Карив. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. На прошлой неделе силы Цааля ликвидировали в секторе Газа командира взвода Нухбы Мухаммада Наджиба Ашура и руководителя ячейки военного крыла Хамаса Тамера Саида Абу Нахаля. Корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь передают, что оба боевика, ликвидированные в ходе двух отдельных атак, руководили террористической деятельностью против израильских сил в секторе. Заседание военно-политического кабинета, запланированное на сегодняшний вечер, перенесено. Как передает корреспондент КАН Гили Коэн, заседание отложено на вторник, однако не исключено, что сегодня вечером премьер-министр Нетаньяху проведет совещание в узком составе своей канцелярии. Кабинет не собирался около 10 дней и должен был получить актуальную информацию о ситуации на различных фронтах. Законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства. Председатель законодательной комиссии Симха Ротман от фракции «Ацеунут Адатит» заявил в начале заседания, что речь не идет о попытке утвердить данный закон до распуска Кнессета, вопреки утверждениям депутата Кнессета Карин Эль-Арар от фракции «Беяхат». Ротман отметил, что слышал слухи о некоем блицкриге, спешке или безумном темпе работы. Он подчеркнул, что проведение 59 заседаний по законопроекту в течение 40 дней до первого чтения, даже в режиме 5 дней в неделю, не подпадает под определение блицкрига.

0: или поспешного законодательного процесса. Главы местных советов в зоне конфликта обратились к премьер-министру и министру финансов с требованием немедленно утвердить обещанные им налоговые льготы. В своем письме руководители муниципалитетов отмечают, что налоговые льготы для Иудеи и Самарии уже утверждены Кнессетом, однако принятие законодательства, касающегося 94 населенных пунктов у северной границы, затягивается. Жители Севера выражают серьезные опасения, что ожидаемый примерно через 2 недели роспуск Кнессета приведет к отмене этого шага, столь необходимого для стимулирования возвращения населения и восстановления региона. Налоговое управление обратилось в религиозные учебные заведения, имеющие разрешение на освобождение от налогов на пожертвования, и уведомило их, что в качестве условия для получения этой льготы они обязаны заявить об отсутствии в учреждении студентов, уклоняющихся от военной службы, а также о том, что они не будут принимать на учебу лица с таким статусом. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что учебные заведения также обязаны предоставить поименный список всех студентов, обучающихся в этих учебных заведениях в том учебном году, на который запрашивается разрешение на освобождение от налогов. Похороны верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи. Представители оппозиции утверждают, что многие иранцы предпочли праздновать это событие вместо того, чтобы скорбеть. Кадры из Ирана демонстрируют, что многие жители решили отправиться в отпуск. Они были запечатлены танцующими в автомобильных пробках по пути на отдых. Обозреватель КАН Рам Брандес передает, что 3 сыновей бывшего верховного лидера, ликвидированного в начале войны, пришли сегодня помолиться за своего отца. Верховный лидер Мадштаба не явился на мероприятие, согласно сообщениям, из-за опасений, что Израиль совершит на него покушение. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 30, в Аш-Доде 31, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн, согласно прогнозу синоптиков, будет колебаться от 80 до 120 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКО слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКО.

Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Действия ЦАЛа в Ливане. Начальник генерального штаба Эйаль Замир сегодня утром посетил хребет Бафор и заявил, что речь идет о господствующей высоте, насыщенной террористической инфраструктурой, которую Хизбалла создавала на протяжении десятилетий при финансировании и под руководством Ирана. По его словам, ЦАЛ сейчас контролирует ключевые участки местности как на поверхности, так и под землей. Ливанская армия обязана выполнить свои обязательства по историческому соглашению и очистить этот район от боевиков Хизбаллы. Вместе с тем, ЦАЛ продолжит решительно устранять угрозы, исходящие с территории Ливана, и готов в кратчайшие сроки перейти в наступление в случае нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил корреспондент Кан Итай Блюменталь со ссылкой на заявление начальника генерального штаба. Иран продолжает строительные работы на ядерных объектах. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные одним из американских исследовательских институтов. На снимках зафиксирована деятельность, указывающая на ведение строительных работ у входа в туннели на объекте в Натанзе. Работы также продолжаются на объектах Фордо и Исфахани, где сооружают земляные насыпи и другие защитные заграждения. Об этом сообщил обозреватель Кан Рам Брандес. Командующий армией Ирана генерал Амир Хатеми заявил, что его страна будет преследовать виновных в убийстве верховного лидера Али Хаменеи. Он также объявил о своей полной верности новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. Сообщение передал обозреватель Кан Рам Брандес. Правительство приняло решение не подчиняться постановлению Высшего суда справедливости БАГАЦ по вопросу назначений в Совет второго управления телерадиовещания. Единогласно одобрено предложение министров Ярива Левина и Шломо Караи, согласно которому правительство не будет признавать никакое решение, назначение или действие Совета второго управления до тех пор, пока его состав не будет соответствовать требованиям закона. Министр юстиции Ярив Левин заявил, что верховенство закона означает, что закон обязателен для всех, включая суд. Как отметила корреспондент Кан Тамар Альмог, это решение было принято после того, как в прошлом месяце БАГАЦ постановил заморозить новые назначения в Совет и разрешить ему продолжить работу в неполном составе. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии адвокат Дин Ливне заявил, что комиссия принимает все возможные меры, чтобы не допустить подрыва доверия к результатам выборов. «Главный вопрос, на котором мы сосредоточены, — это прозрачность. Мы намерены сделать предстоящие выборы самыми прозрачными в истории. Мы рассматриваем возможность вести в интернете прямую трансляцию подсчета голосов в Кнессете. Я буду вести прямую трансляцию помещения, где хранятся конверты с двойными бюллетенями. Там находится от 600 до 700 тысяч таких конвертов. Каждый, кто захочет увидеть, как с ними работают, сможет зайти на наш сайт и посмотреть это в прямом эфире». Ливне также предостерег от распространения ложной информации и заявил, что сфальсифицировать выборы в Израиле невозможно, однако можно заставить общественность поверить, что они были сфальсифицированы. Об этом сообщила корреспондент Кан Дикла Арон Шафран с конференции газеты «Исраэль Айом». Кризис на переговорах о создании политического союза между Бенни Ганцем, Дэдди Симхи и Йоазом Хенделем. Корреспондент Кан Дикла Арон Шафран сообщает, что Хендель выступает против включения ультраортодоксальных партий в будущую коалицию, даже если именно от них не будет зависеть парламентское большинство.

0: недели. Хендель также вел переговоры с Хилли Троппером, и теперь, по всей видимости, вероятность того, что он объединится с ним, возросла. Насилие в арабской среде. Сами Фейсал, дядя 17-летнего Вияма Фейсала, который на прошлой неделе получил тяжелые огнестрельные ранения, а вчера скончался, заявил, что для решения этой серьезной проблемы необходимо объединить усилия. Половина ответственности лежит на полиции, которая не может раскрыть преступления в арабском секторе. В еврейской части общества она раскрывает почти 90% таких преступлений. Но я считаю, что в арабской части общества это связано и с родителями. Я хочу обратиться к родителям. Следите за своими детьми, которым от 17 до 25 лет. Если родители будут уделять больше внимания молодым людям, чтобы те не искали легких денег, мы сможем искоренить это, сказал Сами Фейсал. И о погоде. Во вторник и среду ожидается постепенное небольшое похолодание, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать, можете танцевать. Это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами «Dancing Queen» стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы «Абба» Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы «Абба», шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку «Dancing Queen», не могла сдержать слез. Это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла Абба. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. «Dancing Queen» была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать, дали эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рамсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит, о персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя, некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажен», «Банджо Бэнд», Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума, разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно. Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал. Напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Так, вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: В этой жизни было многое со мной.
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и многое-многое другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

0: одно из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либер танго.
1: И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. Otros Aires.

from the bars. ¿Qué está buscando?

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: Израиле 16 часов. Вы слушаете Камрека. В эфире новости. Сегодня утром начальник генерального штаба Эйаль Замир посетил хребет Бафор и заявил, что речь идет о господствующей высоте, насыщенной террористической инфраструктурой, которую Хизбалла создавала десятки лет при финансировании и под руководством Ирана. По его словам, ЦАЛ сейчас контролирует ключевые участки местности как на поверхности, так и под землей. Ливанская армия обязана выполнить свои обязательства по историческому соглашению и очистить этот район от боевиков Хизбаллы. Вместе с тем, ЦАЛ продолжит решительно устранять угрозы, исходящие с территории Ливана, и готов в кратчайшие сроки перейти в наступление в случае нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь. Правительство отказалось подчиняться постановлению Высшего суда справедливости богатств по вопросу назначений в Совет второго управления телерадиовещания. Единогласно одобрено предложение министров Ярива Левина и Шломо Караи, согласно которому правительство не признает никакое решение, назначение или действие Совета второго управления до тех пор, пока его состав не будет соответствовать требованиям закона. Это решение правительство приняло после того, как в прошлом месяце Багац постановил заморозить новые назначения в Совет и разрешить ему продолжить работу в неполном составе. Министр юстиции Ярив Левин заявил в этой связи следующее. «Возможно ли в демократическом государстве, чтобы суд поставил себя выше закона и породил анархию? Вот в чем вопрос. Мы противостоим этой анархии, и именно так и следует поступать». Здесь все поставлено с ног на голову. Горстка судей, которые сами выбирают себе преемников, и я могу засвидетельствовать, как именно это происходит, буквально за закрытыми дверями, по принципу «свой приводит своего», считают, что стоит выше правительства, выше Кнессета и выше воли народа. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии адвокат Дин Ливне заявил, что комиссия принимает все возможные меры, чтобы не допустить подрыва доверия к результатам выборов. «Главный вопрос, на котором мы сосредоточены, это прозрачность. Мы намерены сделать предстоящие выборы самыми прозрачными в истории. Мы рассматриваем возможность вести в интернете прямую трансляцию подсчета голосов в Кнессете. Я буду вести прямую трансляцию помещения, где хранятся бюллетени в двойных конвертах. Там находится от 600 до 700 тысяч таких конвертов. Каждый, кто захочет увидеть, как с ними работают, сможет зайти на наш сайт и посмотреть это в прямом эфире». Ливне также предостерег от распространения ложной информации и заявил, что сфальсифицировать выборы в Израиле невозможно, однако можно заставить общественность поверить в то, что они были сфальсифицированы. Об этом сообщила корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. В Министерстве финансов предупреждают о последствиях принятия основного закона об изучении Торы и заявляют, что его реализация потребует повышения налогов на 16%. В профессиональном руководстве министерства поясняют, что этот законопроект, уже одобренный в первом чтении, увеличит налоговую нагрузку, закрепит нынешнюю ситуацию, при которой ультраортодоксы не проходят военную службу, и приведет к перераспределению дополнительных бюджетных средств в пользу ультраортодоксального сообщества. Насилие в арабской среде. Сами Фейсал, дядя 17-летнего Вияма Фейсала, который на прошлой неделе получил тяжелые огнестрельные ранения, а вчера скончался, заявил, что для решения этой серьезной проблемы необходимо объединить усилия. Половина ответственности лежит на полиции, которая не может раскрыть преступления в арабской части общества. В еврейской части она раскрывает почти 90% таких преступлений. Но я считаю, что в арабской части это связано и с родителями. Я хочу обратиться к родителям. Следите за своими детьми, которым от 17 до 25 лет. Если родители будут уделять больше внимания молодым людям, чтобы те не искали легких денег, мы сможем искоренить это. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Во вторник и среду ожидается постепенное небольшое похолодание, главным образом в горных и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гарри.

0: Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Конечно же, я люблю и французскую литературу, и испанскую, и итальянскую, однако ж не совру, если признаюсь, что англоязычная милее прочих моему сердцу, как же упустить случай побеседовать с крутым специалистом в этой области. Потому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Кариф и гости нынешней полной иллюминации, литературовед, историк, преподаватель, прозаик, специалист по русской и английской литературам Нелли Шульман. Впрочем, англоязычная литература, то есть одна из ипостасей вашей деятельности. Приветствую вас, Нелли.
1: Спасибо, Игорь. Очень приятно быть здесь, как обычно.
0: Ну, тогда немного автобиографии.
1: Ну, смотрите, я из Ленинграда, Санкт-Петербурга. И, в общем, в целом я закончила там школу. Я училась там в университете. Потом я уехала учиться в Лондон. Отучилась в Лондоне. И, в общем, после этого я стала преподавать английский язык, английскую литературу. И потом еще добавление к этому стало еще заодно преподавать русскую литературу, чем, в общем, и занимаюсь до сих пор. А что касается писательства, то я уже пишу, наверное, лет 15. И, соответственно, печатаюсь во многих журналах. Причем пишу я как на русском языке, так и на английском.
0: Мы еще об этом поговорим подробнее. Но, то есть, писательство пришло к вам не в юношеском возрасте, а чуть-чуть попозже.
1: Ну, там смешная история, потому что в юношеском возрасте, конечно, она тоже была. И я печаталась даже, прости господи, да, то есть в газете там «Пионерская правда» и в журнале «Костер». Но это было все очень на таком пионерском уровне. И потом, когда я поступил в университет, и у меня, в общем, не стало времени, недостаточно было времени этим заниматься. И вернулась я к писательству уже, то есть, когда мне было явно больше 30 лет. То есть у меня был такой 20-летний перерыв, и потом опять стала писать.
0: Значит, насколько я понимаю, у вас, насколько я знаю, мы беседовали с вами, естественно, до эфира, у вас, значит, есть и степень по литературе, и, значит, и степень, два бакалавриата у вас, и две магистратуры.
1: У меня один бакалавриат и две магистратуры, неважно.
0: Тогда, да. Уточните тогда, просто давайте распишем
1: бакалавриат. Ну, у меня бакалавриат по лингвистике, магистратура по лингвистике и магистратура по русской литературе.
0: И все время вы чего-нибудь преподаете.
1: Постоянно, всю жизнь, да.
0: В Берлине, в Москве, здесь, всюду.
1: Да, везде, да. Да, даже в Китае.
0: То есть вы преподаете историю, вы преподаете литературу, вы преподаете, значит, литературоведение, не знаю, или...
1: Ну, смотрите, у меня, я преподаю в свободном университете, да, который базируется в Риге, и, соответственно, это такая альтернативная площадка для людей, которые хотят услышать лекции не в рамках, так сказать, того стеснения, которое происходит в России сейчас, а в более свободном формате. И вот там я как раз преподаю, у нас есть магистратура по творческому письму. Внутри этой магистратуры я преподаю то, что называется жанровая литература, то есть это научная фантастика, историческая проза, хоррор и так далее. И там же я преподаю курсы по британской и американской литературам.
0: И еще я так подозреваю или знаю, что вы человек мира. Вы страшно любите путешествовать.
1: Очень, да.
0: И, в общем, вы в каждую из стран посещаемых приезжаете и раз, и два, и, так сказать, как бы, и в Израиле вы не впервые.
1: Ну, естественно, не впервые. Я первый раз приехал в Израиль, это был 93-й год, 94-й год, там еще, когда Сахнут вывозил молодежь, да, в первой ознакомительной поездке, вот тогда я первый раз здесь побывала.
0: Угу. Но потом вернулись через изрядное количество лет.
1: Ну, да, в общем, конечно, да, да.
0: Так, значит, предварительные данные у нас собраны. Теперь здесь сделаем первую музыкальную паузу. Это я говорю нашим бесценным слушателям из плейлиста моей собеседницы. Это БГ сейчас прозвучит. А дальше мы будем уже посерьезки, мы будем глубже. Поехали, слушаем.

0: в студии Нелли Шульман, литературовед, историк, прозаик. Я не буду всего перечислять каждый раз. Давайте так. Скажите, вот вы имеете дело и с американской, и с английской литературой. Насколько прав Оскар Уайльд, что у англичан и американцев очень много общего, за исключением языка?
1: Да, он очень прав, потому что, вы знаете, я, в общем, начала, как бы, ну, еще в студенческие годы читать в оригинале, естественно, да, и английскую, американскую литературу. И сначала английскую, потом американскую, и меня потрясло, насколько это два разных не только языка, да, то есть это и два разных мироощущения на самом деле. И сейчас, когда я преподаю и ту, и другую литературу, и студенты, да, после курсов, они тоже говорят о двух разных языках. Ведь язык, понимаете, Игорь, мы же не говорим только о там, грамматике какой-то, лексике, да. Язык — это не некое средство, это некий инструмент, который создает ощущение того, да, то есть мира, в котором живет писатель, и мира, в котором живут его герои. И вот тот язык, которым владеют американские писатели, он отличается от языка, которым владеют писатели английские.
0: А, то есть это ощущается на уровне даже чтения?
1: Да, конечно, это два разных мира абсолютно, да. То есть, грубо говоря, там, я не знаю, Селлинджер непредставим в Британии. Это не, ну, то есть это никак, не, это не, невозможно, да, то есть ни один британский писатель так писать не станет. Да? И наоборот, соответственно, mm-hmm. да, то есть тот же самый Д.Х. Лоуренс, да, это ни один американский писатель так не будет писать. Потому что это два разных мира.
0: Встречали ли вы такие какие-нибудь фигуры, случайно попавшие, скажем, в английскую литературу из американской и наоборот?
1: Ну, смотрите, вообще, да, то есть, как говорят наши друзья, опять же, да, то есть, across the pond, да, через пруд. Вот один из хороших примеров — это Генри Джеймс, да, но Генри Джеймс, он, в общем, сознательно уехал из Америки.
0: Он жил в Европе,
1: да, он сознательно выбрал Европу, и его, ну, конечно, он считается американским писателем, потому что каким же еще писателем его считать, но при этом, если бы вы спросили у самого Генри Джеймса, то вряд ли бы он сказал, что он американский писатель. Он бы сказал, что он американец по происхождению, но писатель он европейский. Да? И вот это очень хороший пример того, каким образом уже в 19 веке начинаются эти путешествия, когда человек сознательно отказывается от собственной культуры, сознательно отказывается. И надо сказать, что во времена Генри Джеймса, конечно, о культуре американской можно говорить только в самом начале ее, да?
0: Тем не менее, он пишет роман «Американцы».
1: Ну, который приезжает в Европу. И, конечно, Генри Джеймс, вся история о том, как Новый свет, да, как у нас это было в русском канцелярском языке, у нас было низкопоклонство перед Западом. Так вот, Новый свет, а там низкопоклонство перед Европой, да, как Новый свет восхищен, очарован Старым светом, и как Новый свет понимает, что им в Новом свете до этого еще очень долго, если они вообще этого когда-нибудь достигнут, да.
0: А он себя больше ощущает все-таки европейцем?
1: Да, да, конечно, конечно.
0: Хорошо, давайте тогда к конкретике. Ваши пристрастия, интересы, как угодно, в англоязычной литературе. Ну и, может быть, если захотите, объясните, почему.
1: Ну, я объясню, я могу сразу объяснить, почему.
0: А,
1: да,
0: давайте.
1: В общем-то, я же, ну, Чарльз Диккенс, да, вот я каждый раз, когда я преподаю Диккенса, а я сейчас, у меня сейчас есть курс по Диккенсу, мы читаем «Большие надежды» с подростками, подростки русскоязычные, мы читаем по-английски, да, значит, потому что они уже на таком уровне, когда они могут читать Диккенса спокойно, и 14-15-летние подростки, они потрясены этим романом, потому что Диккенс, он как глыба, он человек, который в 19 веке, вот как в русской литературе, там, Толстой, Достоевский, в английской литературе это был Диккенс, то есть человек, который создал вообще, в принципе, жанр романа, да, такого большого романа, потому что до этого, конечно, была Джейн Остин, которая очень хороший писатель, вот, и которая очень любит экранизировать по понятным причинам, но Джейн Остин — это писатель очень камерный, она, у нее мир маленький. Почему у нее мир маленький? Потому что она жила в этом маленьком мире, она никуда не выезжала за пределы этого маленького своего бата, поместья, да, может быть, чуть-чуть Лондона, она существовала в этом мирке. Сестры Бронте. Сестры Бронте вообще сидели у себя на болотах и тоже никуда не ездили. Все, что они писали, было у них в голове.
0: Но был 18 век с его Смолеттами, там, Голдсмитами.
1: Да, но 18 век, это, в общем, литература 18 века, я, конечно, признаю, что она очень замечательная и даже великая, да, но я лично ее не люблю из-за морализаторства. Потому что это морализатор, потому что в 18 веке литература представлялась инструментом педагогическим. Да? После Жан-Жака Руссо все сразу бросились писать произведения, в которых был бы смысл, да, вот что человек должен прочесть это произведение и должен как-то морально измениться, этически измениться, у него должен какой-то урок поэтому после.
0: А разве Диккенс не моралист?
1: Нет, Диккенс не моралист. А Диккенс не моралист по той простой причине, что у Диккенса происходят в романах вещи, которые происходят в жизни, у него происходит предательство, у него происходит убийство, у него происходят хорошие люди, которые страдают, и при этом их обидчики никак, в общем, даже хорошо живут, да, и никак они не наказываются. То есть Диккенс, он отходит от морализаторства, он говорит о том, что... И даже в очень любимой мной Джейн Эйр, да, там тоже очень много морализаторства, естественно, вот. А Диккенс отходит от этого, и он говорит, что я что делаю? Я даю вам жизнь такой, как она есть.
0: А сравнение, если можно, Диккенс, Текерей.
1: Очень хороший вопрос. Смотрите, Текерей... Вообще, писатель одного романа, да, ну, очень хорошего романа.
0: Хорошего романа.
1: Очень хорошего романа, да. Понимаете, вот я почему люблю Диккенса, опять же, да, сейчас про Текерея поговорю. Я почему люблю Диккенса, потому что Диккенс человек неутомимый. И при этом у него качество никогда не падает. Он пишет все свои романы одинаково хорошо. Действительно. То есть, если посмотрите на любой роман Диккенса, Оливер Твист, Николас Никльби, «Поезд о двух городах», естественно, да, тот же самый Дэвид Копперфилд и так далее, все написано на одном хорошем уровне, да, вот. А Текерей, да, который, в общем, пишет очень хороший роман, но при этом у Текерея, у него даже в самом романе есть места, когда хочется взять редакторский карандаш, когда хочется сказать, что вот здесь давайте мы это подсократим немножко, да, то есть слишком это долго. И Текерей, конечно, хотел показать панораму общества, и он хотел показать, как наш Лев Николаевич Толстой, естественно, хотел показать панораму общества, которое затронуто войной, да, но при этом война у Текерея, она всегда находится на таком фоне, да, то есть она фоново идет. Эти люди, они, как у Толстого уже два круга, которые периодически пересекаются. У него есть и круг войны, и круг мира, но они связаны друг с другом. У Текерея люди, которые там живут в Лондоне, которые занимаются этой ярмаркой тщеславия, война, которая идет в это же самое время, она до них доходит только очень глухо, очень такими отзвуками, да, то есть в отличие от Толстого того же самого, где все очень обнажено, все очень нервно, и все ходят, да, то есть в круге мира все ходят с ожиданием того, что вот сейчас случится что-то ужасное. Да. У Текерея это все, но это вообще вот особенность островной литературы, ну, в данном случае британской, да, о том, что вот у нас есть остров, и мы, в принципе, уже, сидя на острове, мы защищены от внешних каких-то потрясений. Что британцы на самом деле культивировали на протяжении очень долгого времени, да, что мы являемся отдельным от Европы пространством, и то, что происходит в Европе, да, оно, конечно, нас как-то влияет, да, если мы там участвуем, но мы непобедимы, да, потому что у нас есть вот эта водная преграда, никто не смеет ее преодолеть.
0: А вы видите в 20 веке продолжателя Диккенса? Кого бы вы по разным параметрам, разным критериям, умением писать много и хорошо, рассказывать о жизни непредвзято, так сказать, и достаточно критично. Кто наследник, в кавычках, не знаю?
1: Д.Х. Лоуренс, да, Д.Х. Лоуренс, который... И, между прочим, Д.Х. Лоуренс и Диккенс, они оба были из очень низших слоев общества, если мы говорим о классовом обществе. Да, у Диккенса отец разорился, они попали в долговую тюрьму, Диккенс пошел работать 12 лет.
0: Да, он все хорошо знал.
1: Д.Х. Лоуренс родился в семье шахтера, да, который погиб, умер от туберкулеза, да. Вот, и он был первым в своей семье человеком, который закончил университет. И вот мне кажется, что Лоуренс, да, а Лоуренс при этом это уже модернизм, да, это 20 век. И Лоуренс взял вот это от Диккенса внимание к этим малым сим, да, потому что у Диккенса, у него ни одна фигура не является проходной, не является неважной, да, то есть вот первостепенный герой, второстепенный герой. Диккенс даже второстепенных героев пишет так, да, что мы сразу их видим, мы сразу понимаем их важность для, для повествования. И то же самое происходит у Лоренса. Поэтому Лоренс, да, он берет и пишет о своем круге, да, то есть он пишет о людях, которые тоже, в общем, как Диккенс, да, писал, не являются богатыми людьми. А если там попадаются богатые люди, то, опять же, у Диккенса тоже и у Лоренса тоже видно, что эти богатые люди не являются, они не принадлежат к тому кругу, в котором вращается, в котором живет автор.
0: А, я с удовольствием продолжал бы просто...
1: Да,
0: но
1: да.
0: Есть еще... Хорошо, давайте так. Кто вам, поскольку вы... Это тоже предмет вашего специального интереса. Русская литература, допустим, 19 век.
1: Слушайте, ну вообще, да. То есть такие вопросы задаете.
0: А Мельников-Печерский.
1: Слушайте, Мельников-Печерский это на самом деле, конечно, это такая этнографическая литература. Ну и вот то, что называется... Ну, сейчас, конечно, стали реабилитировать это название, бульварный роман. Бульварный роман, в общем и в целом, да, газетный роман, как его называли в 19 веке, он вырос во Франции. Он вырос во Франции, перенесся на британскую почву, когда люди в каждый день в газете печатали короткий отрывок этого романа.
0: Ну, Диккенс, ну,
1: да. Диккенс, да. Вот, Диккенс тоже это делал, Достоевский это делал, да. Вот, и Мельников-Печерский переносит этот бульварный роман на глубоко экзотическую для того времени, для человека, который жил в Санкт-Петербурге, для человека, который жил в Москве, все эти старообрядцы за Волгой, это были такие, знаете, были еще более экзотические фигуры, чем какие-нибудь японские самураи. Потому что нормальный там санкт-петербуржец, он ногой не ступал дальше Парголова. Вот, поэтому то, что Мельников-Печерский при этом написал, о, такие бороды, дата, сарафаны, да, все вот это. Вот, поэтому вот это, конечно, очень так, популярная литература 19 века. А если говорить о классике, да, не о популярной литературе, то, конечно, Достоевский. И я очень долго формулировал для себя, почему Достоевский, а не Толстой. При том, что я Толстого я признаю его, конечно, так сказать, величие, да, и все остальное. Вот, просто Достоевский, он более какой-то обнаженный, что ли, он более... То есть вот он берет тебя, он тебя погружает вместе с собой вот на самое-самое дно. И я, кстати, замечаю, когда я читаю курс по братьям Карамазовым, тем же самым подросткам, да, на русскоязычном, и подростки, они очень его воспринимают, не то что болезненно, но очень лично его воспринимают, этот роман, да, потому что это, как и, в общем, преступление и наказание, потому что это романы о том... Что может быть с человеком? Потому что у Толстого, знаете, я всегда говорю, я привожу, в общем, один и тот же пример, когда BBC выпустила свой сериал по Толстому, по «Войне и миру», я пошла там на форумы BBC, почитала, что пишут. Вот. И там постоянно были комменты в духе, что вот, я так боялась романа «Война и мир», мне так говорили, что это такой длинный, большой роман, а оказывается, Толстой — это то же самое, что Джейн Остин. Да? Вот. Понимаете, да. То есть, я не хочу сказать, что Толстой — это то же самое, что Джейн Остин. Нет. Но у Толстого это, вот эта отстраненность, она присутствует. Он не приглашает вас в этот мир. Вы в нем наблюдатель. Вы смотрите за этими людьми, за этими характерами, фигурами, да, то, что там происходит. И это наблюдение. Достоевский, даже если вы не хотите этого, вы все равно в Скотобригоневске, вы все равно там пьете с Митей Карамазовым, да, то есть и так далее. И вне вашего желания, вне вашей воли это все происходит.
0: У меня есть предположение, что, ну, во всяком случае, большие романы Толстого будут уходить в область истории литературы, а Достоевский будет жить, во всяком случае, еще большое время, так как сегодня.
1: Я согласна абсолютно, потому что еще раз говорю, что Достоевский — это вот эта вот сырая такая вещь, да, которая таится внутри каждого человека.
0: Он умудряется быть все время с этой лихорадкой интересен.
1: Да, и он постоянно релевантен, все время релевантен. И опять же, да, вот как я на своем курсе про братьев Карамазов говорила, что... Братья Карамазовы плюс Смердяков, да, это, в общем, четыре, как бы, грани личности каждого человека. В каждом из нас есть Иван, в каждом из нас есть Дмитрий, Алеша, и в каждом из нас есть Смердяков. Только мы его загоняем очень далеко и глубоко, увы,
0: есть,
1: да.
0: Есть. Хорошо, давайте немножко в области поэзии англо-американской. Кто здесь ваши фавориты, душевно любимые?
1: Слушайте, я вообще, да, то есть я Не то, я не хочу сказать, что я не люблю поэзию. Я люблю поэзию, но я совершенно не разбираюсь. Да? То есть я литературовед по прозе, а не по поэзии.
0: Любите что, а не
1: разбираетесь? Любите, да-да-да. Но если говорить про британцев, да, то вот эта вся озерная школа, конечно, я ее очень люблю. Озерная школа и Вордсворт, и потом чуть позже, да, то есть позже озерной школы, это, конечно, Шелли с Китсом, романтики. Вот романтики британские, да, начиная с конца 18 века и вот до, там, сказать, Шелли с Китсом.
0: Больше
1: это мое.
0: Шелли, Китс или Байрон, например?
1: Слушайте, Байрон вообще мне со мной никак не разговаривает, да, то есть, да. Ну, то есть пара стихотворений, да, пара стихотворений, вот. А вот Шелли с Китсом говорят постоянно, особенно Китс. Особенно Китс, потому что он невероятно красиво пишет, он прямо эстет, да, то есть, и когда читаешь его стихи, понимаешь, что гармония, в общем, достижима, да, то есть это человек, который достиг гармонии.
0: Так, давайте мы на Мендельсона прервемся.
1: Давайте,
0: чуть-чуть,
1: ну, вот, кстати, говоря о гармонии.
0: Да.
1: Да. И говоря о том, что это был любимый композитор викторианской Британии.
0: Вот так мы хорошо попадаем.
1: Да.
0: Слушаем.

0: студии Нелли Шульман, литературовед, историк, прозаик. Прозаик. Давайте, значит, с того момента, когда вы возвращаетесь к литературе в 30 и...
1: Да.
0: Значит, вы пишете, как я понимаю, очень разные детективы, с одной стороны, жанры.
1: Да, у меня две шляпы есть. Да, у меня две шляпы.
0: Как так получилось?
1: Ну, вы знаете, в общем, само по собой, на самом деле, потому что это совершенно две разные личности, будем так говорить. Да? То есть та личность, которая пишет... Я звучу, конечно, там, человеком с раздвоением сознания, да? Та личность, которая пишет детективы, она отличается от той личности, которая пишет серьезную литературу. А причем она отличается не только с точки зрения там содержания, да, то есть того, что личность пишет, но даже с точки зрения языка. Ну, то есть это две разные вещи. То есть я даже проводила опыт, да, для так сказать, удовольствия личного и друзей. Дала человеку, который вообще никогда меня не читал, ничего не читал, да, дала этому человеку два отрывка, да, один из детективов, другой из там моего серьезного какого-то рассказа. И говорю, это вообще кто писал? Он говорит, ну, конечно, разные люди это писали, да. То есть. Но вопрос в том, что нельзя. То есть у жанровой литературы у нее есть определенные законы. И сейчас, конечно, очень популярно это такое соединение, сращение жанровой литературы и литературы высокой. То есть если сейчас человек пишет детектив, недостаточно того, чтобы у него был детективный сюжет. Недостаточно того, чтобы у него было преступление, у него было расследование, у него было там наказание, да, теоретически, да, то есть, надеемся, труп и так далее. Да? Сейчас в современной жанровой прозе, нужно брать куски, да, то есть из высокой литературы, нужно обязательно какие-нибудь литературные загадки, нужно какие-нибудь игры с читателем, нужно обязательно какое-нибудь такое место, где все это будет происходить, должно быть экзотическим. То есть сейчас уже даже простой, в общем, такой полицейский детектив, американского его, так сказать, разлива, он все равно сращивается с литературой высокой.
0: Это с Умберто Эко.
1: Ну, тоже, но это вопрос того, что это уже исторический детектив, да?
0: Да.
1: Но... Исторические детективы невероятно популярны, а? Вот, и, в общем, когда я начинала писать детективы, у меня же тоже исторические детективы, только у меня викторианские, исторический детектив, он как историческая проза, нужно очень много готовиться, нужно очень много читать, нужно очень много искать информации, да, то есть он просто уже на одном там трупе или даже на 10 трупах не выйдешь. Нужно подбирать свою информацию правильно, и нужно обходиться без исторических ляпов. Поэтому, в общем, такая вещь...
0: Источников много надо.
1: Да, очень.
0: А вообще начинайте с интриги, с конца.
1: Смотрите, у меня как бы сейчас, ну вот та серия, которую я сейчас уже на четвертом детективе нахожусь, всего вот 5, да? Вот. Это, в общем, такая игра, да, когда у нас каждая книга, каждый детектив, она строится по законам поджанра. То есть первый детектив у меня был полицейский, то есть то, что называется procedural по-английски, то есть расследование. А второй детектив у меня это такой полудетектив, полуприключенческий роман и вестерн, да, потому что он там в Америку едет, мой герой. Третий детектив это герметический, чисто герметический детектив. Четвертый детектив, который я сейчас пишу, это политический детектив, а там шпионаж и так далее. И тому подобное. И пятый детектив, он у меня будет тоже вот такой, то, что называется adventure, да, то есть приключенческий, когда герои отправляются куда-то очень далекое место, и там, значит, разворачивается сюжет детективный.
0: А вы любите читать, например, детективы, которые притворяются детективами, на самом деле являясь или социальными романами, или психологическими остро?
1: Ну, смотрите, в общем, как я уже говорила, да, сейчас модно вот это сращение жанров, поэтому сейчас человек, который задумал написать детектив, он просто так на рынок с детективом не выйдет. То есть любой агент литературный прежде всего требует от вас, когда вы там рукопись посылаете, агент литературный требует список книг, на которые ваша книга похожа. То есть, кто еще пишет вот о таких же вещах? И поэтому, в общем, каждый автор, он находится в такой подгруппе, будем так говорить, авторов. И поэтому, конечно, когда я открываю книгу сейчас, да, то есть в 2026 году, я уже не жду такого простого сюжета, какой был, простите, у Агаты Кристи. Да? То есть, Агата Кристи, конечно, это там, да, мать детективного жанра, но... Сейчас, через там, почти 100 лет после Агаты Кристи, сейчас так писать уже невозможно.
0: Ну вот, например, Бенвилл, который, с одной стороны, детективщик, да. С другой стороны, лауреат Букера, да. Серьезный романист. Но как-то да. У него в романах всегда тайна и преступление с чем-то более высоким.
1: Ну, смотрите, опять же, это нас возвращает к нашему, в общем, Чарльзу Диккенсу, да, потому что у Чарльза Диккенса, который, хотя Чарльз Диккенс написал только «Тайну Эдвина Друда», и то он ее не дописал, и поэтому, потому что он ее не дописал, сейчас миллионы, там, тысячи людей по всему миру ее дописывают, да, постоянно, каждый год. Вот. Мне кажется, что Диккенс очень хотел написать детектив, да, но он все время откладывал это, и только когда он окончательно себе сделал имя, когда уже нельзя было ни в чем его обвинить, нельзя было сказать, что вот это вот человек, который гонится за дешевой сенсацией и так далее, да, и тогда он стал писать «Тайну Эдвина Друда», но жизнь мешалась, да. И у Диккенса, если вы заметите, в каждом романе есть детективная составляющая, в каждом романе,
0: безусловно,
1: есть преступление.
0: Да.
1: Да, да.
0: Хорошо. Нелли Шульман, которая пишет серьезную прозу.
1: Ну, смотрите, опять же, да, то есть это, у кого-то это был анекдот про жену-любовницу, не помню, да, то есть я сам в библиотеку, да, вот. Серьезная проза, это, если жанровая литература, это жена, да, потому что жанровая литература, она требует, ну, я не пишу каждый день, да, потому что нету времени писать каждый день, но каждую неделю там, или каждые там 2-3 дня, то не жанровая литература, серьезная литература, она требует концентрации. То есть даже рассказ, который, в общем, достаточно короткий, который 15 страниц, то есть написать 15 страниц детектива значительно легче, даже литературного, значительно легче, чем написать 15 страниц высокой прозы. Да? Потому что в высокой прозе там другие требования, и там надо более внимательно относиться к языку, там надо убирать штампы, потому что, в общем, читатели детектива, они простят вам какие-то вещи, если сюжет будет достаточно лихо закручен и герои будут хорошо прописаны. А читатели высокой прозы, они как раз люди, которые штампы не приветствуют. И сюжет здесь менее важен. Да? И поэтому, в общем, я хочу сказать, что люди, которые одновременно пишут и то, и другое, вообще достаточно сложно, потому что, когда переходишь на территорию высокой прозы, надо забыть о сюжете. Да, то есть надо забыть о том, что вот там у тебя в жанровой прозе сюжет был двигателем, нужно было все время гнать вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, да, к финалу романа, а здесь можно никуда не гнать, здесь можно расслабиться.
0: И, значит, надо, наверное, сказать, что, во-первых, ваши рассказы, повести, да, печатаются в очень качественных изданиях. Это, значит, «Берлинские берега», это «Новый мир», это «Тайные тропы». Ну и о премии.
1: Ну да, в общем, тут получила премию «Антоновка», которая для прозаиков старше, ну или поэтов и прозаиков старше 40 лет. Вот, и, в общем, довольно неожиданно на самом деле, потому что я когда, в общем, когда оказалась в коротком списке, а когда когда печатают короткий список, ну это не первая моя премия, конечно, да, ну сам факт, а когда печатают короткий список, то там не пишут, за какое произведение, с каким произведением человек номинировался. И я, когда увидела короткий список, я стала мучительно вспоминать, какое произведение им посылала. Потому что я не помнила вообще никак. Да? И только когда получил первый приз, и когда получил первый приз, там уже на сайте написали какое-то произведение, я такая, уа, оказывается, я это произведение куда-то еще и посылала. Это у Баруха Александра Плохотенко было напечатано в «Тайных тропах» рассказ.
0: Вообще, вы в какой обстановке любите писать? Тихо, чтобы было?
1: Я хочу, чтобы было тихо. Я извините, я сюда пришла, то с рынка Махане и Худа, да? Вот, и это не та обстановка, где я люблю писать. Вот, нет, тихо, важно, чтобы было тихо. Но при этом, что значит тихо, да? То есть посторонние шумы, в общем, они мне не мешают. Главное, чтобы это все было там, ну, чтобы не кричали рядом в ухо. А так, в остальном, нормально.
0: Ну, я так понимаю, что преподавателю хватает за день, в общем. Поэтому я понимаю ваше желание тишины.
1: Это как, Вознесенский, что ли, писал, да, покойный? В тишины хочу тишины, да. Вот это он, да.
0: Нервы, что ли, обожжены.
1: Абсолютно
0: да.
1: Верно.
0: Хорошо, сейчас двинемся дальше. Вот, давайте послушаем Эми Вайнхаус. «You know I'm not good», и я, честно скажу, вот полностью прослушаем, потому что
1: полностью
0: не могу сокращать эту песню.
1: Между прочим, я по мотивам этой песни написал рассказ, который даже что-то выиграл. Англоязычный при этом рассказ. И был напечатан. Да.
0: Во как.
1: Да.
0: Слушаем.

0: литературовед, историк, прозаик Нелли Шульман. Великая певица была.
1: Да, невероятно, невероятно. Просто великая, да.
0: Так, идем к вашему литературоведению.
1: Давайте.
0: Что включает в себя ваши занятия литературоведением, так сказать, к какому направлению вы? Вы 28 статей, по-моему, у вас,
1: да? 31. Список посылала, да. 31, да.
0: И вы выступаете на различных конференциях. Чему посвящены ваши литературоведческие работы?
1: Ну, смотрите, у меня два направления, да. То есть первое направление — это как раз вот тот самый наш детектив, да. Потому что, в общем, когда пишешь детективы, начинаешь интересоваться механикой, и начинаешь интересоваться построением всего этого дела. И поэтому, в общем, я довольно много писала и продолжаю писать о детективах 19 века, причем как британских, так и русских детективов 19 века. Потому что наша детективная традиция, она, конечно, то есть заимствованная, да, понятно, она там у Габорио того же самого, да, и там у Жена Сю, у Илки Коллинза «Женщина в белом». А потом стали немножко там развиваться на, так сказать, на нашей почве, на русской почве, и уже появились достаточно оригинальные, будем так говорить, детективы. Вот. И это такое первое направление. Да, а второе направление — это то, что меня интересует в общем и в целом, да, то есть еврейская литература на русском языке, поэтому я довольно много писала про Льва Леванду, писала про Рахильхин, да, Рахильхин, и, в общем, про вот эти вот, про Осипа Рабиновича, про еврейских писателей, которые писали на русском языке в 19 веке.
0: Тут очень интересно, но и вообще ваш разговор о детективе, там, о географии в детективе, например, мне кажется, что это...
1: Ну, да, потому что, опять же, да, то есть такая вещь про географию, это то, что если вы, если мы берем Шерлока Холмса, да, то Шерлок Холмс, он, в общем, не выезжает из Британии, он не выезжает из Лондона, он очень редко куда-то отправляется, из квартиры вообще редко выходит, да. То есть он это такой герой, который, вот концентрические круги, да, то есть Британская империя, и потом из этой, вот вы, если помните, знак четырех из Индии, из Агры, там являются эти каторжники, являются это золото, там, и так далее, да, то есть эти мормоны в этом, в Скарлетт, они приезжают из Америки, и все это концентрируется, да, в Лондоне, и все, и весь Лондон концентрируется на Бейкер-стрит 221Б, и на Бейкер-стрит сидит Шерлок Холмс, который все это разгадывает, то есть он в центре вот этого викторианского Лондона, в центре викторианской Британской империи, и когда он выезжает куда-то, он редко это делает, и он максимум, куда он выезжает, это вот тот же самый, эти болота, да, в Собаке Баскервилле, или там еще несколько рассказов, в которых он выезжает за пределы, ну, Лондона.
0: Еще ему приходится с Мориарти бороться.
1: Да, но это уже, да, когда так сказать, Конан Дойлю необходимо было, он хотел, в общем, убить Холмса, конечно, да, когда ему надо было красиво убить Холмса, он решил его красиво убить, но, как известно, да, то есть рынок решает, вот, а рынок потребовал возвращения героя, и поэтому пришлось его оживить. Поэтому, в общем, ну, вот, например, у меня в детективах, я уже прям точно решила, что пятый детектив, причем изначально должно было быть 4, но потом я поняла, что надо 5, потому что если будет 5, то тогда история точно закончится. Вот, и после пятого детектива я этого героя больше возвращать не буду. Все. Да, то есть, может быть, я какие-то рассказы там напишу, у меня пара рассказов есть про него, но возвращать в виде как бы детектива, возвращать в романы я его больше не буду. Да. Поэтому у географии в этом, в плане детектива, у нее есть некая такая в 19 веке у детективщиков, да и сейчас, в общем, тоже, у них есть любовь к таким экзотическим локациям. И, с одной стороны, вот это, да, когда у нас детективы происходят, если сегодня по какому-то поводу, не помню по какому, читала о Гонконге, да, и о там колониальном Гонконге британском, и вот вам, пожалуйста, экзотическая локация, экзотическое место. А с другой стороны, есть детективы, которые нарочно, есть писатели, которые, ну, то есть, там, Деннис Ли Хейн в Америке, да, которые нарочно отказываются от любой экзотики, у которого все детективы происходят на расстоянии там 20 квадратных, на пятачке в 20 квадратных километрах, одном и том же, да, то есть вот такие писатели тоже есть.
0: А просто интересно, уже чертовски мне. С кого начинается русский детектив, как самостоятельно?
1: Ну, смотрите, у нас, конечно, у нас был такой Александр Шкляревский, да, прекрасный, недооцененный писатель. Вообще, все, понимаете, у нас проблема, что у нас за, ну, как у англичан такая же проблема, за Диккенсом никого не видно, называется, да, а у нас за Достоевским никого не видно, за Толстым никого не видно, за Тургеневым. А кроме Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова, вот, позже Чехова, существовало еще там десятки тысяч людей, которые писали журналы и газеты.
0: Второй ряд, третий ряд и так далее.
1: Да, и так далее.
0: Шиллеры,
1: да.
0: Михайловы.
1: Да, конечно, конечно. И те же самые «Петербургские тайны», да, Крестовского, они, в общем, стали известны. Почему? Потому что по ним сериал сняли.
0: Экранизация.
1: Экранизация, да. Вот, и тот же самый Шкляревский, у него есть такая повесть «Русский Тичборн», очень интересная повесть, в которую он берет, действительно, существовал случай, который всколыхнул, в общем, викторианскую Британию. А дело в том, что наследник такого богатого аристократического рода поплыл в Австралию, поплыл в колонии. На подходе к Австралии корабль потерпел крушение. Этот самый Тичборн пропал без вести. Ну, в общем, такое случается в кораблекрушениях. И через какое-то время, года 3-4, появился человек того же возраста, которого мог бы быть этот Тичборн, и назвал себя этим Тичборном. И было целое разбирательство, и был суд в Лондоне, да, когда, была мать этого Тичборна, погибшего-то, пропавшего без вести, когда разбирались, это Тичборн или не Тичборн. И берет Шкляревский эту коллизию и пишет повесть «Русский Тичборн», которая тоже очень интересная. И она построена на этой коллизии, только она перенесена уже, соответственно, в русские реалии.
0: А был такой, извините, пердуха, вот «Перестройка», и была серия «Забытая книга». У меня в библиотеке есть том Шкляревского из этой серии, потому что действительно забытая, а нехорошо забывать.
1: Нет, нехорошо, конечно, да.
0: Очень коротко, блиц такой, самая загадочная фигура англоязычной литературы.
1: Ох, боже мой. Так, вот прям... Ну, я бы сказал, что Уильям Шекспир вообще на самом-то деле, да?
0: А вы верите, что он
1: был... Ой, слушайте, это очень интересный вопрос. Я вообще человек... Я сегодня писала про Тунгусский метеорит, вот, и знаете, что Уильям Шекспир, он как Тунгусский метеорит. То есть все понимают его влияние, но никто его не видел, да? Вот, где он вообще, да? То есть у нас есть какой-то этот бюст в Стратфорде на Эйвоне, у нас есть человек, у которого там остался его какой-то жизненный путь, да, мы о нем, в общем, достаточно много знаем, как о Тунгусском метеорите, вот, но и влияние он произвел, но сам, как бы, Шекспир, он такой ускользающий, мы не можем понять, кто это, что это, или это была группа авторов, или это был какой-то аристократ, там,
0: Оксфорд, ну, претенденты есть,
1: да, много. Но мне кажется, что вот в этой загадочности-то очень много прелести, потому что не надо, зачем, какая разница, да? То есть то, что осталось после этого человека или группы авторов, или кого угодно, является фундаментом английской литературы.
0: А самая недооцененная фигура англоязычной литературы?
1: Ну, если брать рецепцию, как принято говорить в литературоведческих кругах, а если брать рецепцию российскую, то я бы все-таки сказал, что Д.Х. Лоуренс. Потому что у нас Д.Х. Лоуренс — это «Любовник леди Чаттерлей». А «Любовник леди Чаттерлей» — это, конечно, очень хороший роман, но у Лоуренса есть значительно более важные романы, чем «Любовник леди Чаттерлей». Там те же самые «Сыновья и любовники». Mm-hmm. Да, вот. И мне кажется... Ну, понимаете, в советское время просто Лоуренс же не был коммунистом или даже большевиком, или сочувствующим.
0: Слава
1: богу, да. В советское время же... Вот почему Стейнбек, да? Почему Стейнбек был таким? Его издавали, его переводили. Потому что Стейнбек был коммунистом, да? То есть и почему, кстати говоря, вот я буквально на досуге, кстати, по поводу там «Дружбы народов», которая сейчас стала принадлежать Литературному институту, я посмотрела подшивки в интернете «Дружбы народов» 60-70-х годов. Там огромное количество афроамериканских писателей. То есть постоянно переводили афроамериканских писателей, переводили южноафриканских писателей, переводили австралийских писателей. То есть все те, кто писал о язвах капитализма, да, грубо говоря, им прямая, так сказать, дорога была в советскую, в иностранную литературу, да, и даже в «Дружбу народов». Вот, поэтому, в общем, ну, я все еще, возвращаясь к Лоуренсу, из-за «Любовника леди Чаттерлей» у него в русскоязычной, как бы, переводческой среде сформировалась такая устойчивая репутация. А это все равно, что сказать, что Владимир Владимирович Лобоков ничего, кроме «Лолиты», не написал.
0: Очень понятно.
1: Да.
0: Так, скажите, пожалуйста, Где вас можно прочесть в ближайшее время? Где выходят романы?
1: Ну, нет, роман, ну, смотрите, я печатаюсь в России, да, то есть я печатаюсь онлайн, у меня все есть на Литресе, да, вся моя детективная серия там лежит, там же лежат мои исторические романы. А что касается высокой литературы, то вот в «Тайных тропах», зависит от того, когда это пришлю, в «Тайные тропы», но я думаю, что скоро пришлю, в «Тайных тропах» скоро будет новый рассказ.
0: Окей, вы туда посылаете рассказы.
1: Да, конечно, да.
0: А, окей, тогда мне остается только добавить, читайте «Тайные тропы», и будет вам счастье. Как
1: да, это очень прекрасный совершенно журнал.
0: Во всяком случае, да, я просто не... Я удивлен его размахом и набором авторов, которые, ну, честно, каким образом им, так сказать, выпускающим журналу удается собрать этих авторов в одном месте,
1: это дар.
0: В хорошем месте.
1: Это дар,
0: конечно.
1: Да.
0: Ну что же, тогда я попрошу вас сказать... У нас последний вопрос есть. Значит, вопрос прочерк. То есть это такой как бы ответ на незаданный мной вопрос. Все гости проклинают меня в этом месте, потому что вы нас не предупреждали.
1: Ну, нормально.
0: Но вы... Да, как-то я за вас спокоен, поэтому у вас есть сейчас вот... Ну, минута времени, скажем так, для того, чтобы придумать себе аудиторию, которой вы скажете то, что хотите сказать.
1: Не, ну, я ожидала вопрос о творческих планах, да? Вот.
0: Но он предыдущий был.
1: Нет, это было о том, где меня можно прочитать, а это творческий план.
0: Так вы же пишете четвертый роман.
1: Так нет, это же потом еще дальше будет все. Вот,
0: потому что... Я готов.
1: Да, потому что дальше вот вторая серия «Марлезонского балета» я буду писать о британском протекторате здесь, в, так сказать, будущем еврейском государстве. То есть тогда еще, конечно, Палестине, да, mm-hmm. значит, 20-е годы. Да, то есть,
0: это будет тоже...
1: Это детектив, да. Но это будет не это будет уже другой, конечно, человек, да, естественно, потому что это 20-е годы 20 века, это викторианское время, это будут разные люди, вот. Но детектив из Лондона, из метрополии приезжает сюда и пытается здесь встроиться в здешнюю среду и не умереть, не погибнуть, да, и при этом расследовать преступления.
0: Ну, по-моему, план
1: грамотный
0: и грандиозный.
1: Читайте, да.
0: А мы
1: да,
0: будем
1: да.
0: читать, мы же знаем где. Хорошо, но это не освобождает вас от того, чтобы сказать, ну, какие-то слова, которые вот о том, что вы сейчас думаете и чувствуете, ну, нашим слушателям или вашим коллегам-писателям, или редакции «Тайных троп».
1: Ну, я хочу сказать, что, в общем, литература — это одна из тех вещей, которые делает жизнь человека счастливее, которые делают жизнь человека полнее, и куда можно, ну, это эскапизм, да, то есть куда можно уйти, спрятаться там какое-то время, и я всегда настаиваю на, как сейчас принято говорить, терапевтических качествах литературы. Это вещь, которая лечит. Это вещь, которая лечит и создателя, и читателя.
0: Причем, что интересно, она лечит неважно, чем хорошей концовкой или плохой, она сама по себе.
1: Сама по себе, да.
0: Ну, слушайте, Нелли Шульман, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация у нас подходит к завершению. Нелли, спасибо, во-первых, что провели этот час с нами.
1: Спасибо вам.
0: Я вам желаю вдохновения, удачи и дальнейшей, может быть, охоты к перемене мест, потому что это тоже часть вашей биографии, часть вашего творчества.
1: Абсолютно верно. Да, спасибо.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшван, Игорь Хариф. Сейчас мы послушаем еще одну композицию от Нелли. Это Шуберт на сей раз. И этого мы тоже очень рады. Просто я бы сказал, что плейлист один из образцовых. Спасибо за него отдельное. Вот. Ну, а потом очередной выпуск новостей и, да-да, вновь полная иллюминация. А сейчас Шуберт.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: очистить этот район от боевиков Хизбаллы. Вместе с тем ЦАЛ продолжит решительно устранять угрозы, исходящие с территории Ливана, и в случае нарушения режима прекращения огня готов в кратчайшие сроки перейти в наступление. Об этом сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь. Правительство отказалось подчиниться постановлению Высшего суда справедливости БАГАЦ по вопросу назначений в Совет второго управления телерадиовещания. Единогласно одобрено предложение министров Ярива Левина и Шломо Караи, согласно которому правительство не признает никакое решение, назначение или действие Совета второго управления до тех пор, пока его состав не будет соответствовать требованиям закона. Это решение правительство приняло после того, как в прошлом месяце БАГАЦ постановил заморозить новые назначения в Совет и разрешить ему продолжить работу в неполном составе. Министр юстиции Ярив Левин заявил в этой связи следующее. «Возможно ли в демократическом государстве, чтобы суд поставил себя выше закона и породил анархию? Вот в чем вопрос. Мы противостоим этой анархии, и именно так и следует поступать». Здесь все поставлено с ног на голову. Горстка судей, которые сами выбирают себе преемников, и я могу засвидетельствовать, как именно это происходит. Буквально за закрытыми дверями, по принципу «свой приводит своего», считают, что стоит выше правительства, выше Кнессета и выше воли народа, заявил министр Левин. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии адвокат Дин Ливне заявил, что комиссия принимает все возможные меры, чтобы не допустить подрыва доверия к результатам выборов. «Главный вопрос, на котором мы сосредоточены, это прозрачность. Мы намерены сделать предстоящие выборы самыми прозрачными в истории. Мы рассматриваем возможность вести в интернете прямую трансляцию подсчета голосов в Кнессете. Я буду вести прямую трансляцию из помещения, где хранятся бюллетени в двойных конвертах. Там находится от 600 до 700 тысяч таких конвертов. Каждый, кто захочет увидеть их, сможет зайти на наш сайт и сделать это в прямом эфире». Ливне также предостерег от распространения ложной информации и заявил, что сфальсифицировать выборы в Израиле невозможно, однако можно заставить общественность поверить, что они были сфальсифицированы. Об этом сообщила корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. В Министерстве финансов предупредили о последствиях принятия основного закона об изучении Торы и заявили, что его реализация потребует повышения налогов на 16%. В профессиональном руководстве министерства пояснили, что этот законопроект, уже принятый в первом чтении, увеличит налоговую нагрузку, закрепит нынешнюю ситуацию, при которой ультраортодоксы не служат ЦАЛе, и приведет к перераспределению дополнительных бюджетных средств в пользу ультраортодоксального сообщества. По подозрению в убийстве, совершенном сегодня утром в Ум-эль-Фахме, задержаны 4 человека. Мужчина около 30 лет был застрелен, еще один получил ранение средней степени тяжести. В полиции сообщили, что задержанные жители города доставлены на допрос. В окружной суд Тель-Авива подано еще одно обвинительное заключение против тренера по спортивной гимнастике Евгения Йорданова из Кирьят-Оно. Йорданову 51 год. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении двух гимнасток, не достигших 16-летнего возраста. Жалобы по этому делу были поданы в полицию после того, как около 2 недель назад против Йорданова было подано первое обвинительное заключение по многочисленным делам о преступлениях на сексуальной почве в отношении двух других несовершеннолетних спортсменок, которых он тренировал. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Во вторник и среду ожидается постепенное небольшое похолодание, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автор.

0: автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Иногда кажется, что израильская система слишком сложная. Язык мешает, а без адвоката так вообще невозможно в Израиле отстоять свои права. Но жизнь регулярно доказывает обратное. Наша следующая героиня Светлана. В стране всего 4 года. Без иврита, без адвоката, без поддержки изнутри системы, и при этом она выиграла суд. Речь идет о проблеме, с которой сталкиваются многие из нас, как арендаторы. Протечка в квартире, и кто несет ответственность за эту протечку? Светлана не только не сдалась, но и довела до конца и выиграла суд. И это не первый такой случай в нашей программе. Напомню, что некоторое время назад у нас была героиня, тоже новая репатриантка, которая самостоятельно выиграла суд у МВД. Светлана, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Во-первых, я очень за вас рада, горжусь и поздравляю, что вы справились с таким, на мой взгляд, нелегким делом.
1: Спасибо большое.
0: Давайте начнем с самого начала. Что же произошло в квартире, с чего началась вообще эта история?
1: Началась вся история с того, что в декабре месяце мы с семьей переехали в квартиру. Ну, как бы мы ничего такого не ожидали. Квартира была чистая, после ремонта окрашена. Мы заехали, все было хорошо. Мы подписали хозе, без риэлтора, без тивуха. Через буквально несколько дней начались дожди. Это декабрь месяц, и у нас просто с потолка начало все капать. Начало капать в районе кухни, в комнатах, в детской комнате, в одной из детских, две детские комнаты в квартире было. И в одной из детских комнат тоже были протечки. В общем, это все продолжалось столько дней, сколько шли дожди. Мы в первый же день об этом сообщили нашей собственнице. Собственница сказала, что она будет что-то решать, и слово «будет что-то решать» затянулось буквально на месяц. Месяц мы жили в сырости, с ведрами, с постоянными просьбами нам что-то здесь починить. То есть после того, как мы видим, что ничего не двигалось, мы написали предупреждающее письмо собственнице, и опять не последовало никакой ответной реакции, никто ничего нам не делал, ни ремонт, ничего, и мы подали в суд.
0: Это, наверное, был непростой шаг. Скажите, что было самым страшным? Язык, сама процедура или страх совершить ошибку и еще показаться должной владелице квартиры?
1: Да, наверное, это был самый большой страх – проиграть. Потому что если бы мы проиграли, на нас бы еще легли какая-то… Огромный кусок затрат бы на нас лег.
0: Как вы подготовились к суду? Откуда брали информацию?
1: Во-первых, я гуглила. Информацию так. Я брала с ИИ, чат-GPT. Все, что я могла где-то нагуглить и узнать, я все... Сначала я обработала и узнала всю информацию, как можно подойти к этому суду, какие могут быть нюансы, как правильно вообще это все организовать. И только потом мы начали это все делать. Но еще первым делом мы сначала написали предупреждающее письмо собственнику. Опять же, не последовало никакой реакции. После этого мы уже наняли шамая. Шамай — это оценщик, специальный оценщик, который приходит и занимается именно в плане протечек в квартире. Это не просто оценщик, это не оценщик по квартирам, это специальный оценщик, который занимается именно протечками и выявление ущерба для пострадавшей стороны. То есть для этого мы его как бы и вызвали, чтобы он нам сделал заключение, и с этим официальным заключением уже можно было смело идти в суд.
0: А как проходил сам процесс судей и какое решение в итоге принял суд?
1: Процесс судей проходил, это был для меня первый суд в этой стране.
0: Ну, будем надеяться, что и последний.
1: Да. Процесс проходил. Сначала это было у нас как-то немножечко напряженно. Со стороны судьи были претензии. Почему? Потому что по делу у нас два ответчика. Это я и мой муж, так как мы подписали хозе вдвоем. Но так получилось, что в день суда мой муж вообще не явился на заседание. Мне пришлось идти самой. Я, будем говорить, почти 4 года в стране. Иврита у меня еще такого полноценного, высокого нет. Есть уровень БЭТ. Но я пыталась прийти, объяснить судье, что я также имею право находиться на судебном заседании. Почему? Потому что я ответчик один по суду, по договору в ХОЗЭ. Единственное, что, конечно, я не узнала о том, что нужно было предупредить суд, уведомить его в письменном виде, что я не владею досконально ивритом, и мне нужно было организовать заблаговременно переводчика. То есть мы это не сделали. Это тоже наше нарушение, одно из. И в том числе одно нарушение было то, что второй ответчик не явился в суд. Это одно из очень больших нарушений. Вот. Но несмотря на это все, выступал адвокат на заседании суда нашей хозяйки.
0: А то есть вы, получается, были против адвоката?
1: Я была против адвоката, да, и против собственников. Вот. И когда выступал адвокат, пытался защищать, пытался говорить, что мы поселились в дом не очень новый, а можно так сказать, даже немножко старый, она объясняла это судье, что да, есть в квартире проблемы и все остальное. Вот. И судья даже изначально, как только адвокат начала говорить, она говорит, подождите, я не знаю, как дальше нам вести суд, потому что человек не владеет ивритом, переводчика у нас нет, а первый ответчик, который по делу ивритоязычный, он не явился на суд. Как дальше вести суд, мы не знаем. И я поняла это, вот я как-то это поняла, да, я начинаю просто разговаривать с судьей на иврите, я пытаюсь что-то объяснить, где находится мой муж, почему он не пришел. Я пыталась объяснить, что у меня есть также контраргументы по делу, у меня есть также доказательства, у меня есть также фотографии, я могу все рассказать и объяснить на своем уровне. Вот, и у меня была передо мной на столе пачка документов, которые я подавала, когда мне пришел вызов на суд, я подавала возражение на этот суд. Но они мне вернулись. Почему? Потому что наша хозяйка, после того, как мы, живем в этой квартире, отказались оплачивать арендную плату, она пригрозила тем, что она будет нас вызывать через суд, вызывать будет нас в суд и с помощью адвоката нас выселять из квартиры. Вот так вот.
0: Светлана, огромное, во-первых, спасибо вам, что согласились поделиться с нами вашим опытом. Я уверена, что вы для многих наших радиослушателей, которые слушают сегодняшний эфир, показали на своем примере, что даже когда страшно, даже когда нет языка и поддержки, все равно можно идти до конца
1: нужно
0: и защищать.
1: Нужно действовать, да, нужно действовать.
0: Спасибо вам огромное, Светлана, и хороших вам продолжения жизни в Израиле, без таких
1: спасибо
0: приключений.
1: Большое. Да, до свидания. Хорошего вам вечера. До свидания. Спасибо.
0: С нами на линии находится еще адвокат-нотариус Дмитрий Баксанский. Мы попросили его прокомментировать ситуацию, которая произошла со Светланой и с арендатором, и рассказать, что вообще нужно делать в таких случаях всем арендаторам, которые страдают от тех или иных действий владельцев квартиры. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Давайте с вами посмотрим с профессиональной точки зрения, насколько вообще эта история типична вот с протечками в съемной квартире?
2: Истории эти распространены, поскольку если речь идет о людях, которые снимают квартиру в старом доме, как правило, там часто подобного рода проблемы возникают. То есть эта проблема не является какой-то редкой. Эта проблема довольно-таки распространенная. И поэтому, в общем-то, здесь нет ничего удивительного, что это произошло с этими людьми. Это как бы не что-то редкое. Что касается действий, то, безусловно, как только люди обнаружили, что у них есть проблема в квартире, в данном случае, если их заливают соседи сверху, то они, естественно, должны обратиться к соседям сверху и попытаться устранить эту протечку. Опять же, это должны устранять соседи сверху.
0: А кто в данном случае должен обращаться? Кто несет ответственность, арендатор или арендодатель?
2: Значит, в данной ситуации, во-первых, здесь нужно понять следующее. То есть если люди живут в квартире, их заливают сверху, то действовать в первую очередь должны они, поскольку они живут в этой квартире. Они должны ждать хозяина квартиры, пока он приедет, особенно если хозяин за границей, так, и он не может быстро прилететь. Приехать, соответственно, навестить жильцов и обратиться в данной ситуации, в общем-то, к соседям сверху.
0: Окей, это в ситуации, когда у нас есть соседи сверху. А если это крыша?
2: Если это крыша, то в данной ситуации, опять же, крыша является, если это обычная ситуация, то крыша является собственностью всего дома. И опять же, это нужно обращаться в Адабайт, домовой комитет. Бывает, конечно, ситуация, что это такой старый дом, что там нет и домового комитета. Безусловно, обратиться и к хозяину квартиры, но если это произошло вот уже немедленно, то это соседи сверху, это домовой комитет, связаться с хозяином квартиры. Теперь, ситуация подобного рода, она порой нерешаема быстро, даже если хозяин хочет помочь. Потому что если, например, потекает крыша, то не может сам, то есть как-то ее залатать.
0: Ну допустим, да.
2: Так? Или, соответственно, течет от соседей. Для этого надо вызывать специалиста. В общем-то, добросовестном подходе со стороны соседей сверху или жильцов, если это крыша домового комитета, то в первую очередь это должны устранять они. Так? Потому что каковы могут быть действия, например, ситуации, когда протекает сверху от соседей, во-первых, здесь нужно прежде всего предъявлять претензии соседям сверху. Предъявлять подобного рода претензии могут и жильцы. Закон позволяет это сделать. Для этого не надо, чтобы иск предъявлял какую-то финансовую претензию и предъявлял владелец квартиры. Тут надо разграничить ситуацию между тем, что с одной стороны есть ущерб от соседей, допустим, или от крыши, которая является совместной собственностью, и если квартира находится в состоянии непригодном для в данной ситуации проживания, так вот, как это произошло у этих людей. То есть я так понимаю, что тут не просто была какая-то течь где-то в комнате, что вот, ну, течет, неприятно, грязно, но при этом это не мешает жить. Тут была гораздо серьезнее проблема, когда люди не могут находиться в этой квартире, требуется, возможно, капитальный ремонт у соседей сверху, и в их квартире, и, соответственно, это нельзя решить быстро, даже если все стороны готовы в этом участвовать. То есть соседи сверху понимают, что они должны ремонтировать, но и мастер говорит, что проблема такая, что это может затянуться на время. При этом в их квартире то же самое, ситуация, при которой им надо выселиться, они не могут там жить. И хозяин квартиры, который готов пойти навстречу. Но, к сожалению, именно юридические конфликты возникают, когда есть проблема как с соседями сверху, так и с хозяином квартиры, который упрямо хочет денег, которому наплевать, в общем-то, на своих жильцов, у которого шкурный интерес. Вот ему нужно денег, он для этого сдает квартиру, его не интересует абсолютно, вот живите как живите. То есть такой не очень добросовестный человечный подход, но он имеет место.
0: Ну хорошо, на что нужно обратить внимание при подписании договора аренды и в части ответственности за ремонт? Какие формулировки должны насторожить будущего арендатора?
2: На самом деле у нас есть, помимо договора аренды, закон добросовестной аренде, который предусматривает, что если происходят проблемы подобного рода, то есть я имею в виду проблемы, связанные с сантехникой, проблемы с соседями, то в этой ситуации, если эта квартира непригодна для проживания, человек может расторгнуть договор. Единственное, он это должен доказать, как это удалось доказать вот участнице, которая рассказала свою историю. То есть они грамотно к этому подошли, то есть они получили экспертное заключение, не просто ждали, когда на них подадут иск, так и, соответственно, потом что-то пытались объяснить в суде. И обращать внимание, прежде всего, стоит именно на ситуации, опять же, подобного рода, когда, если, не дай бог, произойдет ситуация, когда людей залило, неважно, прорвало трубу, возможно, ситуация, при которой не соседи сверху виноваты или соседи снизу, а просто-напросто у них в самой квартире прорвало трубу, и они еще кого-то заливают. В этой ситуации в договоре предусмотреть пункт, который требует немедленного участия со стороны хозяина квартиры. Единственное, нужно понимать, что специфику ситуации, как правило, хозяева на это не идут. А если мы говорим вообще о русскоязычной публике, поскольку мы на русскоязычном радио, то, в общем-то, люди, как правило, они не хотят нанимать адвоката, поскольку это финансовый расход. Кроме того, часто, как правило, владелец квартиры навязывает договор аренды, и он не готов идти никакие уступки. Особенно, если мы говорим об аренде квартир в старых домах, в запущенных домах, как, скорее всего, возможно, это был дом. Пускай он там был после ремонта, может быть, после тамы, но неважно. То есть, как правило, в старых домах. То есть не хотят как бы владельцы квартир в этом участвовать. И израильская практика такова, что владельцы квартир очень часто, особенно если они сдают квартиру на ШКА, то, что называется, на доход, это их дополнительный доход, порой называют это пенсией, допустим, пожилые люди сдают квартиру. И если в данном случае это квартира убитая, то есть они в плохом состоянии, то, как правило, идея квартир предполагает, что, возможно, такого рода проблемы, они на это не идут. Особенно, если они нанимают адвоката, естественно, что они обращают на это внимание. Русскоязычные люди, которые, в данном случае мы говорим про русскоязычных, снимают квартиры, в плохих домах у них часто нет денег на адвоката, они часто не читают договор, и они порой готовы снять любое жилье, где им важно, чтобы это пошло, подошло по деньгам. Они порой заранее знают, что они снимают квартиру, которая находится в аварийном состоянии, квартира проблемная, но у них нет другого выхода. То есть им нужно в данной ситуации снять квартиру, которая находится в очень плохом состоянии, так? И в этой ситуации, и, в общем-то, конкретно, они не могут, то есть, как бы, позволить себе разбираться здесь с хозяином до того, как они вселились, до как они подписали договор, поскольку у них безвыходная ситуация. Безусловно, нужно обращать внимание здесь на юридические тонкости, и для этого лучше нанимать адвоката, не из-за того, что у людей может быть проблема с ивритом. Коренные израильтяне нанимают адвоката, у них нет проблем с ивритом. А для того, чтобы понимать юридические тонкости, сопоставить нормы закона об аренде и сопоставить, соответственно, возможные варианты, которые можно предусмотреть в договоре, помимо тех пунктов, которые предусматривают защиту жильцов, арендаторов закон. Потому что нужно понимать, что даже если прекрасно составлен договор, но хозяин квартиры не хочет его соблюдать, то так или иначе придется судиться. Многие в Израиле хозяева квартир отказываются что-либо менять в договоре касательно своей ответственности. То есть максимум это вот то, что говорит закон. Закон говорит о том, что при какой-то капитальной проблеме, как была вот с этими людьми, с этой парой, которую мы слышали сейчас женщину, то есть хозяева должны вмешиваться, но они не хотят, и для этого приходится с ними судиться. Или, как я так понимаю, люди эти были вообще ответчики, видимо, они, хозяева квартиры, подали на них в суд, раз, в принципе, люди были ответчиками. Если это так, просто не видя документов судебных, нельзя предположить точно.
0: Ну, в любом случае, Дмитрий, я думаю, что ситуация, которая произошла со Светланой и ее семьей, покажет, может быть, для многих будет примером, и даже в случае, если они не могут решить этот вопрос сами, самостоятельно обратившись в суд, то, возможно, они смогут и, в конце концов, даже обратятся к адвокату, чтобы решить вопрос, спор с владельцем квартиры и, в конце концов, выйти из тяжелого положения в случае протечек или других необходимых ремонтов. Дмитрий, спасибо вам огромное за участие и разъяснение. И хорошего вам вечера.
2: Взаимно.
0: До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
0: Иногда человеку отказывают в выплате не потому, что у него действительно нет на нее права, а потому что кто-то решил трактовать правила иначе. Сегодня разберем два случая, в которых смогло помочь ведомство государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Сегодня вместе с нами в студии в эфире Алекс Мишкиблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. И еще он адвокат. Алекс, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Давайте начнем с первой истории. Я немножко сдержала интригу, не стала рассказывать, что случилось. Просто хочу, чтобы вы нам немножко рассказали с самого начала. Первая история просто ух.
3: Да. И первая, и вторая истории, у них есть так называемый общий знаменатель. Это из серии тех случаев, когда в жалобе люди пишут, что они обратились за получением чего-то. Обычно это деньги. И получили ответ: отказано, не положено. Рассмотрение жалобы выясняет, что не столько не положено по закону или по правилам, а не положено в трактовке, как ее понимает то ведомство, которое должно эти правила проводить в жизнь. Случай такой. Существует в рамках усилий правительства, Министерства финансов возродить жизнь на севере после эвакуации, после войны, в частности, бизнес-деятельность, помочь работникам вернуться к своим работодателям, специальная денежная помощь для тех, кто работал на какой-то ферме или предприятии до 7 октября, потом был эвакуирован, и сейчас он возвращается снова на то же место.
0: Так называемая поощрительная дотация.
3: Да, поощрительная премия, такая дотация, определенная сумма денег, которую выплачивают таким людям. Женщина, обратившаяся к нам, действительно работала на определенном предприятии на севере до 7 октября. Потом была эвакуирована, не работала там, соответственно. Сейчас это предприятие пытается вернуться к жизни. И она снова начала там работать и считала, что подпадает под все критерии и имеет право на эти деньги. Однако, когда она обратилась к Битуахлиуми, который эту конкретную дотацию выплачивает, ей было сказано: извините, вам не положено. Почему не положено? Потому что вы там не работали в те 3 или 4 месяца до 7 октября. Как же так? Как же я там не работала? Ведь я сотрудница этого предприятия. По нашим данным, вы находились в отпуске в связи с беременностью. Сначала на сохранении, а после родов в отпуске.
0: То есть женщина на официальном оплачиваемом отпуске, который учитывается в стаж работы, находилась, а в ВТУ Хлюми вдруг решил, что это не считается ее официальным трудоустройством.
3: Да, на ее, так сказать, попытки возразить, что как же так, это же не что-то, что я взяла за свой счет или решила вдруг выйти в отпуск, это что-то, что мне положено по закону, по трудовому законодательству. Я числилась там сотрудницей, мой работодатель не вычеркивал меня ни из ведомости, ни из отчетов в Битуахлиуми или в налоговое управление. Все было законно, мне положен этот отпуск. И ответили: да, конечно, вам он положен по трудовому законодательству. Но это на трудовое законодательство, что касается отпусков по беременности. А что касается правил о выплате вот этого конкретного особо взятого пособия, работа в нашем понимании — это что вы ходили на работу и физически там работали. Будьте здоровы, до свидания.
0: И женщина обратилась к вам сразу после
3: отказа. И женщина обратилась к нам с жалобой. И мы, естественно, обратились в Битуахлиуми. Получили вначале примерно такой же точный ответ. Прошла определенная переписка, потому что этот ответ меня приняли и не согласились с их толкованием. Оно явно нелогично и явно неправильно. В конце концов был подан запрос также в Министерство финансов, которое это пособие установило, и установило эти правила, критерии, кому положено. Мы спросили их, как они понимают, что они имели в виду, когда они писали: работник, который работал там 3 или сколько там было положено месяцев до 7 октября. Они поддержали нашу позицию, что они вовсе не имели в виду, чтобы работник физически ходил на работу там и стучал молотком или нажимал на компьютер. Человек, который формально считался сотрудником, ну так он был в отпуске, который ему положен, что поделаешь. И разные виды отпусков.
0: В итоге Битуахлиуми изменил решение?
3: В итоге Битуахлиуми согласился, изменил решение в этом конкретном случае. И заодно проверил по своим базам данных, скольким еще людям он отказал на похожих основаниях. И если обнаружил дополнительные случаи, то им тоже все было выплачено.
0: Прекрасно. А давайте перейдем ко второй истории.
3: Вторая история в целом похожая, но здесь речь идет о пособии для демобилизованных солдат. Угу. Демобилизованные солдаты среди разных видов помощи и пособий, которые они получают, могут получить, если они работают на определенных рабочих местах, так называемая авуда муадефет, получить тоже определенную дотацию, которую, опять же, выплачивает Битуахлиуми, Институт национального страхования. Среди прочих таких видов деятельности, которые дают право на эту денежную помощь, в списке числится работа в сельском хозяйстве. Девушка вышла из армии, пошла работать, так как она считала, в сельском хозяйстве, институт, который называется Институт Вулкани. Это институт, который занимается разработкой новых видов семян, растений, сельскохозяйственными исследованиями, всевозможными биохимическими исследованиями и так далее. Очень известный как в Израиле, так и в мире институт. Среди прочего, у них есть там поля, где они засевают, допустим, свои экспериментальные семена, растения, проводят опыты и так далее. Она работала на одном из этих полей, сажала саженцы, окучивала их, выращивала, сеяла, убирала урожай, то есть занималась, как она понимала, сельскохозяйственной работой. Однако, когда она попросила пособие, ей было отказано. Ей объяснили, что по правилам надо заниматься не только сельскохозяйственной работой, а сельскохозяйственной работой на предприятии, которое занимается выращиванием сельхозпродукции.
0: То есть продукцию, которую мы потребляем ежедневно, овощи, фрукты и так далее и тому подобное.
3: А не проще говоря, на ферме, да, в кибуце,
0: а не продукция, которая уходит на какие-то эксперименты и опыты.
3: Да. Да. А институт, где она работала, это исследовательский институт. Это не предприятие по выращиванию сельхозпродукции ради сельхозпродукции. Все. До свидания, вам не положено.
0: Давайте немножечко напомним нашим радиослушателям, что вот эта вот авода меудефет, так называемая, это работа повышенного спроса. То есть наши солдаты, которые когда выходят из армии, чтобы получить дополнительную дотацию, которую плачут Бетуахлюми, должны отработать полгода на подобных работах. И это может быть и бензозаправка, и работы на различных складах, и тому подобное. И в том числе, конечно же, сельское хозяйство.
3: Да, это обычно виды деятельности, которая, во-первых, не очень легкая, связанная с ручным трудом или с тяжелым трудом, или с работой на открытом воздухе, и виды деятельности, для которых работодателям тяжело найти рабочих. Mm-hmm. Поэтому цель этой помощи, с одной стороны, помочь солдатам, а с другой стороны, помочь работодателям найти работников. Мы спросили Битуах Леуми, почему, по их мнению, чем отличается посадка семян, выращивание растений с целью исследований в институте Вулкани от такой же точной работы на такой же точной земле, только где-нибудь в кибуце. И, во-вторых, чем с точки зрения института Вулкани поиски работника, которого найти тяжело для такого вида деятельности, отличаются от трудностей, с которыми сталкивается кибуц или владелец фермы. Ну, вначале, конечно, они были не согласны и настаивали на своей версии, что девушка должна была внимательно читать правила, где, среди прочего, указывалось, было написано, что не только работа в сельском хозяйстве, а на предприятии, которое занимается производством сельхозпродукции. Но на это мы обратили внимание, что речь все-таки идет о демобилизованных солдатах, а не о дипломированных адвокатах. И когда молодой человек выходит из армии, вряд ли он понимает разницу между исследовательским институтом и кибуцем. Он понимает, что он идет работать в поле и выращивать растения. В конце концов, так же, как и в первом случае, Битуах Леуми принял нашу позицию и выплатил, изменил свои правила, присоединил к списку организаций, работа в которых дает право на помощь, и этот институт Вулкани, при условии, что речь идет о сельхозработе у них. И подательнице жалобы было выплачено все, что ей полагалось.
0: На самом деле это просто отлично, и слава богу, что у наших жителей Израиля есть такая возможность обратиться в вашу канцелярию, потому что на самом деле есть ситуация, действительно, когда солдаты оказываются в ситуации, что они отработали, и оказалось, что эта работа не подходящая. И очень надеюсь, что многие это услышат. И сейчас, конечно же, в конце нашего с вами разговора обязательно назовем, опять повторим телефон государственного вашего офиса, потому что уже сейчас в WhatsApp нам приходят сообщения и просят обязательно, пожалуйста, повторите, потому что мы слушаем и очень хотим знать, каким же образом можно к вам обратиться. Все-таки... Когда к вам обращаются, вот в первом случае, да, вы сказали, что вам удалось даже и не только поменять решение касательно женщины, которая находилась в декретном отпуске, но и других. Не было ли такой, как в данном случае с девочкой-солдаткой, в такой, ну, подобных случаев, как у этой девушки?
3: Нам не было известно, ни нам, ни Институту национального страхования об отказах кому-то еще, кто работал на сельхозработах в институте Вулкани. Но в целом то, что внесли это заведение в список организаций, работа в которых дает право на пособие, означает, что после того, как эта девушка рассчитается, если на ее место в будущем придет какой-нибудь другой демобилизованный солдат или солдатка, то они уже автоматически эту помощь получат и с такими проблемами не столкнутся.
0: Ну, Алекс, давайте напомним тогда, каким образом к вам можно обратиться, как с вами связаться?
3: Самый простой способ, который предпочитает большинство тех, кто к нам обращаются, это интернет-форма на нашем интернет-сайте, сайт ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Mm-hmm. Там есть форма, в том числе и на русском языке. Тем, кому удобнее обращаться более традиционными или какими-то другими способами, все возможно. Можно послать письмо на ведомство госконтролера, заказное, обычное. Можно послать факс, если хотите, я укажу, какой факс. И можно обратиться по телефону. Ну, жалобу по телефону подать нельзя, но можно получить объяснение. Да, да. Да. Можно приехать в часы приема в одно из наших отделений и сказать дежурному сотруднику, в чем проблема, и он запишет жалобу с ваших слов.
0: Алекс, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Это действительно очень нужная и необходимая помощь, которую вы оказываете жителям Израиля.
3: Хорошо. Телефон, факс?
0: Да, конечно, телефон, да. Будем рады.
3: Телефон нашего ведомства 02-666-5000. Повторяю еще раз. 02-666-5000.
0: Спасибо вам большое за этот эфир.
3: Спасибо вам.
0: До свидания. До свидания. Тема врачебной халатности вызывает огромное количество вопросов и страхов. Многие люди годами живут с последствиями неудачного лечения и даже не знают и не понимают, что речь может идти не просто о каком-то осложнении, а о нарушении медицинских стандартов. Сегодня поговорим о том, как врачебная ошибка действительно считается халатностью. И с нами в эфире адвокат Артур Блайер. Артур, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Таня.
0: Давайте начнем с главного. Все-таки какая врачебная ошибка может стать именно врачебной халатностью с юридической точки зрения?
4: Да, нужно понимать ту разницу, которая существует между собственной ошибкой и юридическим понятием халатности. Юридическое понятие медицинской халатности или врачебной халатности подразумевает ущерб, подразумевает вред, который человеку причинен, и подразумевает право на получение компенсации. То есть просто ошибка врача сама по себе еще не наделяет пострадавшего или, не дай бог, его семью правом на получение компенсации. Здесь нужно доказывать, во-первых, ошибку, да, то, что мы называем ошибкой, это отклонение от стандарта. Несмотря на сколько врач отошел от стандарта и от протокола, это первое. Здесь нужно доказывать ущерб, вред, да, которые человеку причинили. И самое главное, здесь нужно доказывать причинно-следственную связь между двумя этими событиями. А это вообще не банально, и у большинства наших слушателей не интуитивная вещь, потому что человеку врач может причинить, не дай бог, вред, и в итоге он не получит компенсацию, потому что у него были какие-то другие заболевания, которые и так могли привести его к этому состоянию или в какой-то степени повлиять на его состояние без относительно того, как безобразно себя повел врач. Понимаете? И здесь, вот именно на этом отрезке работает, происходит еще много вопросов, проблем, и вот на этом стыке обычный человек, неопытный, не всегда понимает или ощущает, что он имеет право на компенсацию.
0: Ну вот, Артур, вот буквально на днях смотрю, пролистываю Facebook и вижу, женщина жалуется. Операция прошла успешно, но сломали зуб.
4: Ну да.
0: Вот это вот как? Это будет просто... Может означать халатность или тоже нужно раскладывать по полочкам, когда сломали зуб?
4: Все нужно раскладывать, Таня. Все нужно раскладывать по полочкам. Просто смотреть популистки или банально на вещи нельзя. По крайней мере, у нас в суде это не работает. Почему сломали зуб? Нужно понимать, какие были обстоятельства. Может быть, другого выхода не было у врача. Но если окажется на поверку, что был куда более простой метод вылечить человеку,
0: не ломая зуб,
4: лечение, не ломая зуб, не знаю, Окей? Mm-hmm. Как это работает? Я просто вам поясню. Мы же не на пальцах объясняем судьям, в итоге мы, адвокаты, не на пальцах разъясняем судьям, что такое хорошо и что такое плохо в сфере медицинской халатности. К счастью, в мире существует очень много профессий, очень много специализаций, и человек не может объять необъятное. Любой судья не может объять необъятное. Поэтому мы работаем с заключениями экспертов. И здесь все упирается, опять же, в тот стандарт, который должен был применяться в конкретной ситуации, и то конкретное поведение врача, которое было. Если окажется, что можно было запросто оказать человеку лечение, не ломая ему зуб, да, сохранив ему там все, что можно, тогда, естественно, это будет признано грубой врачебной ошибкой, и человек получит компенсацию.
0: Насколько часто в вашей практике и вообще, может быть, по решениям суда других адвокатов, которые ведут дела, и речь идет о неправильной диагностике?
4: Это достаточно распространенная проблема. И причин тому немало. Я думаю, что это характеризует не только нашу страну, но причин тому немало. Очень часто это сводится к обыкновенному бездействию или забывчивости, или просто человек переработал. Да, врачи работают часто там по 24 часа и больше. Но врачи или персонал часто пропускают, если мы сейчас говорим об изучении какого-то рентгена, допустим, если это касается рентгена, часто пропускают вещи очевидные, которые потом эксперты, работая с теми же самыми документами, замечают. И говорят о том, что это было очевидно еще тогда.
0: То есть невозможно было пропустить, да, получается, настолько...
4: Невозможно было пропустить, если бы, опять же, человек адекватно к этому подошел, выспавшись 8 часов до этого ночью, да, сосредоточившись на своей работе, а не на своем телефоне и так далее, нельзя было этого пропустить. Но это просто один какой-нибудь пример. Бывают и другого рода диагностики. Повторяю, все упирается в конкретику. Нельзя всех грести под одну гребенку и говорить о том, что диагностика в Израиле из рук вон плохая. Нет, но люди ошибаются, и врачи ошибаются, и техники ошибаются. Но, к сожалению, когда это касается медицины, цена ошибки слишком дорога.
0: А что делать человеку? Вот он думает о том, что подозревает о том, что все-таки здесь что-то неправильно либо лечили, неправильно прошла операция. Вот что делать в первую очередь в такой ситуации?
4: Ну, естественно, в первую очередь нужно разобраться. Разобраться в этом непросто, далеко не всегда просто. К нам нередко обращаются люди, которые говорят о том, что мне 100% оказали ненадлежащее лечение. Я знаю на 100%, что что-то не так. К сожалению, когда начинаем погружаться в материалы дела и проверяем, все оказывается нередко иначе. Все оказывается нередко иначе. Есть другие факторы. Оказывается, что врачу приходилось в какой-то конкретной ситуации, принимать решение не самое простое, но оптимальное в обстоятельствах дела. И здесь человеку нужно проверить. А как он может проверить сам? Он не может проверить сам. Он должен довериться эксперту. То есть мы очень часто, естественно, изучая документы, можем составить какое-то мнение, но и этого часто недостаточно. Мы привлекаем экспертов, людей, которые занимаются этой конкретной сферой медицины много-много лет, погружаем их в документы и выслушиваем их мнение. И только на этом уровне можно что-то понять, не раньше.
0: А вот хорошо, вы принимаете решение, что, допустим, да, здесь дело, которое стоит рассмотреть и подать даже иск в суд. Кто занимается получением документов от больницы, больничной кассы и так далее и тому подобное?
4: Да, значит, по-хорошему, в идеальном мире медицинское учреждение обязано предоставить больному, если у нас еще больной остался в живых.
0: Пациенту.
4: Пациенту в данном случае, пострадавшему, всю документацию, которая касается его. Но и здесь бывает немало вызовов, особенно когда речь идет о сложных случаях, о тяжелых случаях. Нередко больницы скрывают. Скрывает и не предоставляет всю информацию. И есть масса юридических или, скажем так, технических инструментов, которые позволяют больнице это делать. Естественно, адвокаты-специалисты знают, как это выколачивать из больницы. Иногда в редких случаях, как правило, обходится без суда. Но иногда приходится обращаться в суд только для того, чтобы истребовать нужную документацию.
0: А, кстати, вот, кто вообще в такой ситуации ответчик по таким делам? Врач или больница, больничная касса, страховая компания, которая в которой застрахованы? Вот кто?
4: Официальный ответчик – это врач и то медицинское учреждение, к которому он относится и в рамках которого он оказывал лечение. Естественно, что все медицинские учреждения, все, почти все врачи, к сожалению, не все, застрахованы. И они привлекают к такого рода процессам, они привлекают свои страховые компании и адвокатов страховых компаний. Но юридически отвечает за все врач и то самое учреждение. Мы, как адвокаты, мы привлекаем наибольшее количество ответчиков, причастных, в той или иной степени причастных к ситуации, для того, чтобы они уже потом между собой спорили, кто в какой степени отвечает и кто в какой степени должен платить компенсацию. Это отдельный предмет разговора.
0: А вот такой вот, возможно, неприятный вопрос для врачей. Предположим, подали иск, пациент выиграл суд, действительно, врач, получается, совершил халатность. Он продолжает работать?
4: Это другая плоскость, Таня. Это совсем другая плоскость.
0: Очень просто люди спрашивают. Вот когда вот буквально на днях я опубликовала статью, в которой было рассказано про врачебную халатность и как человек выиграл суд, там было связано с онкологией, и огромное количество вопросов под публикацией повалилось именно вот на тему, а что, врач продолжил работать?
4: Ну, давайте так. У нас мало совсем времени.
0: Да, к сожалению.
4: Я постараюсь, потому что мы живем в стране, где не работают институты коммунистической партии. И здесь есть абсолютно разные плоскости. Одна плоскость дисциплинарная, которой занимается отдельная дисциплинарная комиссия и Минздрав. И здесь очень часто, если есть судебное решение, в котором установлены определенные факты грубого нарушения стандартов, тогда да, эта информация передается в эту дисциплинарную комиссию, она проводит свое расследование и делает соответствующие выводы. Но это абсолютно разные вещи, и одно другого не касается. Адвокаты, которые занимаются компенсациями, которые занимаются медицинской халатностью, ищут не это. Адвокаты, у нас очень скромная роль. Мы в тех ситуациях, в которых мы можем помочь, мы помогаем людям получить материальную компенсацию. Только материальную компенсацию, к сожалению. Все, что касается торжества справедливости, все, что касается лишения врачей лицензии и так далее, этим занимаются другие органы. И хорошо, что этим занимаются другие органы в нашей стране.
0: Артур, ну и последний вопрос. Так, действительно, да. Время у нас вообще уже почти на нуле. Срок давности. Сколько времени есть у человека для подачи такого иска?
4: По умолчанию 7 лет. В некоторых случаях больше, когда, не дай бог, это касается, вред был причинен несовершеннолетним, тогда отсчет идет после 18. Uh-huh. 18 плюс 7, до 25. Но бывают разные ситуации. Во-первых, не нужно дотягивать никогда до лимита в 7 лет, потому что с этим связано очень много проблем. И бывают совсем крайне редкие случаи, когда исковая давность длится дольше. Но я не буду сейчас в это погружаться, когда человек лишается дееспособности на какое-то время и так далее.
0: Артур, спасибо вам большое за этот за ваши комментарии и за этот эфир. Доброго вам вечера.
4: Всего хорошего. Всего доброго.
0: А начнем наш последний разговор с вполне жизненной ситуации. Конец школы. Ребята заканчивают школу, 12 класс, и решили все вместе поехать за границу перед армией, немножко отдохнуть, развеяться. Билеты куплены, родители уверены, что все нормально, и вдруг выясняется, что одному-то из друзей еще нет 18 лет. Так вот, что же в этой ситуации нужно делать? Нужно ли разрешение родителей? Достаточно ли согласия одного родителей? Нужно ли оформлять документ нотариально? И вообще разберем, какое разрешение действительно необходимо для всех детей, которые выезжают за границу в той или иной ситуации. С нами на связи адвокат-нотариус Вадим Волох. Вадим, добрый вечер.
5: Здравствуйте, здравствуйте и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вадим,
5: я
0: давайте начнем.
5: На все ваши вопросы.
0: Да, с ситуации, когда выезжает за границу 17-летний парень, достаточно уже взрослый, но все-таки по документам еще несовершеннолетний и выезжает один, то есть его там не встретят, ребята едут гулять.
5: И давайте начнем как бы с самого начала, небольшая как бы фабула, что вообще представляет из себя это нотариальное
0: давайте.
5: Разрешение. Чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть мы говорим с вами о юридическом документе, который подписывается обоими родителями, присутствии нотариуса, которые они дают разрешение на выезд своего несовершеннолетнего ребенка, мы говорим в данном случае несовершеннолетнего ребенка, за границу. Угу. В чем смысл этого документа? То есть родители дают свое согласие о том, что их несовершеннолетний ребенок будет путешествовать за границу или один, предположим, или с сопровождающим, или с бабушкой, или с дедушкой, или с тренером, с футбольной или баскетбольной командой, или для участия в каком-то концерте, к выступлению, или просто даже поехать в лагерь одному. Несовершеннолетний ребенок должен будет выехать за границу. Единственный документ, который должен быть у него, это нотариальное согласие обоих родителей, которое они подписывают, которое оформляется на двух языках обязательно. Обязательно иврит, который подтверждает, что ребенок выходит с территории государства Израиль, на английском языке обычно, когда мы говорим о выезде в Европу, в Америку, в Канаду, можно сделать и на трех языках. Предположим, если ребенок хочет поехать в страны бывшего Советского Союза, это тоже есть родственники, остались бабушка, дедушка. Можно составить этот документ и на русском, и на других языках. И обязательно он должен быть апостилирован. Что значит апостилирован? То есть дает этому документу силу на территории другого государства.
0: Как правило, Вадим, как правило, вот мы выезжаем с бабушкой, дедушкой, с одним родителем и так далее и тому подобное. Где этот документ чаще всего нужен? На выезде из Израиля или на въезде? Или на возвращении?
5: Это вот основной вопрос, который обычно спрашивают у меня многие клиенты, которые приходят в офис. Обычно в Израиле, когда ребенок выезжает за границу, он выезжает по даркону. Условие для получения даркона несовершеннолетним ребенком — это согласие обоих родителей.
0: Да,
5: совершенно. То есть он уже выехал. Правильно, у него есть даркон. Где, может быть, потребуется этот документ? При пересечении границы. То есть когда ребенок уже пересекает границу, приходит паспортный визовый контроль, пограничник может просто спросить его, он, например, едет с бабушкой или там с одним из родителей, что откуда ребенок, кто, почему, как он путешествует. Вот там, на этом моменте, они могут потребовать официальные документы, спросить, покажите мне, пожалуйста, разрешение обоих родителей. Или, например, есть такие ситуации, когда родители в разводе, у родителей есть соглашение о том, что выезд ребенка только по согласию одного из родителей, могут потребовать этот документ. У меня были случаи даже, что рассказывали, даже на улице останавливали, идет ребенок с родителем, с пожилым, с бабушкой, спрашивали, кто, почему, откуда, и показывали это разрешение.
0: А если ребенок едет с одним из родителей, для него нужно получать ли разрешение от второго, если мы говорим о полноценной семье, которая находится в браке?
5: Обычно нет. То есть, как бы, тоже всегда задается такой вопрос. Я всегда говорю, 90% случаев это разрешение, может быть, не понадобится. Почему? Как бы родители в браке, один родитель путешествует, берет второго родителя, берет ребенка, и они путешествуют. Обычно в таких случаях разрешение не требуется. Но есть определенные страны, я всегда советую перед поездкой почитать, узнать, какие могут быть требования на границе для выезда несовершеннолетних детей. В каждой стране могут быть свои законы. Мы не можем точно знать законы каждой страны, в которой едет ребенок, поэтому я всегда говорю, сделайте домашнее задание, посмотрите условия выезда ребенка за границу, какие нужны требования, какие нужны документы. Были случаи, что, например, ребенок едет с одним из родителей, с разными фамилиями. Такое тоже бывает, правильно? То есть
0: да,
5: у ребенка фамилия папы, он едет с мамой. В этих случаях я всегда рекомендую иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Может быть, имеет смысл его перевести даже на тот язык, куда едет ребенок, в ту страну, в которой едет ребенок, чтобы всегда можно было показать, чтобы не было какого-то несоответствия между фамилией ребенка и фамилией мамы. В этих случаях, как бы, разрешение, как правило, оно не требуется, но всегда нужно иметь при себе те документы, которые подтверждают ваше родство с ребенком.
0: А если, предположим, у ребенка двойное гражданство, и, допустим, он едет с бабушкой именно в ту страну, гражданство которого есть у ребенка?
5: Нет, как тогда, когда мы говорим с вами с поездкой с бабушкой, здесь даже не обсуждается. Я всегда говорю, это нужно согласие обязательно обоих родителей. если или согласие одного родителя в определенных случаях, предположим, там место нахождения папы там неизвестно, или один родитель умер, и мама апотропус, как бы опекун единственный ребенка, в этих случаях, в 100% случаях, я рекомендую, чтобы у бабушки для спокойствия ребенка и бабушки, сопровождающего этого родителя, который остается в этой стране, должно быть нотариальное разрешение с апостилем, и ребенок без проблем путешествует и переходит любую границу.
0: Вадим, спасибо вам большое за этот эфир. Я очень надеюсь, что родители и бабушки, дедушки прислушаются к вашим советам и оформят все вовремя и правильно.
5: Обращайтесь, если, пожалуйста, нужна будет моя помощь. Телефон всегда можно позвонить. Спасибо. Я проконсультирую по телефону без проблем. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего доброго, хорошего вечера.
5: Удачи. Спасибо.
6: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
0: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Комментируя решение правительства не выполнять постановление Багаца по вопросу назначений в Совет второго управления телерадиовещания, депутат Кнессета от партии Ликуд, министр Идит Сильман, заявила, что именно Багац создает конституционный кризис. Задача Верховного суда – толковать закон, а не придумывать новый. Когда Верховный суд выносит решение, выходя за пределы своих полномочий и вопреки закону,

0: юридический контроль над свободными средствами массовой информации. В Совете по делам прессы призвали правительство выполнить постановление Богаца и прекратить угрозы в адрес свободных и независимых средств массовой информации в Израиле. Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии адвокат Дин Ливне заявил, что комиссия принимает все возможные меры, чтобы не допустить подрыва доверия к результатам выборов. «Главный вопрос, на котором мы сосредоточены, — это прозрачность. Мы намерены сделать предстоящие выборы самыми прозрачными в истории. Мы рассматриваем возможность вести в интернете прямую трансляцию подсчета голосов в Кнессете. Я буду вести прямую трансляцию из помещения, где хранятся бюллетени в двойных конвертах. Там находится от 600 до 700 тысяч таких конвертов. Каждый, кто захочет увидеть их, сможет зайти на наш сайт и сделать это в прямом эфире». Ливне также предостерег от распространения ложной информации и заявил, что сфальсифицировать выборы в Израиле невозможно, однако можно заставить общественность поверить в то, что они были сфальсифицированы. Об этом сообщила корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран. Обсуждение законопроекта об основном законе об изучении Торы. Инвалид Цала Ицек Саидян эмоционально выступил на заседании парламентской комиссии, заявив, что депутаты не обсуждают помощь военнослужащим, которые чувствуют, что государство о них забыло. «Я считаю, что самое главное изменение, которое здесь необходимо, это признать высшей ценностью тех, кто шел в бой, кто терял товарищей на своих глазах, собирал тела погибших, пожертвовал всем, всем, не на словах, когда говорят, что это должно быть высшей ценностью. А вы обсуждаете здесь Тору и все остальное. И это не проблема, все в порядке, но прежде всего, в первую очередь, бойцы, мужчины и женщины». По подозрению в убийстве, совершенном сегодня утром в Ум-эль-Фахме, задержаны 4 человека. Мужчина около 30 лет был застрелен, еще один мужчина получил ранение средней степени тяжести. В полиции сообщили, что задержанные, жители города, доставлены на допрос. В окружной суд Тель-Авива подано еще одно обвинительное заключение против тренера по спортивной гимнастике Евгения Йорданова из Кирьят-Оно. Йорданову 51 год. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении двух гимнасток, не достигших 16-летнего возраста. Жалобы по этому делу были поданы в полицию после того, как около 2 недель назад против Йорданова было подано первое обвинительное заключение по многочисленным делам о преступлениях на сексуальной почве в отношении двух других несовершеннолетних спортсменок, которых он тренировал. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Во вторник и среду ожидается постепенное небольшое похолодание, главным образом в горных и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 35 и в Эйлате 42 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18:05, в эфире программы «На пике событий», студия Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Снова в дорогу». Судя по анонсам, глава правительства вновь собирается в Вашингтон. О чем пойдет речь, спросим у Дмитрия Дубова. Бешеный еврейский принтер. Кнессет перед роспуском старается успеть принять все коалиционные законы о политике, заключить все необходимые союзы. О подробностях расскажет Арик Эльман. Суд не указ. Правительство проголосовало за отказ от исполнения решения Богаца. Поговорим об этом с Максимом Гулером. Атомные раскопки в Иране проходят по Хаменеи и возобновляет работы по расчистке доступа к объектам ядерной программы. Обсудим персидские новости с Михаилом Бородкиным. Поздравили и обсудили Путин и Зеленский, позвонили Трампу и поздравили с 250-летием США. О чем еще шла речь, поинтересуемся у Сергея Щербины. Какой футбол нам нужен? В Северной Америке начались игры 1/8 мундиаля. Перспективы участников нам объяснит Лев Генин.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: В прошлом году мы как-то привыкли, что раз в 2-3 месяца премьер-министр Нетаньяху

0: Нетаньяху едет с визитом в Вашингтон, или сам Трамп заезжает к нам для выступления в Кнессете. В 26-м что-то пошло не так. Несколько анонсов о предстоящих саммитах так и остались лишь анонсами. И вот опять сообщается, что то ли на следующий, то ли через неделю Нетаньяху прилетит в Вашингтон. Более того, возможно, там все-таки произойдет давно анонсированная Трампом тройственная встреча с президентом Ливана Жозефом Ауном. Обсудим тему с журналистом, обозревателем по вопросам международной политики Дмитрием Дубовым. Дима, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Итак, Нетаньяху поздравил Трампа с Днем Независимости. Удивительно вообще, да, что его не было в такой день в США. Он вообще в этом году лишь один раз был в Белом доме. По сравнению с 6 встречами в прошлом году, ну как-то совсем не по графику.
1: Ну, я, наверное, логично предположить, что Бениамин Нетаньяху хотел бы, конечно, бы уже не раз и не два побывать в Белом доме, чтобы, ну, во-первых, необходимо, конечно же, то, что называется, сверить часы периодически. В этом есть некая необходимость, несмотря на то, что технологии продвинулись, все равно нет альтернативы личной встречи. Это, конечно, да. Безусловно, такая встреча в контексте предвыборной кампании воспринималась бы еще более красочно, и в этом смысле на самом деле Нетаньяху был бы не против видеть Трампа в Израиле, да. Но вот не получилось. Кстати говоря, интересный момент. Трамп ведь сейчас прилетает на Ближний Восток. Ну, как Ближний Восток?
0: Совсем рядом.
1: Анкара на саммит НАТО, где он, кстати, с Эрдоганом будет обсуждать F-35, против чего Израиль выступает очень и очень активно. Кстати говоря, не только Израиль, но и Греция. Вот интересно будет посмотреть за всем за этим. Как-то, я думаю, ставлю я на то, что есть немаленький шанс на то, что F-35 Турция все-таки получит. И после этого он вернется в Вашингтон, и после этого только Нетаньяху полетит в Вашингтон. Наверное, это говорит что-то о неком геополитическом положении Израиля сегодня. Вот. Не знаю, я бы просто так вот посмотрел на эту деталь, обратил на нее внимание. Но по большому счету, если сравнивать предыдущие визиты Нетаньяху в Вашингтон и положение в этом году, то в прошлом году у нас была война. А в этом году у нас тоже была война, но теперь как бы...
0: Но теперь есть другие проблемы.
1: Была немножко другая война, скажем так, чуть-чуть. Да. И после этой войны отношения между Нетаньяху и Трампом, они уже не такие светлые, кажется, как были.
0: А имидж не столько усиливается от совместных встреч. Вот считается, что Трампу невыгодно как раз из-за этого встречаться с Нетаньяху, потому что слухи, что, мол, мы кукловодим американцами. А для Нетаньяху есть ущерб от встречи с Трампом или нет?
1: Нет, я думаю, что нет. Вопрос какой? Если мы говорим с точки зрения его положения внутри Израиля, то здесь, конечно, не больше, немного не ко мне, но мне кажется, что имидж государственного лидера, над которым, конечно, предстоит продвигать, да, в ходе этого визита, он, собственно, апеллирует к определенному электорату, который и так уже находится по нужную сторону как бы политического поля, главное его консолидировать. Ну, то есть мне кажется, что как правило, это не прибавляет, но не убавляет баллов, но и не вредит, что называется. Да, мне кажется, что многое из того, что будет происходить, и действительно интересно понаблюдать за тем, что будет происходить там на этом визите, это просто еще один визит, или там будет какое-то интересное развитие, да, вы говорили про ливанского президента.
0: Вот, да, я бы как раз хотел об этом спросить.
1: И это все будет потом, знаете, как это умеют делать, нарезают ролики такие, рилсики, и выставляют это в социальных сетях во время предвыборной кампании.
0: В прошлом году, как раз, вот напомню, было много слухов о встрече тройственной с Ашара. И более того, оба, и Нетаньяху, и Ашара, были на Генассамблее ООН. Правда, Ашара чуть раньше, Нетаньяху чуть позже. И ожидалось, что сирийский президент как-то дождется израильского премьер-министра, и вместе они встретятся у Трампа. Вот сейчас нету какой-то посторонней причины ливанскому президенту и нашему премьеру приезжать в США, но вот слухи-то слухами земля полнится. Насколько есть шансы на такую вот трехстороннюю встречу, учитывая рамочное соглашение, которое мы подписали?
1: Ну, начнем с того, что так называемая государственная неделя ООН на Генассамблее проходит примерно плюс-минус всегда где-то в районе 20-х часов сентября. Так что я думаю, что после визита в Вашингтон будет еще визит в Нью-Йорк. И пойди знай, на полях Генассамблеи вообще можно встретиться с кем угодно, хоть с Ашарой, хоть с Ауном. Относительно, и, кстати говоря, было бы удобно для второй стороны именно сделать это там, коль уж они решатся на такое, поскольку повод для поездки, он не встреча с сионистским премьер-министром, а именно Генассамблея, а там уже все остальное механика.
0: А там столкнулись.
1: Да, но если говорить про вот этот вот визит, то, конечно, для того, чтобы мужчины душевно посидели, нужно соображать на троих. В этой тройке пока двое вроде как не против, а вот третий сомневается, потому что для него это вопрос едва ли не физического выживания. Я говорю, конечно же, про Ауна, потому что он, безусловно, хорошо помнит судьбу Рафика Аль-Харири, именем которого назван аэропорт, но лучше бы не называли, а был бы он жив. Вот. Но его ликвидировали, и сегодня в состоянии, в котором находится современный Ливан, я честно скажу, не то чтобы там я пытался сгущать какие-то краски, но в общем сценарий физической ликвидации, он вполне себе не фантастический, поскольку Аун действительно последовательно отстаивает этот договор. Сложно было признать, да, предположить, согласитесь, что этот договор в том виде, в котором он был подписан, подписывался только исключительно исходя из решения посла Ливана в Вашингтоне. Конечно же, это согласовывалось с Бейрутом. Вот, и понятно также, что этот договор никоим образом не воспринимается ни Хизбаллой, ни Ираном, и в этом смысле Аун здорово рискует. И действительно будет интересно посмотреть на эту последовательность позиции ливанского президента.
0: Говорят, что это... как раз посол, вот бывший посол, точнее, нынешний посол, женщина Ливана в США, угу, просто подвергается угрозам, личным угрозам.
1: Представьте себе, что будет, если туда поедет Аун и встретится с Нетаньяху, даже пожмет ему руку, или же как вариант, будут параллельные встречи с Трампом, как бы на камеру, без присутствия второй стороны, не знаю. Но
0: в любом случае, это, кстати, нарушает ливанский закон, который запрещает какие-либо контакты.
1: У нас тоже был в свое время закон, да, о том, что запрещавший контактировать, да, с представителями Ашов, да. Вот, ну, как бы, ну, был.
0: Был, да, закон был. Можно вот поменять. А последний вопрос, ну, немаловажный, тоже касается как раз поездки. А Нетаньяху на днях заявил, что, цитирую, «я хочу отказаться от американской помощи. Это как социальное пособие. Я не хочу его». Ну, и потом добавил, что финансирование США представляет лишь малую часть ВВП. Израиля есть достаточно финансовых возможностей, чтобы полагаться исключительно на свои ресурсы. Бенямин Нетаньяху, может ли он заявить во время поездки, что мы отказываемся от финансовой помощи, или это вопрос такого будущего, то есть типа намерений?
1: Ну, может заявить, он может все, тем более, что американцы сами не горят сейчас помогать продолжать Израилю. Это вполне, в принципе, вписывается в повестку дня изоляционистского крыла, который представляет не столько даже Трамп, сколько Джей Ди Венс. Вот. Но тут надо понимать про судьбу нынешнего договора, и вопрос действительно, будет ли он обновлен, и на каких условиях. Но говорить об отказе американской помощи – это немножечко менять понятие. Ведь это не совсем помощь в классическом виде. Да? Мы же получаем оружие, да? То есть мы получаем не помощь, а оружие, которое на эти деньги же закупаются у самих же американцев. И таким образом цепочка замыкается, и только на самом деле помогает американскому военпрому. Это во-первых. Во-вторых, многое из того, что к нам приходит, дорабатывается с учетом специфики местности нашей стороной, и в этом виде уже представляет интерес для американской стороны. Ну, то есть здесь не помощь скорее, сколько сотрудничество. Это сотрудничество было взаимовыгодным. Ну да, конечно, мы получали это как от слова «потому что» мы такие хорошие, но и жестом милосердия какого-то, да, благотворительности для американцев это не было. Это тоже бизнес-модель, которая, в общем, необычная, но она работала. Поэтому любые заявления о том, что я сейчас откажусь от помощи, они несколько популистски звучат, тем более, что это значит что? Это значит, что нам надо будет покупать очень много из того, что мы сейчас получали в рамках помощи, а не думаю, что министр обороны с его бюджетом, даже если и зовут его Исраэль Кац, этому обрадуется, но поскольку мы же не производим сами, да, и, собственно, что мы можем производить, если у нас комплектующие должны быть к американским истребителям,
0: будем платить.
1: И все остальное. Это все же производится на самом деле в Америке, и мы на этом очень сильно завязли. Да? Ну, то есть мы будем больше тратить и говорить, что мы не получаем помощь. Освобождаться надо, но делать это надо прагматично, а не популистски.
0: Да, тут есть еще один момент, очень любопытно, об этом не говорят, но ведь тогда Египет должен будет отказаться. Это уже совсем другая история.
1: Можно денонсировать это в одностороннем порядке. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы возвращаете нас к египетским мирным соглашением, там действительно был этот пункт. Но в общем и целом сегодня мы можем, я думаю, перевернуть любой закон в том направлении, в котором нам выгодно, или нас заставят это сделать, без того, чтобы там говорить о каких-то третьих сторонах.
0: Это правда. В данном случае. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Причины предстоящего визита, по сути, повестку его, Нетаньяху в Белый дом, нам объяснил журналист, обозреватель по вопросам

0: По его словам, речь идет о прецеденте неправомерного поведения. Как такое вообще может происходить, чтобы правительство принимало решение вопреки позиции юридических советников? Вот так просто теперь и будет делаться, когда правительству не нравится какое-то экспертное заключение или судебный вердикт, оно будет поступать по своему желанию. И Ассоциация журналистов заявила, что правительство Израиля разрушает СМИ и демократию, заявляя, что не будет подчиняться верховенству закона по посторонним политическим соображениям. Кто кого и чем попирает, спросим у юридического обозревателя Максима Гулера. Максим, приветствую.
1: Добрый вечер, Михаил.
0: Ну так вот, кто кого попирает? Что произошло тут? Правительство утверждает, что Багац сам нарушил закон, восстановив Совет второго управления телерадиовещания, в котором фактически не хватает людей до законного кворума. Да? То есть такие парадоксы. Суд действительно вообще пошел на юридическую натяжку? Или у него были все-таки железные основания для защиты дееспособности регулятора?
1: Смотря кого спрашивать, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, наверное, понять, что лежит в основе этого конфликта. А в основе этого конфликта лежит давление канцелярии, ну или офиса, ну или самого министра связи Шломо Кари. Ведь все начинается с того, что 13-й канал выставлен на продажу. Миллиардер Лен Блаватник, действующий владелец, попросту пытается продать свой канал и вступает в переговоры с другим миллиардером, которому принадлежит несколько СМИ у нас здесь в Израиле. Это вызывает, конечно же, бурю негодования, в первую очередь, среди сотрудников новостной службы 13-го телеканала. Ну и в конечном итоге сделка не подписана, но появляется другой покупатель, который хочет все это приобрести, назовем его в данном случае Сафарпопорт, и группа так называемых хейтекистов. И вот здесь якобы проблемы нет, но это не нравится очень нашему министру, и он пытается оказывать давление на членов совета того самого кворума, который вы упомянули, второго управления по телерадиовещанию. Давление усиливается вплоть до того, что члены этого самого совета попросту начинают один за другим подавать в отставку, то есть увольняться. И до того, то есть из 15 членов этого совета остается 9. А это, согласно закону о втором управлении телерадиовещания, делает невозможным принимать решения, которые подконтрольные каналы, коммерческие, это 12, 13, 14, ну и другие коммерческие каналы, эти решения уже будут не обязательны к исполнению. Следовательно, совет не может противиться, к примеру, сделке с Блаватника с вышеупомянутым Дархи, владельцем i24, холдинга Ход и так далее. И соответствующие апелляции подаются в БАГАЦ, Высший суд справедливости, который говорит, что если не перечитывать сейчас все постановление, говорит следующим образом, что это не нормальная и не нормативная ситуация, и поэтому, несмотря на то, что действительно сам по себе совет, количество в нем людей не хватает, он имеет право продолжать функционировать, тем не менее, минимум до до вынесения окончательного вердикта. Это, безусловно, не нравится ни Кари, ни министру юстиции Яриву Левину, который говорит, что Багац нарушает действующий закон, который говорит, что вот столько-то членов совета. То есть из 15 как минимум 2/3 должны быть на местах. Только вместе с этим или параллельно с этим правительство пытается завести в этот самый совет своих людей.
0: Ну, вот я понимаю всю вот эту вот юридическую казуистику, которая идет вокруг, но я спрошу просто. Значит, буквально за несколько дней назад Багац аннулировал выборы госконтролера. А тут вот правительство ответило демаршем по второму управлению. Вопрос, насколько вообще эти кейсы связаны между собой? Мы вот, то есть, видим просто схватку, где месть такая, или это действительно такой прецедент, где правительство говорит, все, мы более не выполняем решение Багаца, и можно ожидать аналогичных решений по другим вопросам?
1: Это разные, это параллельные, но разные темы. Когда мы говорим про второе управление, действительно можно прислушаться к Яриву Левину, который говорит, что ну как же так? Все должны быть равны перед законом. И Кнессет, и и законодатели, и Багац, и, конечно же, второе управление. Но проблема заключается в том, кто толкнул первую, что называется, костяшку домино. Кто первый двинул, да, вот эту позицию. Если человека, к примеру, опять же, да, вынуждают подписать какой-то документ или пойти на какой-то шаг, он идет в

0: И если суд признает, что эти действия были неправомерны, следовательно, к примеру, да, если вас шантажировали или, не дай бог, да, приставили дуло пистолета к голове и сказали «подписывай», это не говорит о том, что вы вот действительно хотели этой самой сделки. Поэтому вы идете в суд. Здесь ситуация не то чтобы прям точно такая же, но плюс-минус, когда вас вынуждают. И тогда вы не соответствуете этому самому закону, и поэтому комиссия второго управления якобы действует незаконно, и БАГАЦ позволяет. Что касается выбора госконтролера, здесь тоже немножко по-другому. Закон о госконтролере говорит, что голосование должно быть тайным. И даже депутаты Кнессета, которые являются нашими законодателями, не имеют права его нарушать, когда им это захочется. Именно поэтому БАГАЦ сказал.
1: Ну нет, да, но все равно выглядит
0: идите со стороны. Идите, проголосуйте.
1: Со стороны,
0: но проблема остается в другом. У правительства остается, и у этого Кнессета, ну, максимум дней так 2 недели.
1: Меньше.
0: До 17 июля. Да. Можно сказать и меньше. И поэтому вот это вот мы видим, эту законодательную гонку. И мы, и в принципе, если опять же вернуться к началу нашей беседы, второе управление мешает Шломо Карри, министру юстиции, проводить его политику. И поэтому на самом деле Шломо Карри очень бы хотел, чтобы 13-й канал купил человек, который, ну, не прям открыто ведет себя, как, к примеру, 14-й канал, который уж очень прям...
1: Ну, чтобы было что-то такое похожее, может быть, более
0: вот,
1: сдержанное.
0: А тот, кто против такого поведения, да, вот он, Шломо Карри, и за товарищем, возможно, не шпанается. Я надеюсь, что именно в этом и заключается вся вот эта вот проблематика вот последних событий.
1: Ну что ж, будем наблюдать и разбираться о решении правительства не выполнять решение БАГАЦа по второму управлению телерадиовещания. Мы говорили с юридическим обозревателем Максимом Гулером. Максим, спасибо за участие в нашей программе.
0: Спасибо. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Согласно спутниковым снимкам, в эти дни власть Ирана роет не только могилу для ликвидированного в конце февраля Айатоллы Али Хаменеи, но и доступ к объектам ядерной программы. Наблюдатели явно говорят о строительной активности в некоторых районах. Ну а по стране в целом продолжаются похоронные церемонии. Гроб с Хаменеи направляется из Ирана в сторону Ирака. Сопровождение, а вот непонятно какого числа присутствующих, об этом мы поговорим, потому что об этом точно лучше всех знает Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Добрый вечер, Михаил.
3: Приветствую.
1: Ну вот, режим анонсировал чуть ли не 30 миллионов иранцев на похоронах Хаменеи. В итоге сколько пришло и вообще почему их считают по поездкам в тегеранском метро?
3: Ну, потому что, наверное, так можно приписать большое количество. Трудно оценивать число, но там оппозиционные источники пишут, что пришло сильно меньше, чем власти надеялись, и приводят там разные индикации, да, разные признаки того, почему их не так много, как рассчитывал режим, потому что есть там регулярные какие-то призывы, там «приходите, приходите, приходите». Вот. Вообще было сообщение газеты «Die Welt» немецкой сегодня, по-моему, что какая-то довольно зловещая такая была информация, что иранский режим рассчитывает, ну как рассчитывает, считает, что на похоронах может случиться давка, в которой может погибнуть до 3000 человек. То есть был там какой-то...
1: А им это надо, чтобы показать, что вот так
3: нет,
1: много...
3: Не-не-не, им это не надо. Но это из того, что они как бы рассчитывали, что будет очень много людей, вплоть до того, что могут быть опять всякие трагедии. Потому что, к сожалению, в Иране на подобных массовых мероприятиях такое случается. Но пока мы видим, что тут фу, все без этого обошлось, не было никаких давок. То есть даже по их расчетам это все еще не то. Хотя главное все-таки мероприятие, ну, такое значительное, должно быть 9 июля в Мешхеде, когда будет непосредственно уже захоронение этих гробов, останков.
1: Но это с заходом в Ирак, я правильно понимаю?
3: Сначала в Ирак, да. Сначала их повезут в Ирак. Там находятся два города, ну, в Ираке много городов, но там два священных для шиита города есть. Это Наджаф и Карбала. Была. И вот они, значит, повезут это дело гробы туда, потом, значит, оттуда обратно в Иран, и вот уже потом, значит...
1: А как вообще иракское правительство, которое вообще воевало с Ираном, относится, что вот человека, который, к слову, воевал, был одним из военачальников, да, и, соответственно, его вот будут провозить и оплакивать в Ираке?
3: Да никак, это тоже не первый раз. Касым Сулеймани, который сделал военную карьеру как раз на той же войне с Ираком, с ним то же самое было. Его тело тоже возили сначала в Наджаф и Карбалу, а потом повезли в Иран. Ведь в Ираке сейчас у власти те же шииты.
1: Да, шииты, поэтому, да, это
3: правда. Ну, и поэтому, и там очень сильно было, до последнего времени иранское влияние было очень сильно.
1: Ну, то есть катаются и катаются, нормально.
3: Да.
1: А Мадждаба вообще так и не появился. И может, он появится вот на последней миле, что называется. Там вроде другие сыновья появились, а вот Мадждабы нет.
3: Да, три других появились. Причем интересно, что все четверо сыновей Али Хаменеи, они все на букву «М» названы. То есть Мадждаба, Масуд, Мустафа и Масьян. И они
1: он,
3: все...
1: видимо, не любил много читать. Он на одну страницу открыл, где там имена, и вот по
3: ну,
1: списку.
3: Вот как-то так интересно получилось, да. А трое были, а Мадждабы не было. Продолжают всем рассказывать, что это соображение безопасности, но это действительно начинает выглядеть все более странно. Потому что на самом деле, если говорить серьезно, мало кто мог верить, что на похоронах Америка или Израиль нанесут какой-то
1: удар. Да, более того, Трамп сказал, что он им дал неделю.
3: Это тоже верно, но да, без слов Трампа было понятно. То есть такие вещи обычно не делаются. Не принято, скажем так. Но бог с ним, с этим. То есть Ахмед Вахиди появился, командующий корпусом стражи Исламской
1: революции.
3: И еще
1: там глава ВМС, насколько я понимаю, тоже впервые появился.
3: Многие, да, действительно, вот совершенно верно. Многие из тех, кто с 28 февраля прятались очень глубоко, под землей там или еще где, вот они сейчас рискнули появиться на публике, и, в общем-то, ничего с ними не случилось.
1: Мадждаба.
3: А Мадждаба нет, поэтому это вопрос о его состоянии. Возможно, они хотят устроить какой-то завершающий аккорд, и 9 июля он таки появится в Мешхеде.
1: Явление
3: но
1: такое,
3: пока нет,
1: да. Мадждабы народу. А, да, зато там были делегации Катара и Саудовской Аравии, конечно, потрясающе. Вас бомбят, а потом вы приезжаете на похороны лидера, который приказывал вас бомбить. Ну, не то, что приказывал, но это явно же было подготовлено.
3: А
1: новые спутниковые снимки конца июня 26 года показывают, что Иран продолжает строительные работы на засекреченном подземном объекте в горе Пикакс. Туда, значит, МАГАТЭ инспекторов не допускали. Ну и вот отчет американского института ISIS, который говорит, что они работают, и это явное нарушение меморандума.
3: Да, значит, во-первых, давай сразу разберемся с названием. Пикакс — это просто английское название, да, это на английском языке означает кирка. На фарси это называется кухэкуланг, а вовсе не пикакс. Вот. И правильно, не гора под названием Пикакс, а прям вот гора Пикакс — это название комплекса. Он находится в 1,5 километрах от ядерного объекта Натанз, который
1: всем
3: известен. Да, это, по сути, рядом с Натанзом, это какой-то был запасной объект, очень секретный, потому что о нем фактически всерьез договорили только когда уже было, ну, в общем, недавно совсем. То есть и следят за ним с 2020 года, но всерьез о нем говорят недавно. И там прям бурная деятельность. То есть там прям грузовики с цементом туда-сюда. А на самом Натанзе полная тишина. То есть он полностью, вот как он был после бомбардировок, так он и остается.
1: На Фардо, говорят, еще немножко работы какие-то происходят.
3: Фардо, чуть-чуть что-то они там, какое-то шевеление происходит. А этот и третий Исфаган тоже полностью...
1: Ну, а вот если американцы как бы прекратят эти работы силовым способом, иранцы как отреагируют?
3: Начнут стрелять куда только могут и прекратят переговоры надолго. Но тут нужно отдавать отчет вот в чем. Эти работы, это ярчайший признак того, что никаких переговоров с Ираном вести не следует, потому что они не согласятся на то, что от них хотят американцы. Этот комплекс, он уже полностью объявлен вне доступа МАГАТЭ. Более того, да, иранцы заявили, что МАГАТЭ вообще не пустят только на два объекта. Бушевскую АЭС и Тегеранский исследовательский реактор. Все. То есть даже Натанз, Фордо и Исфаган остаются вне зоны доступа. Считается, что на этом самом, в этой самой Кухэкуланг может находиться какая-то часть обогащенного урана. Вот часть лежит где-то там под завалами, до нее нет доступа, а еще одна часть может храниться здесь.
1: Ну, то есть, вот пожалуйста, что-то... если вам требовались доказательства, то имеем предъявить.
3: Абсолютно.
1: Что ж, спасибо за участие в нашей программе о похоронах Хаменеи и работе на ядерных объектах. Нам рассказал Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В День независимости США президента Трампа поздравили лидер Украины Зеленский и российский президент Путин. Зеленским Трамп договорился встретиться вскоре в Анкаре на саммите НАТО, а Путин зачитал президенту США российскую версию военной сводки, отчитался о взятии Константиновки и почти всего Донбасса. По словам представителей Кремля, разговор продолжался почти полтора часа. О том, что происходит на политическом фронте российско-украинской войны, разберемся с журналистом Сергеем Щербиной. Добрый вечер, Сергей.
4: Михаил, приветствую.
1: Но последние обстрелы украинских городов привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе из-за отсутствия ракет-перехватчиков типа «Патриот». Сегодня вице-спикер польского Сейма заявил, что правительство Польши могло тайно в обход парламента передать Украине ракеты. Это какие-то внутриполитические польские события или действительно ракеты появились?
4: Это в основном внутриполитические польские события. Действительно, и только что пришла более свежая новость о том, что министр обороны Польши поручил рассекретить всю военную помощь, которая была предоставлена Украине с 2022 года по 2026. Это я бы больше связывал с польской кампанией, политической кампанией, которая досрочно стартовала на самом деле. И сейчас политические силы в этой стране конкурируют на поле, в том числе по украинской теме. Поэтому это больше про это.
1: То что касается ожидать дальше примерно в том же духе.
4: Да, я думаю, что это не эта динамика, к сожалению, не изменится. А что касается ракет «Патриот», то тут самый важный вопрос, какого типа эти ракеты, потому что не все ракеты «Патриот» сбивают баллистические ракеты. Нужен определенный тип, это ПАК-3 так называемый, который может перехватывать именно баллистические цели, которые наносят самый большой урон при обстрелах.
1: Ну, тебе предлагаю переместиться к разговорам, которые Зеленский и Путин оба по очереди имели с господином Трампом. А про разговор Путина, вот мы как бы знаем, что он длился полтора часа, там некий вариант военной сводки включал. А о чем говорил Зеленский?
4: Нет особых подробностей этого разговора. В основном по пресс-релизам похоже на то, что разговор был достаточно протокольным. Поэтому я бы не ожидал, что там была какая-то большая беседа. Я думаю, что дальнейшие контакты будут происходить на саммите НАТО, который должен на этой неделе состояться в Анкаре. Вот там уже, возможно, более существенные какие-то разговоры. А сейчас это, мне кажется, была абсолютно протокольная история.
1: То есть личная встреча будет куда важнее, и оттуда все, суть какая-то можно после этого ожидать.
4: Тогда возвращаясь... Это будет в широком составе, да.
1: Да, возвращаясь к разговору Путина с Трампом, значит, хозяин Кремля сказал, что российская армия оккупировала Константиновку. Украинские власти опровергают. Где правда?
4: Судя по всему, что в Константиновке идут ожесточенные бои, нет подтверждений тому, что Константиновка находится под контролем России. Видимо, бои все еще продолжаются. Бои, судя по картам, которые опубликуют синт-аналитики, достаточно тяжелые. Но говорить о контроле населенного пункта и переходе под контроль России, мне кажется, рано. И тем более говорить о оставшейся части Донбасса, где есть еще славянско-краматорская агломерация. Поэтому там продолжаются бои.
1: Ну, то есть понятно, что Путин опять, видимо, обещал Трампу то же самое, что в Анкоридже. Такое, как это, возрождение духа Анкориджа.
4: Это традиционная история. Примерно каждую осень там ставится задача взять под контроль весь Донбасс. Эта задача традиционно не выполняется. Это постоянно идет разговоры с американцами о том, что мы вот добьемся, но этого не происходит. И, в общем, это продолжение ровно той же динамики, на самом деле, которую мы наблюдаем последние годы.
1: Да, но есть ли что-то новое? Вот Зеленский объявил о 40-дневной программе принуждения России к миру. Есть ли новости, как она продвигается?
4: Ну, новости, как она продвигается, в принципе, это продолжение того же, что той же деятельности, которую Украина проводит последние месяцы. То есть это удары по военным объектам и по нефтяной инфраструктуре России. Вчера был нанесен удар по нефтеналивному порту в Петербурге. То есть Украина продолжает, в общем, делать ровно то, что делала, добиваясь достаточно серьезных успехов, поражая военные цели, поражая нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому эта программа, она продолжается, как и шла.
1: Украинцы в многочисленных роликах говорят, что россияне бьют по АЗС. Можно ли ожидать, что украинцы ответят взаимностью?
4: Я бы не думал, что украинцы будут отвечать взаимностью именно по АЗС. Действительно, есть такая динамика. Действительно, сегодня особенно приходят сведения о том, что очень много автозаправочных станций повреждено в Украине. В случае украинских ударов по России, то Украина пытается достать узловые места производства бензина. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы Украины были поражены еще в самом начале войны.
1: А главный вопрос, почему нет удара по Крымскому мосту? То есть, условно говоря, вроде бы сухопутный маршрут через вот эту сухопутную часть оккупированную как-то украинцы там разносят, а вот по мосту ударов нету.
4: Я думаю, что, во-первых, это и технически сложно, потому как русские там предприняли определенные моменты для того, чтобы защитить этот мост. С другой стороны, я думаю, что Украина сохраняет в рамках, в том числе, гуманитарных соображений некую связь с материком, потому что связь через оккупированную территорию Украины на юге практически невозможна теперь. Поэтому какая-то артерия должна быть. Мне видится так, что помимо технической сложности, это еще и гуманитарный вопрос для украинцев.
1: Ну и в конце концов говорят, что осенью есть шанс на подписание, на заключение какого-то там перемирия. Вот эти разговоры с Трампом. Трамп вроде бы немножко, не то чтобы разобрался, но взял перерыв на иранском направлении, да, вот было много сообщений, что он вновь возвращается к решению проблемы на востоке Европы. Можно ли ожидать, что как бы с участием Трампа, с вот этим вот таким расположением к нему обеих сторон как-то продвинуться, ну, если не мирные переговоры, то вот подписание режима перемирия по линии боевого соприкосновения?
4: Ну, эксперты и политики сходятся во мнении, что, возможно, ближе к октябрю будут какие-то попытки восстановить контакты и продолжить какой-то переговорный процесс. Но тут очень важно не путать два нюанса. Речь идет о том, что есть фундаментальное противоречие. Украина предлагает остановить огонь, заключить перемирие и потом уже разговаривать о возможном мирном соглашении и каким-то образом договариваться. Россия не хочет останавливать огонь, Россия хочет вести переговоры под канонаду. Это фундаментальное разногласие, и, честно говоря, нет никаких гарантий, что осенью оно будет преодолено каким-то образом.
1: Ну, то есть, или если вот будет выполнена в полном объеме 40-дневная программа принуждения. Что ж, будем следить. Спасибо за участие в нашей программе, Сергей.
4: Спасибо, всего доброго.
1: О звонках Трампу и взятии или не взятии Константиновки мы говорили с журналистом Сергеем Щербиной.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Ну и раз вы слышали такую развеселую музычку, то мы, во-первых, заканчиваем скоро программу, но прежде, конечно же, поговорим про Мундиаль. Будем следить за тем, что происходит на полях Северной Америки. Там уже закончились игры 1-16 и буквально в разгаре 1-8. Вчера Марокко разгромило Канаду, Франция дожала Парагвай. Сегодня ждем увлекательного триллера с участием Бразилии и Норвегии, а потом скорее валидола Англии и Мексики. Ждем и обсуждаем со спортивным обозревателем Львом Гениным. Лев, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем с Марокко и Канады. Там вроде сначала казалось, что канадцы так бодро начали, и африканцы как даже не могли за ними успеть. Но потом опыт сказался, и, видимо, как бы мастерство взяло свое. Я правильно понимаю?
5: Вот, да. Ну, вообще, футбол не канадская эта игра, так, между нами.
1: Это правда. Но играли они, особенно первые, наверное, минут 20, просто так бодро, что прямо удивительно.
5: Да, ну, бодро и быстро бегать, это не всегда качественно. Конечно, мастерство. Причем марокканцы, это хорошая команда, но я думаю, первый тайм это было худшее, что мы от них видели на этом чемпионате. Но в результате, конечно, мастерство исполнителей и реализация моментов, практически все моменты, которые у них были, они реализовали. Поэтому, если есть спортивная справедливость, то это, конечно, справедливо. Лучшая команда победила, и честь и хвала, да.
1: И слава богу, да.
5: Ну, да, ты... И Париж вчера ликовал и гулял после этого. Еще до победы Франции над Парагваем.
1: Это да, потому что Марокко тоже как бы побеждало, да, это да, известно. Да. А Парагвай-Франция, да, вообще это был футбол?
5: Нет, это был не футбол, и как бывает в спорте редко, но все-таки бывает. Зло было наказано, я считаю, что это... Вообще мы всегда говорили про латиноамериканский футбол, и про их команды, и Уругвай, и Парагвай. Кстати, Аргентина тоже, если убрать Месси, В общем-то, игра всегда жесткая, игра в кость, игра не творческая. Прежде всего, помешать противнику ничего-то создать. И слава богу, что это у них не получилось, потому что Франция по набору исполнителей и по тому футболу, который они показывали на протяжении этого турнира, на мой взгляд, на сегодняшний день это лучшая команда. И если они продолжат в той же форме, исключая вчерашнюю игру, то я думаю...
1: Но надо сказать, что вчера им было тяжело.
5: Им было тяжело, потому что как тяжело, когда тебя бьют, когда про тебя играют грубо, когда очень трудно этот бункер взломать. Но все-таки получилось в конце концов.
1: Это правда. Богу,
5: что так. И что эта сборная Парагвая наконец покинет.
1: Ну, а главный арбитр встречи Ильгиз Танташев из Узбекистана, ассистенты тоже оттуда же, Андрей Цаленко и Тимур Гайнулин. Ну, как-то вопросы к судьям. Вопрос. Три желтые карточки французам и ни одной парагвайцам.
5: Да, ну он опять, наверное, решил, что он судит хоккей, потому что в хоккее можно физический контакт между игроками, в футболе не очень. Я думаю, что это была последняя игра, которую он судил на этом турнире, я надеюсь. Поскольку надо, я не говорю сейчас там справедливо, надо беречь, прежде всего, здоровье игроков. А там были моменты, которые могли привести их к травмам, и за такие вещи надо наказывать.
1: Вообще, да, судья
5: когда
1: должен...
5: Да, вначале это часто команду останавливает, продолжает играть в том же стиле. А они видели вот это рода поощрение и, к сожалению, испортили игру, которая могла бы быть более... зрелищный, скажем так, в футбольном смысле этого слова.
1: Сегодня Бразилия, Норвегия, Англия, Мексика, мне кажется, обе вывески даже так погромче, чем вчера.
5: Ну, игры должны быть интересные, прежде всего. Потому что команды Бразилии, это не та Бразилия, она больше напоминает европейскую команду, чем когда-то ту самую Бразилию. Норвежцы тоже слабее, чем я думал, что они будут на основе того, как они выступали в предварительном турнире, но тоже достаточно мастеров. Команда атлетична, я думаю, играться совершенно с равными шансами будет интересно. И надеюсь, что не будет трусливой тактики, какую, скажем, как играли голландцы, когда вышли на матч с Марокко с пятью защитниками. И такая трусость была наказана справедливо. Кстати, хочу сказать, 16-я финала чести хвала сборной Швеции, которая, несмотря на то, что проиграла, но играла в открытый футбол, вышла с тремя нападающими. И, в общем-то, позволила нам увидеть тот самый футбольный спектакль, который французы дали.
1: Она пыталась играть, а не
5: просто убивать.
1: Да,
5: она пыталась играть, и действительно играли, и пытались дать моменты. Понятно, что они хуже, но это было достойно. А японцы, особенно голландцы, трусливая тактика.
1: Ну, она и не сработала.
5: Не сработала, да. К счастью, не сработала.
1: Англия и Мексика?
5: Сложно мексиканцам, у них не было пока серьезных противников.
1: Но играют они прямо от души, красиво играют.
5: Да, домашнее поле, и плюс, не будем забывать, Мексико-Сити, это больше 2000 метров над уровнем моря. Это довольно тяжелые условия, те, кто непривычно к этому, могут страдать, там и кислородное, может быть, какое-то там голодание на определенный момент. Конечно, по исполнителям англичане лучше, но кроме первой игры с Хорватией, когда англичане были прекрасны, в остальное время они разочаровали. Будет интересно, не знаю, трудно очень давать какие-то прогнозы. Я все-таки надеюсь, что мы увидим хороший футбол, прежде всего, и технично, и с голами. Я этим удовлетворюсь.
1: Ну вот, условно говоря, эти же команды, победители этих двух команд, встретятся между собой. А вот как вам кажется, будет Бразилия-Англия, не знаю, там Норвегия-Мексика, или Бразилия-Мексика, или Англия-Норвегия?
5: Да, даже не думаю об этом, как бы меня это, честно говоря, не очень занимает. У меня нет прогнозов, я считаю, что и в том, и в другом матче шансы совершенно равные, есть за и против каждой команды, поэтому любой результат, скажем так, сенсации не будет. Не будет там такой сенсации, как если бы Парагвай вчера победил бы Францию, например.
1: Ну, как Парагвай победил Германию. Просто...
5: Ну, Германию, те, кто видел Германию, немцы сами, опять-таки, виноваты они. Скорее, они проиграли, чем Парагвай победил. Германия — это не та. Не просто так они уже 4 чемпионата мира после победы в 2014 году никуда не выходят и не проходят даже первый круг в этом году. А 3 года вообще не выходили, 3 раза не выходили вообще в плей-офф. Так что...
1: И, кстати,
5: неудивительно,
1: нас...
5: что немецкая сборная играет так, как она играет.
1: Ну и возвращаясь к вчерашним как раз результатам, там мы видим уже одну пару 1-4, Марокко-Франция. Вот это уже такая прямо серьезная вывеска или до сих
5: это
1: пор...
5: Это серьезная вывеска, это хорошая игра, скажем, это повторение полуфинала прошлого чемпионата мира, когда французы выиграли 2-0, ну, причем марокканцы были предпочтительнее на поле.
1: Да,
5: французы,
1: тогда они
5: которые хорошо
1: круче.
5: Начали турнир, да, играли плохо, и тогда они играли ужасно, на самом деле, с Аргентиной. В этом году Франция другая, и я надеюсь, что мы увидим опять красивый футбол, конечно, по составу исполнителей, особенно... в нападении французам нет равных на этом турнире. И хотим видеть много голов, много моментов, много ударов по воротам.
1: И конечно, побольше драм. Драм, вот, например, как Кабо-Верде Аргентина. Это вот, знаете, есть песня уже, это Аргентина и Майка, да? А здесь не какая боль, а какая красота. Это вот,
5: да, ну драма опять, я еще раз повторю, драматические игры, напряженные, не всегда синоним, а часто даже наоборот качественного футбола. Я, честно говоря, хочу видеть красивую игру с красивыми голами, с исполнением, с техничными игроками. Драма меня немножко меньше как бы трогает. Если это вместе идет из драмы, хорошо, но я считаю, что качество
1: вот мы
5: футбола...
1: как раз подходим к тем стадиям, когда драмы будет больше, и качество тоже, будем за этим следить.
5: Дай бог, чтобы качество было больше.
1: Да, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Дела мундиальные, продвинутые стадии мы обсуждали со спортивным обозревателем Львом Гениным. Ну вот, собственно говоря, и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Алексей Демченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Йоси Танури. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Смотрите футбол, берегите себя и пока.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Здравствуйте. Рассказывают, что один человек любил чаек. Каждый раз, когда он плыл в лодке, чайки слетались к нему, садились на лодку и принимали еду из его рук. Однажды правитель услышал про это, вызвал его к себе и сказал: «Я слышал, что тебя любят чайки. Поймай-ка ты мне нескольких на забаву». На следующее утро, когда любитель чаек отправился в море, чайки кружились над ним, но к нему больше не спускались. Поэтому и говорится: высшая речь без речей. Высшее деяние – это не деяние. Знание, доступное всем, не глубоко. А глубокое знание чувствуют даже чайки. Вот сегодня в поисках глубокого знания давайте слушать новые песни, выходящие в июле.

Это были народные канадцы под названием East Pointers. Они собрались лет 12 тому назад, выпустили вместе уже 6 альбомов. И их новый альбом «Schooner Town» у меня лично оставляет очень странное ощущение. Он какой-то слишком правильный. Уж все там больно хорошо. Пробойный ритм, держащий все. Ну, не знаю. Что-то слишком хорошо. Может быть, это только мое ощущение. Как-то не по-человечески. А теперь наступает черед очередной полнолунной песни от Питера Гэбриэла. Она называется «Тяжелый урок». Он сам говорит про эту песню так. Это самый старый трек на новом альбоме. Я, видимо, начал ее в конце 80-х или в начале 90-х, когда был в Сенегале и влюбился в эту музыку, которая меня там окружала. Я люблю напряжение, создаваемое полиритмами. Иногда песне приходится ждать 30-40 лет, чтобы найти свое место. Ну, бывают люди, которые делают все много быстрее, чем я, но я себя знаю. Какие-то песни проявляются и созревают сами по себе, а какие-то должны оставаться под спудом, пока не наступает их момент выйти и просиять. Питер Гэбриэл. A Hard Lesson.

А в качестве следующего номера нашей программы сегодня я предлагаю вам наконец появившуюся первую песню с альбома «Пэдди 20 века», давно обещанного трибьюта Шейну МакГовану, автору и певцу группы The Pogues, в исполнении отвязанных массачьюсетско-ирландских собратьев Dropkick Murphys. Для тех, кто не в курсе, поясню, что Пэдди от имени Патрик – пренебрежительный термин, означающий ирландцев, ну, что многое говорит о специфическом чувстве юмора Шейна МакГована, которому это название очень нравилось. Ну, впрочем, не будем забывать, что и название «Pogues» – это сокращенное «Pogumahon», что в переводе значит «поцелуй меня в одно место». Ну, а теперь, разобравшись с юмором, приступим. Dropkick Murphys.

А теперь перейдем к тяжелой артиллерии. Никто иной, как сам бог адского огня, Артур Браун, выпускает новый альбом под названием «Природа». Когда-то в конце 60-х он потрясал приходящих на его концерты фантастическим голосом, невероятной музыкой, непредсказуемым поведением и огнем, пылающим у него на голове. Прошло полвека, а он так и продолжает это делать и становится все более и более отвязным. 24 июня ему исполнилось 84 года. После полувека странствий по миру Артур задумался, какой он хотел бы видеть заключительную главу своего путешествия. Вопрос был не в том, как продолжать, а в том, как продолжать оставаться верным самому себе. Поначалу он решил переехать в Америку. Но судьба рассудила иначе. И он обнаружил себя на севере Англии, в своем наследном доме, где он родился. Там и был записан новый альбом, который является поэтической кульминацией его артистического путешествия. Он сам говорит так. «Сейчас время смятения и выбора. Глубоко внутри каждого из нас находится сознание, которое является основанием всей жизни. Сможем ли мы найти возможность осознать, что мы и есть оно? В настоящий момент все наши социальные структуры, законы, система образования, все в нашей культуре больше не используют части нашего мозга, которые воспринимают мир цельным. Отсюда происходит наше неудобство в жизни. Все наши проблемы коренятся именно в этом двойственном восприятии мира. Нам нужно найти, как нам встать лицом к лицу перед сознанием и отбросить все теперешние так называемые ответы.

We gotta shatter the picture, break up the frame.

Ну, а после Артура Брауна, кого же еще поставить вам как не ху, но не народно заслуженных артистов из Лондона, а диких воинов-металюг с просторов монгольских степей? Ну, окей, стоит признать прямо. Воины-металюги были набраны в 2016 году певцом и продюсером по имени Бояр Мангай Дашка Даждондог в консерватории. А слово это «ху» обозначает человеческие существа. А цель группы – инкорпорировать как можно больше монгольской культуры в тяжелый рок, который до недавней поры был в Монголии запрещен. Но, судя по всему, задача оказалась выполнена, потому что в 2019 году президент Монголии Халтмаагийн публично поздравил группу с успешной рекламой Монголии в мире. Но их музыка от этого совсем не теряет своей задушевности. Ху!

Ну и, конечно, главным музыкальным событием июля будет выпуск 25-го по счету нового альбома Rolling Stones «Foreign Tongues» — «Иностранные языки». Их предыдущий альбом «Hackney Diamonds» вышел 3 года тому назад, и никто не ожидал от них такой скорости. Но если остановиться и подумать, да что же это такое делается? Раньше старше 70-летние знали свое место и сидели себе тихонько за печкой. А теперь тебе 80, и тут тебе стадионные концерты, и альбом за альбомом, и фильмы, деваться некуда. А вообще-то мы настолько привыкли ориентироваться на указания из окружающего мира, все-то он нам показывал, и какими нам быть, и куда идти, и чего хотеть, и за что бороться, что нам и в голову не приходило, что все это мы создаем себе сами, потому что окружающий нас мир — это не что иное, как точное отражение нас самих. Что мы видим вокруг, то мы и есть». И когда Stones появились, они были воплощением архетипа плохишей. Вот смотрите, ребята, это то, как нельзя себя вести и как не нужно петь. Ну, что естественно, немедленно сделало их всенародно любимыми и желанными. Они были такими, какими мы сами быть не решались. И были они за это вскормлены народной любовью. Однако время идет. Прошло больше 60 лет. И есть ощущение, что им самим уже становится немного тяжело тащить на себе то, что мы на них проецируем. Ну, не пора ли отпустить их на волю? А так, поздравляю вас с новым альбомом!

А напоследок поставлю-ка я вам что-нибудь просто, без понтов, настоящее, как горы и море. Новую песню сына Боба Марли, Стивена Марли. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас. Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво». Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.

0: Ресторан «Река». Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Снова в дорогу». Судя по анонсам, глава правительства вновь собирается в Вашингтон. О чем пойдет речь, спросим у Дмитрия Дубова. Бешеный еврейский принтер. Кнессет перед роспуском старается успеть принять все коалиционные законы, о политике заключить все необходимые союзы. О подробностях расскажет Арик Эльман. Суд не указ. Правительство проголосовало за отказ от исполнения решения Богатца. Поговорим об этом с Максимом Гулером. Атомные раскопки в Иране, проходят похороны Хаминаи и возобновляет работу по расчистке доступа к объектам ядерной программы. Обсудим персидские новости с Михаилом Бородкиным. Поздравили и обсудили. Путин и Зеленский позвонили Трампу и поздравили с 250-летием США. О чем еще шла речь, поинтересуемся у Сергея Щербины. Какой футбол нам нужен? В Северной Америке начались игры 1/8 мундиаля. Перспективы участников нам объяснит Лев Генин.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В прошлом году мы как-то привыкли, что раз в 2-3 месяца премьер-министр Нетаньяху едет с визитом в Вашингтон или сам Трамп заезжает к нам для выступления в Кнессете. В 26-м что-то пошло не так. Несколько анонсов о предстоящих саммитах так и остались лишь анонсами. И вот опять сообщается, что то ли на следующий, то ли через неделю Нетаньяху прилетит в Вашингтон. Более того, возможно, там все-таки произойдет давно анонсированная Трампом тройственная встреча с президентом Ливана Жозефом Ауном. Обсудим тему журналистам, обозревателем по вопросам международной политики Дмитрием Дубовым. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Итак, Нетаньяху поздравил Трампа с Днем Независимости. Удивительно вообще, да, что его не было в такой день в США. Он вообще в этом году лишь один раз был в Белом доме. По сравнению с 6 встречами в прошлом году, ну, как-то совсем не по графику.
2: Ну, я, наверное, логично предположить, что Беньямин Нетаньяху хотел бы, конечно, уже не раз и не два побывать в Белом доме, чтобы, ну, во-первых, необходимо, конечно же, то, что называется, сверить часы периодически. В этом есть некая необходимость, несмотря на то, что технологии продвинулись, все равно нет альтернативы личной встречи. Это, конечно, да. Безусловно, такая встреча в контексте предвыборной кампании воспринималась бы еще более красочно, и в этом смысле на самом деле Нетаньяху был бы не против видеть Трампа в Израиле, да. Но вот не получилось. Кстати говоря, интересный момент. Трамп ведь сейчас прилетает на Ближний Восток. Ну, как Ближний Восток?
1: Совсем
2: рядом. Анкара на саммит НАТО, где он, кстати, с Эрдоганом будет обсуждать F-35, против чего Израиль выступает очень и очень активно. Кстати говоря, не только Израиль, но и Греция. Вот интересно будет посмотреть за всем за этим. Как-то, я думаю, ставлю я на то, что есть немаленький шанс на то, что F-35 Турция все-таки получит. И после этого он вернется в Вашингтон, и после этого только Нетаньяху полетит в Вашингтон. Наверное, это говорит что-то о неком геополитическом положении Израиля сегодня. Вот. Не знаю, я бы просто так вот посмотрел на эту деталь, обратил на нее внимание. Но по большому счету, если сравнивать предыдущие визиты Нетаньяху в Вашингтон и положение в этом году, то в прошлом году у нас была война. А в этом году у нас тоже была война, но теперь как бы...
1: Но теперь есть другие проблемы.
2: Была немножко другая война, скажем так, чуть-чуть. Да. Да, и после этой войны отношения между Нетаньяху и Трампом, они уже не такие светлые, кажется, как были.
1: А имидж не столько усиливается от совместных встреч. Вот считается, что Трампу невыгодно как раз из-за этого встречаться с Нетаньяху, потому что слухи, что, мол, мы кукловодим американцами. А для Нетаньяху есть ущерб от встречи с Трампом или нет?
2: Нет, думаю, что нет. Вопрос какой? Если мы говорим с точки зрения его положения внутри Израиля, то здесь, конечно, не больше, немного не ко мне, но мне кажется, что имидж государственного лидера, над которым, конечно, предстоит продвигать, да, в ходе этого визита, он, собственно, апеллирует к определенному электорату, который и так уже находится по нужную сторону политического поля, главное его консолидировать. Ну, то есть мне кажется, что как правило, это не прибавляет, но не убавляет баллов, но и не вредит, что называется. Да? Мне кажется, что многое из того, что будет происходить, и действительно интересно понаблюдать за тем, что будет происходить там на этом визите, это просто еще один визит, или там будет какое-то интересное развитие, да, вы говорили про ливанского президента.
1: Вот да, я бы вот как раз хотел об этом спросить.
2: И это все будет потом, знаете, как это умеют делать, нарезают ролики такие, рилсики, и выставляют это в социальных сетях во время предвыборной кампании.
1: В прошлом году, как раз, вот напомню, было много слухов о встрече тройственной с Ашара, и более того, оба, и Нетаньяху, и Ашара, были на Генассамблее ООН. Правда, Ашара чуть раньше, Нетаньяху чуть позже. И ожидалось, что сирийский президент как-то дождется израильского премьер-министра, и вместе они встретятся у Трампа. Вот сейчас нету какой-то посторонней причины ливанскому президенту и нашему премьеру приезжать в США, но вот слухи-то, слухами земля полнится. Насколько есть шансы на такую вот трехстороннюю встречу, учитывая рамочное соглашение, которое мы подписали?
2: Ну, начнем с того, что так называемая государственная неделя ООН на Генассамблее проходит примерно, плюс-минус всегда где-то в районе 20-х часов сентября. Так что я думаю, что после визита в Вашингтон будет еще визит в Нью-Йорк. И пойди знай, на полях Генассамблеи вообще можно встретиться с кем угодно, хоть с Ашарой, хоть с Ауном. Относительно, и, кстати говоря, было бы удобно для второй стороны именно сделать это там, коль уж они решатся на такое, поскольку повод для поездки, он не встреча с сионистским премьер-министром, а именно Генассамблея, а там уже все остальное механика.
1: А там столкнулись.
2: Да, но если говорить про вот этот вот визит, то, конечно, для того, чтобы мужчины душевно посидели, нужно соображать на троих. В этой тройке пока двое вроде как не против, а вот третий сомневается, потому что для него это вопрос едва ли не физического выживания. Я говорю, конечно же, про Ауна, потому что он, безусловно, хорошо помнит судьбу Рафика Аль-Харири, именем которого назван аэропорт, но лучше бы не называли, а был бы он жив. Вот. Но его ликвидировали, и сегодня, в состоянии, в котором находится современный Ливан, я честно скажу, не то чтобы там я пытался сгущать какие-то краски, но, в общем, сценарий физической ликвидации, он вполне себе не фантастический, поскольку Аун действительно последовательно отстаивает этот договор. Сложно было признать, да, предположить, согласитесь, что этот договор в том виде, в котором он был подписан, подписывался только исключительно исходя из решения посла Ливана в Вашингтоне. Конечно же, это согласовывалось с Бейрутом. Вот, и понятно также, что этот договор никоим образом не воспринимается ни Хизбаллой, ни Ираном, и в этом смысле Аун здорово рискует. И действительно будет интересно посмотреть на эту последовательность позиции ливанского президента.
1: Ну да, говорят, что как раз посол, вот бывший посол, точнее нынешний посол, женщина Ливана в США, просто подвергается угрозам, личным угрозам.
2: Представьте себе, что будет, если туда поедет Аун и встретится с Нетаньяху, даже пожмет ему руку, или же, да, или же как вариант, будут параллельные встречи с Трампом, как бы на камеру, без присутствия второй стороны, не знаю. Но
1: в любом случае, это, кстати, нарушает ливанский закон, который запрещает какие-либо контакты.
2: У нас тоже был в свое время закон о том, что запрещавший контактировать с представителями Ашов, да. Вот, ну, как бы, ну, был.
1: Да,
2: законы
1: был,
2: можно
1: вот
2: поменять.
1: А последний вопрос, но немаловажный, тоже касается как раз поездки. А Нетаньяху на днях заявил, что, цитирую, «я хочу отказаться от американской помощи. Это как социальное пособие. Я не хочу его». Ну и потом добавил, что финансирование США представляет лишь малую часть ВВП. Израиля есть достаточно финансовых возможностей, чтобы полагаться исключительно на свои ресурсы. Бенямин Нетаньяху, может ли он заявить во время поездки, что мы отказываемся от финансовой помощи, или это вопрос такого будущего, то есть типа намерений?
2: Может заявить, он может все, тем более, что американцы сами не горят сейчас помогать продолжать Израилю. Это вполне, в принципе, вписывается в повестку дня изоляционистского крыла, который представляет не столько даже Трамп, сколько Джей Ди Венс. Вот, но тут надо понимать про судьбу нынешнего договора, и вопрос действительно, будет ли он обновлен, и на каких условиях. Но говорить об отказе американской помощи – это немножечко мешать менять понятие. Ведь это не совсем помощь в классическом виде. Да? Мы же получаем как бы оружие, да? То есть мы получаем не помощь, а оружие, которое на эти деньги же закупается у самих же американцев. И таким образом цепочка замыкается, и только на самом деле помогает американскому военпрому, это во-первых. Во-вторых, многое из того, что к нам приходит, дорабатывается с учетом специфики местности нашей стороной, и в этом виде уже представляет интерес для американской стороны. Ну, то есть здесь не помощь скорее, сколько сотрудничество. Это сотрудничество было взаимовыгодным. Ну да, конечно, мы получали это как, ну, вот от слова потому что мы такие хорошие, но и жестом милосердия какого-то, да, благотворительности для американцев это не было. Это тоже бизнес-модель, которая, в общем, необычная, но она работала. Поэтому любые заявления о том, что я сейчас откажусь от помощи, они несколько популистски звучат, тем более, что это значит что? Это значит, что нам надо будет покупать очень много из того, что мы сейчас получали в рамках помощи, а не думаю, что министр обороны с его бюджетом, даже если и зовут его Исраэль Кац, этому обрадуется, но поскольку мы же не производим сами, да, и, собственно, что мы можем производить, если у нас комплектует должны быть к американским истребителям,
1: будем платить.
2: И все остальное. Это все же производится на самом деле в Америке, и мы на этом очень сильно завязли. Да? Ну, то есть мы будем больше тратить и говорить, что мы не получаем помощь. Освобождаться надо, но делать это надо прагматично, а не популистски.
1: Да, тут есть еще один момент, очень любопытно, об этом не говорят, но ведь тогда Египет должен будет отказаться. А
2: не
1: это
2: совсем,
1: уже совсем другая история.
2: Можно денонсировать это в одностороннем порядке. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы возвращаете нас к египетским мирным соглашением, там действительно был этот пункт. Но в общем и целом сегодня мы можем, я думаю, перевернуть любой закон в том направлении, в котором нам выгодно, или нас заставят это сделать, без того, чтобы там говорить о каких-то третьих сторонах.
1: Это правда. Спасибо за участие в нашей программе. Причины предстоящего визита, по сути, повестку его, Нетаньяху в Белый дом, нам объяснил журналист, обозреватель по вопросам международной политики Дмитрий Дубов.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Уже менее чем через две недели Кнессет закончит свою сессию и отправится уже не в отпуск, а, по сути, на предвыборную кампанию. До этого момента коалиция пытается принять как можно больше законов, а политики стараются заключить как можно больше политических альянсов. Обсудим политический калейдоскоп с политологом и моим коллегой, ведущим Канрека, Ариком Эльманом. Арик, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Есть такое устойчивое выражение в русском языке «бешеный принтер». Это когда парламент, почти не раздумывая и не обсуждая, принимает массу законов, которые продвигает руководство страны. Я тут даже придумал перевод. Это «мэтпэсит». Вот не «мэтпэсит», а «мэтпэсит» такой. Бешеный из английского языка. Так вот, в Кнессете сейчас происходит именно это или нет?
3: Ну, скажем так, количество законов, о которых идет речь, весьма ограничено. С точки зрения их качества, да, что называется, какое воздействие они имеют на общественное мнение, вне всякого сомнения, твое сравнение имеет право на существование. Потому что речь идет о законах...
1: обучении, соответственно...
3: Закон о раздельном обучении пока непонятно, на каком этапе повестки дня идет. Опять же, речь идет, надо напомнить, о возможности раздельного обучения в высших учебных заведениях.
1: Да.
3: Что позволит ультраортодоксальным...
1: Основной закон об изучении Торы.
3: И с другой стороны есть законы коалиции. То есть в первую очередь закон о разделении должности юридического советника правительства, который, правда, надо сказать, согласно вчерашнему заявлению председателя комиссии по законодательству Симхи Ротмана, претерпел небольшое обрезание, если можно так выразиться, от него... Главные его параграфы относительно разделения самой должности откладываются на утверждение. Первое, что будет представлено на утверждение Кнессета во втором-третьем чтении, это право, вещи, которые на самом деле в значительной степени находятся в консенсусе внутри самой коалиции и даже части оппозиции. О чем идет речь? Право правительства получать независимое представительство в Высшем суде справедливости, лишение юридического советника права выступать от имени правительства, когда правительство с этим не согласно, и предоставление возможности правительству отклонить юридическое мнение юрсоветника правительства и получить альтернативное. Кроме этого, речь идет о расширении полномочий контроля юридического министра юстиции над юридическим советником правительства. Что же касается других законов, связанных с потребностями ультраортодоксов, есть действительно, надо напомнить, про этот самый основной закон изучения Торы. Сегодня надо сказать, в ходе обсуждения в комиссии этого закона юридическая советница правительства еще раз подчеркнула, что даже его принятие не решит проблему призыва ультраортодоксов, как минимум до того момента, пока не будет принят специфический закон, который так или иначе эту тему регулирует. Но в любом случае для ультраортодоксальных партий этот закон, пусть даже в очень туманной формулировке, которая, по мнению его критиков, открывает дверь к принятию закона, освобождающего от призыва, но не гарантирует этого.
1: Этот закон, то есть им что-то да надо. Это вот некая такая... То, что они сказали, мы больше не готовы в долг сотрудничать, нам нужен платеж сейчас. Это вот платеж сейчас.
3: Ультраортодоксальные партии фактически сказали Нетаньяху примерно следующее. Если ты хочешь, чтобы выборы состоялись максимально поздно, то есть в отведенный законом срок, ты должен пойти нам навстречу, потому что нам необходимо продемонстрировать нашей общественности, что мы пытаемся реально решить те проблемы, которые у нас возникли во время партнерства с тобой в течение последних нескольких лет. Недаром...
1: Ну, сейчас уже и нету возможности...
3: ...лично присутствовать на утверждении закона об изучении Торы в первом чтении, несмотря на то, что его присутствие там не требовалось.
1: Теперь-то точно уже не будет раньше голосования, в смысле выборы, потому что уже мы подошли к той дате, что уже в октябре 20-го
3: или 20-го. Все правильно. Кнессет должен сам распуститься примерно 17-го. Или, опять же, коалиция пытается это решение юридического советника Кнессета обойти и все-таки получить еще несколько дней заседаний для того, чтобы успеть провести все те законы, в которых она заинтересована. Закон об изучении Торы, тем не менее, должен быть на этой неделе, после 3 дней обсуждения, утвержден к второму и третьему чтению для завершения голосования. В коалиции реально есть 2 недели. Еще один закон, который ультраортодоксы требуют принять, и который уже на этой неделе должен пройти через комиссию по иностранным делам и обороне, это закон о прекращении арестов ультраортодоксальных
1: уклонистов. Да.
3: Тоже его конституционная база весьма сомнительна, мягко говоря. Да, и практически все участники процесса понимают, что Верховного суда не займет много времени этот закон отменить. Но, тем не менее, в данном случае на этом этапе уже важны намерения, а не результаты.
1: Арик, что... я хотел спросить по этому поводу. Интересный такой вот момент возникает. Я же правильно понимаю, что по большому счету... А вот принятие этих законов может укрепить существующих избирателей. То есть, условно говоря, нету избирателей, которые бы голосовали за Ликуд, и сейчас из-за того, что Ликуд проголосует за вот эти вот законы, они, ну, там, переметнутся в противоположный лагерь. Да? То есть это не столько отпугивает, сколько укрепляет избирателей, которые, условно говоря,
3: те, кому не нравилась готовность Ликуда идти навстречу ультраортодоксам...
1: Они давно уже.
3: Они уже не там, действительно. Но надо сказать, что для того, чтобы обратиться все-таки к этой части избирателей, которая, может быть, недовольна союзом с ультраортодоксами, тем не менее, идеологические позиции Ликуда разделяет по таким вопросам, как отношения со СМИ и юридическая реформа, коалиция все-таки пытается эти законы продвигать. Это была вторая часть сделки. Например, закон о СМИ Шлома Кари, который должен быть, дискуссия по которому должна быть завершена завтра, и он должен отправиться на голосование на пленарном заседании. Закон о создании альтернативной следственной комиссии по расследованию 7 октября, то, что противники этого закона называются политической комиссии, законопроект, который продвигает депутат от Ликуда Ариэль Кельнер. Это все законопроекты, которые... И еще одна, так сказать, часть сделки, это, конечно же, отмена реформы в области кашрута, которую провел в предыдущей каденции Матан Кана.
1: Отмена.
3: ШАС поставил ультиматум в этом смысле, они требуют ее отменить для того, чтобы полномочия кашрута и как следственное назначение в этой сфере вернулись в ту ситуацию, которая существовала до того.
1: Да, Арик, к сожалению, у нас просто времени совсем мало остается, и о объединениях, вот о том, что Эдельштейн там обсуждает Цаэлет Шакет объединение, или о том, что развалился сегодня, по сути, блок Энделя, Бенни Ганца и Дэдди Симки, судя по всему, объединение сорвалось. Но мы еще будем много это обсуждать. Но вот что я хотел бы обязательно спросить, это прокомментировать заявление директора центральной, исполняющего обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии на адвоката Ливне на конференции издания «Исраэль Айом», где он сказал: мы рассматриваем возможность транслировать подсчет голосов в прямом эфире. Это настолько мы не доверяем процессу подсчета голосов? Мне казалось, что доверие как раз к этому процессу у народа есть.
3: Я думаю, это в каком-то смысле смысле упредить, как на иврите говорят, лягдим труфаля мака, да, упредить,
1: да. Проблему.
3: Упредить болезнь, да. Лечением. Есть серьезные опасения, что как на фоне американских прецедентов, так и на фоне резко обострившихся внутренних общественных противоречий, та или иная сторона может не принять результаты голосования. Чем больше будет транспарентности, чем больше будет гласности, в особенности, когда речь зайдет о подсчете голосов в двойных конвертах, да, тех, кто голосовал не по месту жительства, да. Тем больше надежды на то, что с учетом нашей процедуры голосования, нашей процедуры подсчета голосов, присутствия наблюдателей от всех партий на процессе, все это позволит максимально свести к минимуму возможность того, что, так сказать, то число недовольных, которые всегда будут, да, социальные сети активно способствуют.
1: Ну, то есть будет, видимо, сайт, где можно будет зайти на любую, на страницу любой избирательной комиссии
3: точно
1: и наблюдать процесс.
3: Точно так же Центральная избирательная комиссия в прошлом, в течение первых часов и дней голосования регулярно информировала о том, сколько бюллетеней подсчитано, какие придут предварительные результаты, какая раскладка по тем или иным населенным пунктам. Они хотят сопровождать это прямой трансляцией с подсчета голосов, с учета голосов, как правило, это проходит в Кнессете, в временных офисах Центральной избирательной комиссии.
1: Прекрасно.
3: Эта транспарентность призвана еще раз предотвратить возможность того, что какая-то из сторон
1: будет обвинять.
3: На вооружение те претензии, которые наверняка будут еще раз. Не надо забывать, и об этом предупреждали представители не только Центральной избирательной комиссии, но и Шабака, о том, что иностранные
1: вмешательства и будут стараться нарушить
3: попытка вбросить слухи, да, и фейки
1: нашу предвыборную кампанию,
3: чтобы посеять политическую нестабильность
1: и недоверие. Но мы-то будем доверять, хотя давайте таблеточку, конечно, примем,
3: доверять,
1: раз это не
3: проверять.
1: Проблема. Да. Спасибо за участие в нашей программе. О предвыборных новостях мы говорили с политологом и моим коллегой, ведущим Канрека Ариком Эльманом.
3: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Правительство Израиля единогласно решило не выполнять постановление Верховного суда по вопросу о втором управлении телерадиовещания. По мнению министров, у суда нет полномочий попирать закон. Вот что заявил министр юстиции Яриф Левин.
4: Аим итахен мацав бемедина демократит.
1: Возможно ли ситуация в демократической стране, чтобы суд ставил себя выше закона и создавал анархию? Это вопрос. Мы сталкиваемся сейчас с такой анархией. Группа судей, которые выбирают сами себя в глубине кабинетов по системе «друг приведи друга», считают, что они выше правительства Кнессета и выше выбора народа, Яриф Левин заявил. Заместитель юрсоветника правительства Гил Лимон в ответ назвал заявление правительства нормализацией систематического нарушения закона. По его словам, речь идет о прецеденте неправомерного поведения. Как такое вообще может происходить, что правительство принимало решение вопреки позиции юридических советников? Вот так просто теперь и будет делаться, когда правительству не нравится какое-то экспертное заключение или судебный вердикт, оно будет поступать по своему желанию. И Ассоциация журналистов заявила, что правительство Израиля разрушает СМИ и демократию, заявляя, что не будет подчиняться верховенству закона по посторонним политическим соображениям. Кто кого и чем попирает, спросим у юридического обозревателя Максима Гулера. Максим, приветствую.
5: Добрый вечер, Михаил.
1: Ну так вот, кто кого попирает, что произошло тут? Правительство утверждает, что Багат сам нарушил закон, восстановив Совет Второго Управления телерадиовещания, в котором фактически не хватает людей до законного кворума. Да? То есть такие парадоксы. Суд действительно вообще пошел на юридическую натяжку? Или у него были все-таки железные основания для защиты дееспособности регулятора?
5: Ну, смотря кого спрашивать, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, наверное, понять, что лежит в основе этого конфликта. А в основе этого конфликта лежит давление канцелярии, ну или офиса, ну или самого министра связи Шломо Кари. Ведь все начинается с того, что 13-й канал выставлен на продажу. Миллиардер Лен Блаватник, действующий владелец, попросту пытается продать свой канал и вступает в переговоры с другим миллиардером, которому принадлежит несколько СМИ у нас здесь в Израиле. Это вызывает, конечно же, бурю негодования, в первую очередь, среди сотрудников новостной службы 13-го телеканала. Ну и в конечном итоге сделка не подписана, но появляется другой покупатель, который хочет все это приобрести, назовем его в данном случае Сафарпапорт, и группа так называемых хейтекистов. И вот здесь якобы проблемы нет, но это не нравится очень нашему министру. И он пытается оказывать давление на членов совета того самого кворума, который вы упомянули, второго управления по телерадиовещанию. Давление усиливается вплоть до того, что члены этого самого совета попросту начинают один за другим подавать в отставку, то есть увольняться. И до того, то есть из 15 членов этого совета остается 9. А это, согласно закону о втором управлении телерадиовещания, делает невозможным принимать решения, которые подконтрольные каналы, коммерческие, это 12, 13, 14, ну и другие коммерческие каналы, то есть вот эти решения уже будут необязательны к исполнению. Следовательно, совет не может противиться, к примеру, сделке с Блаватника с вышеупомянутым Дархи, владельцем i24, холдинга Ход и так далее. И соответствующие апелляции подаются в БАГАЦ, Высший суд справедливости, который говорит, что если не перечитывать сейчас все постановление, говорит следующим образом, что это не нормальная и инновативная ситуация, и поэтому, несмотря на то, что действительно сам по себе совет, количество в нем людей не хватает, он имеет право продолжать функционировать, тем не менее, минимум до окончательно, до вынесения окончательного вердикта. Это, безусловно, не нравится ни Кари, ни министру юстиции Яриву Левину, который говорит, что БАГАЦ нарушает действующий закон, который говорит, что вот столько-то членов совета. То есть из 15, как минимум, 2/3 должны быть на местах. Только вместе с этим или параллельно с этим правительство пытается завести в этот самый совет своих людей.
1: Ну, вот я понимаю всю вот эту вот юридическую казуистику, которая идет вокруг, но я спрошу просто. Значит, буквально за несколько дней назад БАГАЦ аннулировал выборы госконтролера. А тут вот правительство ответило демаршем по второму управлению. Вопрос, насколько вообще эти кейсы связаны между собой? Мы вот, то есть, видим просто схватку, где месть такая, или это действительно такой прецедент, где правительство говорит, все, мы более не выполняем решение БАГАЦа, и можно ожидать аналогичных решений по другим вопросам?
5: Это разные, это параллельные, но разные темы. Когда мы говорим про второе управление, действительно можно прислушаться к Яриву Левину, который говорит, что ну как же так, все должны быть равны перед законом, и Кнессет, и законодатели, и БАГАЦ, и, конечно же, второе управление. Но проблема заключается в том, кто толкнул первую, что называется, костяшку домино. Кто первый двинул, вот эту позицию. Если человека, к примеру, опять же, вынуждают подписать какой-то документ или пойти на какой-то шаг, он идет в суд. И если суд признает, что эти действия были неправомерны, следовательно, к примеру, если вас шантажировали или, не дай бог, приставили дуло пистолета к голове и сказали «подписывай», это не говорит о том, что вы действительно хотели этой самой сделки, поэтому вы идете в суд. Здесь ситуация не то чтобы прям точно такая же, но плюс-минус, когда вас вынуждают, и тогда вы не соответствуете этому самому закону, и поэтому комиссия второго управления якобы действует незаконно, и БАГАЦ позволяет. Что касается выбора госконтролера, здесь тоже немножко по-другому. Закон о госконтролере говорит, что голосование должно быть тайным. И даже депутаты Кнессета, которые являются нашими законодателями, не имеют права его нарушать, когда им это захочется. Именно поэтому БАГАЦ сказал.
1: Ну да, но все равно выглядит
5: со стороны. Идите, проголосуйте. Но проблема остается в другом. У правительства остается, и у этого Кнессета, максимум дней так 2 недели. Меньше. До 17 июля. Да. Можно сказать и меньше. И поэтому мы видим эту законодательную гонку. И мы, в принципе, если опять же вернуться к началу нашей беседы, второе управление мешает Шломо Кари, министру юстиции, проводить его политику. И поэтому, на самом деле, Шломо Кари очень бы хотел, чтобы 13-й канал купил человек, который, не прям открыто ведет себя, как, к примеру, 14-й канал, который уж очень прям...
1: Чтобы было что-то такое похожее, может быть, более сдержанное.
5: А тот, кто против такого поведения, от он, Шломо Кари и сотоварищем, возможно, не шманается. Я надеюсь, что именно в этом и заключается вся вот эта вот проблематика вот последних событий.
1: Ну что ж, будем наблюдать и разбираться о решении правительства не выполнять решение богатца по второму управлению телерадиовещания. Мы говорили с юридическим обозревателем Максимом Гулером. Максим, спасибо за участие в нашей программе.
5: Спасибо. Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Согласно спутниковым снимкам, в эти дни власть Ирана роет не только могилу для ликвидированного в конце февраля Айатоллы Али Хаменеи, но и доступ к объектам ядерной программы. Наблюдатели явно говорят о строительной активности в некоторых районах. Ну а по стране в целом продолжаются похоронные церемонии. Гроб с Хаменеи направляется из Ирана в сторону Ирака. Сопровождение, а вот непонятно какого числа присутствующих. Об этом мы поговорим, потому что об этом точно лучше всего знает Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Добрый вечер, Михаил.
6: Приветствую.
1: Ну вот режим анонсировал чуть ли не 30 миллионов иранцев на похоронах Хаменеи. В итоге сколько пришло и вообще почему их считают по поездкам в тегеранском метро?
6: Ну, потому что, наверное, так можно приписать большое количество. Трудно оценивать число, но там оппозиционные источники пишут, что пришло сильно меньше, чем власти надеялись, и приводят там разные...

0: показать, что вот так
1: Нет, им это
0: много?
1: не-не-не, им это не надо. Но это из того, что они как бы рассчитывали, что будет очень много людей, вплоть до того, что могут быть опять всякие трагедии, потому что, к сожалению, в Иране на подобных массовых мероприятиях такое случается. Но пока мы видим, что тут фу, все без этого обошлось, не было никаких давок, то есть даже по их расчетам это все еще не то. Хотя главное все-таки мероприятие, ну, такое значительное, должно быть 9 июля в Мешхеде, когда будет непосредственно уже захоронение этих гробов, останков.
0: Но это с заходом в Ирак, я правильно понимаю?
1: Сначала в Ирак, да. Сначала их повезут в Ирак, там находятся два города, ну, в Ираке много городов, но там два священных для шиита города есть. Это Наджаф и Карбала. И вот они, значит, повезут это дело, гробы туда, потом, значит, оттуда обратно в Иран, и вот уже потом, значит...
0: А как вообще иракское правительство, которое вообще воевало с Ираном, относится, что вот человека, который, к слову, воевал, был одним из военачальников, да, и, соответственно, его вот будут провозить и оплакивать в Ираке?
1: Да никак, это тоже не первый раз. Касым Сулеймани, который сделал военную карьеру как раз на той же войне с Ираком, с ним то же самое было. Его тело тоже возили сначала в Наджаф и Карбалу, а потом повезли в Иран. Ведь в Ираке сейчас у власти те же шииты в основном.
0: Да, шииты,
1: поэтому,
0: да, это
1: правда. Да. Ну, и поэтому, и там очень сильно было, до последнего времени иранское влияние было очень сильным.
0: Ну, то есть катаются и катаются, нормально.
1: Да.
0: А Мадштаба вообще так и не появился. И может, он появится вот на последней миле, что называется. Там вроде другие сыновья появились, а вот Мадштабы нет.
1: Да, три других появились, причем интересно, что все четверо сыновей Али Хамини, они все на букву «М» названы. То есть Мадштаба, Масуд, Мустафа и Масьян. И они
0: он,
1: все...
0: видимо, не любил много читать. Он на одну страницу открыл, где там имена, и вот по списку.
1: Вот как-то так интересно получилось, да. А трое были, а Мадштабы не было. Продолжают всем рассказывать, что это соображение безопасности, но это действительно начинает выглядеть все более странно. Потому что, на самом деле, если говорить серьезно, мало кто мог верить, что на похоронах Америка или Израиль нанесут какой-то
0: удар. Да, более
1: удар.
0: Того, Трамп сказал, что он им дал неделю.
1: Это тоже верно, но там без слов Трампа было понятно. То есть такие вещи обычно не делаются. Не принято, скажем так. Но бог с ним, с этим. То есть Ахмед Вахиди появился, командующий корпусом стражи Исламской
0: революции.
1: И еще
0: там глава ВМС, насколько я понимаю, тоже впервые появился.
1: Многие, да, действительно, вот совершенно верно. Многие из тех, кто с 28 февраля прятались очень глубоко, под землей там или еще где, вот они сейчас рискнули появиться на публике, и, в общем-то, ничего с ними не случилось.
0: Мадштаба.
1: А Мадштаба нет, поэтому это вопрос о его состоянии. Возможно, они хотят устроить какой-то завершающий аккорд, и 9 июля он таки появится в Мешхеде.
0: Явление
1: но
0: такое,
1: пока нет,
0: да, Мадштабы народу. А, да, зато там были делегации Катара и Саудовской Аравии, конечно, потрясающе, вас бомбят, а потом вы приезжаете на похороны лидера, который приказывал вас бомбить. Ну, не то, что приказывал, но это явно же было подготовлено.
1: А конечно.
0: Новые спутниковые снимки конца июня 26-го года показывают, что Иран продолжает строительные работы на засекреченном подземном объекте в горе Пикакс. Туда, значит, МАГАТЭ инспекторов не допускали. Ну и вот отчет американского института ISIS, который говорит, что они работают, и это явное нарушение меморандума.
1: Да, значит, во-первых, давай сразу разберемся с названием. Пикакс – это просто английское название, да, это на английском языке означает кирка. На фарси это называется кухэкуланг, а вовсе не пикакс. Вот. И правильно, не гора под названием Пикакс, а прям вот гора Пикакс – это название комплекса. Он находится в 1,5 километрах от ядерного объекта Натанз, который
0: Натанз.
1: Всем известен. Да, это, по сути, рядом с Натанзом, это какой-то был запасной объект, очень секретный, потому что о нем фактически всерьез договорили только когда уже было, ну, в общем, недавно совсем. То есть, и следят за ним с 2020 года, но всерьез о нем говорят недавно, и там прям бурная деятельность. То есть там прям грузовики с цементом туда-сюда. А на самом Натанзе полная тишина, то есть он полностью, вот как он был после бомбардировок, так он и остается.
0: На Фардо, говорят, еще немножко работы какие-то
1: Фардо
0: происходят.
1: Чуть-чуть что-то они там, какое-то шевеление происходит. А этот и третий Исфаган тоже полностью...
0: Ну, а вот если американцы как бы прекратят эти работы силовым способом, иранцы как отреагируют?
1: начнут стрелять куда только могут и прекратят переговоры.

0: надолго. Но тут нужно отдавать себе отчет вот в чем. Эти работы, это означает, это ярчайший признак того, что никаких переговоров с Ираном вести не следует, потому что они не согласятся на то, что от них хотят американцы. Этот комплекс, он уже полностью объявлен вне доступа МАГАТЭ. Более того, да, иранцы заявили, что МАГАТЭ вообще не пустят только на два объекта. Бушевскую АЭС и Тегеранский исследовательский реактор. Все. То есть даже Натанс, Фордо и Исфаган остаются вне зоны доступа. Считается, что на этом самом, в этой самой Кохайкуланг может находиться какая-то часть обогащенного урана. Вот часть лежит где-то там под завалами, до нее нет доступа, а еще одна часть может храниться здесь.
1: Ну, то есть вот, пожалуйста, что-то... если вам требовались доказательства, то имеем предъявить.
0: Абсолютно.
1: Что ж, спасибо за участие в нашей программе о похоронах Хаменеи и работе на ядерных объектах. Нам рассказал Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В День независимости США президента Трампа поздравили лидер Украины Зеленский и российский президент Путин. Зеленским Трамп договорился встретиться вскоре в Анкаре на саммите НАТО, а Путин зачитал президенту США российскую версию военной сводки. Отчитался о взятии Константиновки и почти всего Донбасса. По словам представителей Кремля, разговор продолжался почти полтора часа. О том, что происходит на политическом фронте российско-украинской войны, разберемся с журналистом Сергеем Щербиной. Добрый вечер, Сергей.
3: Михаил, приветствую.
1: Ну вот последние обстрелы украинских городов привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе из-за отсутствия ракет-перехватчиков типа «Патриот». Сегодня вице-спикер польского Сейма заявил, что правительство Польши могло тайно в обход парламента передать Украине ракеты. Это какие-то внутриполитические польские события или действительно ракеты появились?
3: Это в основном внутриполитические польские события, действительно, и только что пришла более свежая новость о том, что министр обороны Польши поручил рассекретить всю военную помощь, которая была предоставлена Украине с 2022 года по 2026. Это я бы больше связывал с польской кампанией, которая, политической кампанией, которая досрочно стартовала на самом деле, и сейчас политические силы в этой стране конкурируют на поле, в том числе по украинской теме. Поэтому это больше про это.
1: А то что есть касается ожидать дальше примерно в том же духе.
3: Да, я думаю, что это не эта динамика, к сожалению, не изменится. А что касается ракет «Патриот», то тут самый важный вопрос, какого типа эти ракеты, потому что не все ракеты «Патриот» сбивают баллистические ракеты. Нужен определенный тип, это ПАК-3, так называемый, который может перехватывать именно баллистические цели, которые наносят самый большой урон при обстрелах.
1: Ну, тебе предлагаю переместиться к разговорам, которые Зеленский и Путин оба по очереди имели с господином Трампом. А про разговор Путина, вот мы как бы знаем, что он длился полтора часа, там некий вариант военной сводки включал. А о чем говорил Зеленский?
3: Нет особых подробностей этого разговора. В основном по пресс-релизам похоже на то, что разговор был достаточно протокольным. Поэтому я бы не ожидал, что там была какая-то большая беседа. Я думаю, что дальнейшие контакты будут происходить на саммите НАТО, который должен на этой неделе состояться в Анкаре. Вот там уже, возможно, более существенные какие-то разговоры. А сейчас это, мне кажется, была абсолютно протокольная история.
1: То есть личная встреча будет куда важнее, и оттуда все, как бы, ну, суть какая-то можно после этого ожидать.
3: Тогда возвращаясь... Это будет в широком составе, да.
1: Да, возвращаясь к разговору Путина с Трампом, значит, хозяин Кремля сказал, что российская армия оккупировала Константиновку, украинские власти опровергают. Где правда?
3: Судя по всему, что в Константиновке идут ожесточенные бои, нет подтверждений тому, что Константиновка находится под контролем России. Видимо, бои все еще продолжаются. Бои, судя по картам, которые опубликуют синт-аналитики, достаточно тяжелые. Но говорить о контроле населенного пункта и переходе под контроль России, мне кажется, рано. И тем более говорить о оставшейся части Донбасса, где есть еще Славянско-Краматорская агломерация. Поэтому там продолжаются бои.
1: Ну, то есть понятно, что Путин опять, видимо, обещал Трампу то же самое, что в Анкоридже. Такое, как это, возрождение духа Анкориджа.
3: Ну, это традиционная история. Примерно каждую осень там ставится задача взять под контроль весь Донбасс. Эта задача традиционно не выполняется. Это постоянно идет разговоры с американцами о том, что мы вот-вот-вот-вот. вот, добьемся, но этого не происходит. И, в общем, это продолжение ровно той же динамики, на самом деле, которую мы наблюдаем последние годы.
1: Да, но есть ли что-то новое? Вот Зеленский объявил о 40-дневной программе принуждения России к миру. Есть ли новости, как она продвигается?
3: Ну, новости, как она продвигается, в принципе, это продолжение того же, той же деятельности, которую Украина проводит последние месяцы. То есть это удары по военным объектам и по нефтяной инфраструктуре России. Вчера был нанесен удар по нефтеналивному порту в Петербурге. То есть Украина продолжает, в общем, делать ровно то, что делала, добиваясь достаточно серьезных успехов, поражая военные цели, поражая нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому эта программа, она продолжается, как и шла.
1: Украинцы в многочисленных роликах говорят, что россияне бьют по АЗС. Можно ли ожидать, что и что украинцы ответят взаимностью?
3: Я бы не думал, что украинцы будут отвечать взаимностью именно по АЗС. Действительно, есть такая динамика. Действительно, сегодня особенно приходят сведения о том, что очень много автозаправочных станций повреждено в Украине. В случае украинских ударов по России, то Украина пытается достать узловые места производства бензина. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы Украины были поражены еще в самом начале войны.
1: А главный вопрос, почему нет удара по Крымскому мосту? То есть, условно говоря, вроде бы сухопутный маршрут через вот эту сухопутную часть оккупированную как-то украинцы там разносят, а вот по мосту ударов нету.
3: Я думаю, что, во-первых, это и технически сложно, потому как русские там предприняли определенные моменты для того, чтобы защитить этот мост. С другой стороны, я думаю, что Украина сохраняет в рамках, в том числе, гуманитарных соображений некую связь с материком, потому что связь через оккупированную территорию Украины на юге практически невозможна теперь. Поэтому какая-то артерия должна быть. Мне видится так, что помимо технической сложности, это еще и гуманитарный вопрос для украинцев.
1: Ну и в конце концов говорят, что осенью есть шанс на подписание, на заключение какого-то там перемирия. Вот эти разговоры с Трампом. Трамп вроде бы немножко, ну не то чтобы разобрался, но взял перерыв на иранском направлении, да, вот было много сообщений, что он вновь возвращается к решению проблемы на востоке Европы. Можно ли ожидать, что как бы с участием Трампа, с вот этим вот таким расположением к нему обеих сторон как-то продвинуться, ну, если не мирные переговоры, то вот подписание режима перемирия по линии боевого соприкосновения?
3: Ну, эксперты и политики сходятся во мнении, что, возможно, ближе к октябрю будут какие-то попытки установить контакты и продолжить какой-то переговорный процесс. Но тут очень важно не путать два нюанса. Речь идет о том, что есть фундаментальное противоречие. Украина предлагает остановить огонь, заключить перемирие и потом уже разговаривать о возможном мирном соглашении и каким-то образом договариваться. Россия не хочет останавливать огонь, Россия хочет вести переговоры под канонаду. Это фундаментальное разногласие, и, честно говоря, нет никаких гарантий, что осенью оно будет преодолено каким-то образом.
1: Ну, то есть, или если вот будет выполнена в полном объеме 40-дневная программа принуждения. Что ж, будем следить. Спасибо за участие в нашей программе, Сергей.
3: Спасибо, всего доброго.
1: О звонках Трампу и взятии или не взятии Константиновки мы говорили с журналистом Сергеем Щербиной.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Ну и раз вы слышали такую развеселую музычку, то мы, во-первых, заканчиваем скоро программу, но прежде, конечно же, поговорим про Мундиаль. Будем следить за тем, что происходит на полях Северной Америки. Там уже закончились игры 1-16 и буквально в разгаре 1-8. Вчера Марокко разгромило Канаду, Франция дожала Парагвай. Сегодня ждем увлекательного триллера с участием Бразилии и Норвегии, а потом скорее валидола Англии и Мексики. Ждем и обсуждаем со спортивным обозревателем Львом Гениным. Лев, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем с Марокко и Канады. Там вроде сначала казалось, что канадцы так бодро начали, и африканцы как даже не могли за ними успеть. Но потом опыт сказался, и, видимо, как бы мастерство взяло свое. Я правильно понимаю?
4: Вот, да. Ну, вообще, футбол не канадская эта игра, так, между нами.
1: Это правда. Играли они, особенно первые, наверное, минут 20, просто так бодро, что прямо удивительно.
4: Да, ну, бодро и быстро бегать — это не всегда качественно. Конечно, мастерство. Причем марокканцы — хорошая команда, но я думаю, первый тайм — это было худшее, что мы от них видели на этом чемпионате. Но в результате, конечно, мастерство исполнителей, реализация моментов, практически все моменты, которые у них были, они реализовали. Поэтому, если есть спортивная справедливость, то это, конечно, справедливо. Лучшая команда победила, и честь и хвала, да.
1: И слава богу, да.
4: Но да, и Париж вчера ликовал и гулял после этого. Еще до победы Франции над Парагваем.
1: Это да, потому что Марокко тоже как бы побеждало, да, это да, известно. А Парагвай-Франция, да, вообще это был футбол?
4: Нет, это был не футбол, и как бывает в спорте редко, но все-таки бывает. Зло было наказано, я считаю, что это... Вообще мы всегда говорили про латиноамериканский футбол, и про их команды, и Уругвай, и Парагвай. Кстати, Аргентина тоже, если убрать Месси, в общем-то, игра всегда жесткая, игра в кость, игра не творческая. Прежде всего, помешать противнику ничего-то создать. И слава богу, что это у них не получилось, потому что Франция по набору исполнителей и по тому футболу, который они показывали на протяжении этого турнира, на мой взгляд, на сегодняшний день это лучшая команда. И если они продолжат в той же форме, исключая вчерашнюю игру, то я думаю...
1: Надо сказать, что вчера им было тяжело.
4: Им было тяжело, потому что как тяжело, когда тебя бьют, когда тебя играют грубо, когда очень трудно этот бункер взломать. Но все-таки получилось в конце концов. И
1: это правда.
4: Что так. И что эта сборная Парагвая наконец покинет.
1: Ну, а главный арбитр встречи — Ильгиз Танташев из Узбекистана. Ассистенты тоже оттуда же. Андрей Цаленко и Тимур Гайнулин. Ну, как-то вопросы к судьям.
4: Вопросы.
1: Три желтые карточки французам
4: было, да,
1: и ни одной парагвайцам.
4: Да, ну он опять, наверное, решил, что он судит хоккей, потому что в хоккее можно физический контакт между игроками, в футболе не очень. Я думаю, что это была последняя игра, которую он судил на этом турнире, я надеюсь. Поскольку надо, я не говорю сейчас там справедливо, надо беречь, прежде всего, здоровье игроков. А там были моменты, которые могли привести их к травмам, и за такие вещи надо наказывать.
1: Вообще, да, судья
4: когда
1: должен...
4: Наказываешь, да, вначале это часто команду останавливает, продолжает играть в том же стиле. А они видели вот это рода поощрение и, к сожалению, испортили игру, которая могла бы быть более зрелищной, скажем так, в футбольном смысле этого слова.
1: Сегодня Бразилия, Норвегия, Англия, Мексика, мне кажется, обе вывески даже так погромче, чем вчера.
4: Ну, игры должны быть интересные, прежде всего. Потому что команды Бразилии — это не та Бразилия, она больше напоминает европейскую команду, чем когда-то ту самую Бразилию. Норвежцы тоже слабее, чем я думал, что они будут на основе того, как они выступали в предварительном турнире. Но тоже достаточно мастеров, команда атлетичная. Я думаю, играть совершенно с равными шансами будет интересно. И надеюсь, что не будет трусливой тактики, как, скажем, как играли голландцы, когда вышли на матч с Марокко с 5 защитниками. И такая трусость была наказана справедливо. Кстати, хочу сказать, 16-й финал, честь и хвала сборной Швеции, которая, несмотря на то, что проиграла, но играла в открытый футбол, вышла с 3 нападающими. И, в общем-то, позволила нам увидеть тот самый футбольный спектакль, который французы дали.
1: Ну, она пыталась этого играть, а не...
4: Да, она пыталась играть, и действительно играли, и пытались дать моменты. Понятно, что они хуже, но это было достойно. А японцы, особенно голландцы, трусливая тактика.
1: Ну, она и не сработала.
4: Не сработала, да. Не сработала.
1: Англия и Мексика?
4: Сложно мексиканцы. У них не было пока серьезных противников.
1: Но играют они прямо от души, красиво играют.
4: Да, домашнее поле. И плюс, не будем забывать, Мексико-Сити — это больше 2000 метров над уровнем моря. Это довольно тяжелые условия. Те, кто непривычны к этому, могут страдать. Там и кислородное, может быть, какое-то там голодание на определенный момент. Конечно, по исполнителям англичане лучше, но кроме первой игры с Хорватией, когда англичане были прекрасны, в остальное время они разочаровали. Будет интересно, не знаю, трудно очень давать какие-то прогнозы. Я все-таки надеюсь, что мы увидим хороший футбол прежде всего, и технично и с голами, этого, я этим удовлетворюсь.
1: Ну вот, условно говоря, эти же команды, победители этих двух команд, встретятся между собой. А вот как вам кажется, будет Бразилия, Англия, не знаю, там Норвегия, Мексика, или Бразилия, Мексика, или Англия, Норвегия?
4: Да, даже не думаю об этом, как бы меня это, честно говоря, не очень занимает. У меня нет прогнозов, то есть и в том, и в другом матче шансы совершенно равные, есть за и против каждой команды, поэтому любой результат, как так, сенсации не будет. Не будет там такой сенсации, как если бы Парагвай вчера победил бы Францию, например.
1: Ну, как Парагвай победил Германию.
4: Просто... Ну, Германию, те, кто видел Германию, немцы сами, опять-таки, виноваты они. Скорее, они проиграли, чем Парагвай победил. И Германия это не та. Не просто так они уже 4 чемпионата мира после победы в 2014 году никуда не выходят и не проходят даже первый круг в этом году. А 3 года вообще не выходили, 3 раза не выходили вообще в плей-офф. Так что неудивительно, нас... что немецкая сборная играет так, как она играет.
1: Ну и возвращаясь к вчерашним как раз результатам, там мы видим уже одну пару 1-4, Марокко-Франция. Вот это уже такая прямо серьезная вывеска или до сих
4: это
1: пор...
4: Это серьезная вывеска, это хорошая игра, скажем, это повторение полуфинала прошлого чемпионата мира, когда французы выиграли 2-0, ну, причем марокканцы были предпочтительны на поле.
1: Да,
4: французы, которые хорошо
1: круче.
4: Начали турнир, да, играли плохо, и в финале они играли ужасно, на самом деле. С Аргентиной в этом году Франция другая, и я надеюсь, что мы увидим опять красивый футбол, конечно, по составу исполнителей, особенно в нападении, французам нет равных на этом турнире, и хотим видеть много голов, много моментов, много ударов по воротам,
1: и, конечно, побольше драм. Драм, вот, например, как Кабо-Верде Аргентина. Это, вот, знаете, есть песня уже, это Аргентина и Майка, да? А здесь никакая боль, а какая красота. Это, вот,
4: да, ну, драма опять, я еще раз повторю, драматические игры, напряженные, не всегда синоним, а часто даже наоборот, качественного футбола. Я, честно говоря, хочу видеть красивую игру с красивыми голами, с исполнением, с техничными игроками. Драма меня немножко меньше как бы трогает. Если это вместе идет из драмы, хорошо, но я считаю, что качество...
1: Вот мы как
4: футбола...
1: раз подходим к тем стадиям, когда драмы будет больше, и качество тоже, будем за этим следить.
4: Дай
1: и с
4: Бог,
1: вами
4: чтобы качество было больше.
1: Да, спасибо. Спасибо за участие спасибо в нашей большое. Программе. Дела мундиальные, продвинутые стадии мы обсуждали со спортивным обозревателем Львом Гениным. Ну вот, собственно говоря, и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Алексей Демченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Йоси Танури. Пик событий пройден, у микрофона был я, Михаил Гуревич. Смотрите футбол, берегите себя и пока.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Иногда кажется, что израильская система слишком сложная. Язык мешает, а без адвоката так вообще невозможно в Израиле отстоять свои права. Но жизнь регулярно доказывает обратное. Наша следующая героиня Светлана. В стране всего 4 года. Без иврита, без адвоката, без поддержки изнутри системы, и при этом она выиграла суд. Речь идет о проблеме, с которой сталкиваются многие из нас, как арендаторы. Протечка в квартире, и кто несет ответственность за эту протечку? Светлана не только не сдалась, но и довела до конца и выиграла суд. И это не первый такой случай в нашей программе. Напомню, что некоторое время назад у нас была героиня, тоже новая репатриантка, которая самостоятельно выиграла суд у МВД. Светлана, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Во-первых, я очень за вас рада, горжусь и поздравляю, что вы справились с таким, на мой взгляд, нелегким делом.
2: Спасибо большое.
1: Давайте начнем с самого начала. Что же произошло в квартире, с чего началась вообще эта история?
2: Началась вся история с того, что в декабре месяце мы с семьей переехали в квартиру. Ну, как бы мы ничего такого не ожидали, квартира была чистая, после ремонта окрашена, мы заехали, все было хорошо, мы подписали хозе без риэлтора, то есть без тевуха. Через буквально несколько дней начались дожди, это декабрь месяц, и у нас просто с потолка начало все капать. Начало капать в районе кухни, в комнатах, в детской комнате, в одной из детских, две детские комнаты в квартире было, и в одной из детских комнат тоже были протечки. В общем, это все продолжалось только дней, сколько шли дожди. Мы в первый же день об этом сообщили нашей собственнице. Собственница сказала, что она будет что-то решать, и слово «будет что-то решать» затянулось буквально на месяц. Месяц мы жили в сырости, с ведрами, с постоянными просьбами нам что-то здесь починить. То есть после того, как мы видим, что ничего не двигалось, мы написали предупреждающее письмо собственнице, и опять не последовало никакой ответной реакции, никто ничего нам не делал, ни ремонт, ничего, и мы подали в суд.
1: Это, наверное, был непростой шаг. Скажите, что было самым страшным? Язык, сама процедура или страх совершить ошибку и еще показаться должной владелице квартиры?
2: Да, наверное, это был самый большой страх – проиграть. Потому что если бы мы проиграли, ну, на нас бы еще легли какая-то… Огромный кусок затрат бы на нас лег.
1: Как вы подготовились к суду? Откуда брали информацию?
2: Во-первых, я гуглила. Информацию я брала с ИИ, чат-GPT. Все, что я могла где-то нагуглить и узнать, я все... Сначала я обработала и... Узнала всю информацию, как можно подойти к этому суду, какие могут быть нюансы, как правильно вообще это все организовать. И только потом мы начали это все делать. Но еще первым делом мы сначала написали предупреждающее письмо собственнику. Опять же, не последовало никакой реакции. После этого мы уже наняли шамая. Шамай – это оценщик, специальный оценщик, который приходит и занимается именно в плане протечек в квартире. Это не просто оценщик, это не оценщик по квартирам, это специальный оценщик, который занимается именно протечками. и выявление ущерба для пострадавшей стороны. То есть для этого мы его как бы и вызвали, чтобы он нам сделал заключение, и с этим официальным заключением уже можно было смело идти в суд.
1: А как проходил сам процесс судей и какое решение в итоге принял суд?
2: Процесс в суде проходил, это был для меня первый суд в этой стране.
1: Но будем надеяться, что и последний.
2: Да. Процесс проходил, сначала это было у нас как-то немножечко напряженно. Со стороны судьи были претензии. Почему? Потому что по делу у нас два ответчика. Это я и мой муж, так как мы подписали ХОЗЭ вдвоем. Но так получилось, что в день суда мой муж вообще не явился на заседание. Мне пришлось идти самой. Я, будем говорить, почти 4 года в стране. Иврита у меня еще такого полноценного, высокого нет. Есть уровень БЭТ. Но я пыталась прийти, объяснить судье, что я также имею право находиться на судебном заседании. Почему? Потому что я ответчик один по суду, по договору в ХОЗЭ. Единственное, что, конечно, я не узнала о том, что нужно было предупредить суд, уведомить его в письменном виде, что я не владею досконально ивритом, и мне нужно было организовать заблаговременно переводчика. То есть мы это не сделали. Это тоже наше нарушение одно из. И в том числе одно нарушение было то, что второй ответчик не явился в суд. Это одно из очень больших нарушений. Вот. Но несмотря на это все, выступал адвокат на заседании суда нашей хозяйки.
1: А то есть вы, получается, были против адвоката?
2: Я была против адвоката, да, и против собственников. Вот. И когда выступал адвокат, пытался защищать, пытался говорить, что мы поселились в дом не очень новый, а можно так сказать, даже немножко старый, она объясняла это судье, что да, есть в квартире проблемы и все остальное. Вот. И судья даже изначально, как только адвокат начала говорить, она говорит, подождите, я не знаю, как дальше нам вести суд, потому что человек не владеет ивритом, переводчика у нас нет, а первый ответчик, который по делу ивритоязычный, он не явился на суд. Как дальше вести суд, мы не знаем. И я поняла это, вот я как-то это поняла, да, я начинаю просто разговаривать с судьей на иврите, я пытаюсь что-то объяснить, где находится мой муж, почему он не пришел. Я пыталась объяснить, что у меня есть также контраргументы по делу, у меня есть также доказательства, у меня есть также фотографии. Я могу все рассказать и объяснить на своем уровне. Вот. И у меня была передо мной на столе пачка документов, которые я подавала, когда мне пришел вызов на суд, я подавала возражение на этот суд. Но они мне вернулись. Почему? Потому что наша хозяйка, после того, как мы, живя в этой квартире, отказались оплачивать арендную плату, она пригрозила тем, что она будет нас вызывать через суд, вызывать будет нас в суд и с помощью адвоката нас выселять из квартиры. Вот так вот.
1: Светлана, огромное, во-первых, спасибо вам, что согласились поделиться с нами вашим опытом. Я уверена, что вы для многих наших радиослушателей, которые слушают сегодняшний эфир, показали на своем примере, что даже когда страшно, даже когда нет языка и поддержки, все равно можно идти до конца
2: нужно
1: и защищать.
2: Нужно действовать, себя. Да, нужно действовать.
1: Спасибо вам огромное, Светлана, и хороших вам продолжения жизни в Израиле, без таких
2: спасибо
1: приключений.
2: Большое. Да, до свидания. Хорошего вам вечера, до свидания. Спасибо.
1: А с нами на линии находится еще адвокат-нотариус Дмитрий Баксанский. Мы попросили его прокомментировать ситуацию, которая произошла со Светланой и с арендатором, и рассказать, что вообще нужно делать в таких случаях всем арендаторам, которые страдают от тех или иных действий владельцев квартиры. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Давайте с вами посмотрим с профессиональной точки зрения, насколько вообще эта история типична вот с протечками в съемной квартире?
3: Истории эти распространены, поскольку если речь идет о людях, которые снимают квартиру в старом доме, как правило, там часто подобного рода проблемы возникают. То есть эта проблема не является какой-то редкой. Эта проблема довольно-таки распространенная. И поэтому, в общем-то, здесь нет ничего удивительного, что это произошло с этими людьми. Это как бы не что-то редкое. Что касается действий, то, безусловно, как только люди обнаружили, что у них есть проблема в квартире, В данном случае, если их заливают соседи сверху, то они, естественно, должны обратиться к соседям сверху и попытаться устранить эту протечку. Опять же, это должны устранять соседи сверху.
1: А кто в данном случае должен обращаться? Кто несет ответственность, арендатор или арендодатель?
3: Значит, в данной ситуации, во-первых, здесь нужно понять следующее. То есть, если произошла, если люди живут в квартире, их заливают сверху, то действовать в первую очередь должны они, поскольку они живут в этой квартире. Они должны ждать хозяина квартиры, пока он приедет, особенно если хозяин за границей, так, и он не может быстро прилететь. Приехать, соответственно, навестить жильцов и обратиться в данной ситуации, в общем-то, к соседям сверху.
1: Окей, это в ситуации, когда у нас есть соседи сверху. А если это крыша?
3: Если это крыша, то в данной ситуации, опять же, крыша является, если это обычная ситуация, то крыша является собственностью всего дома. И, опять же, это нужно обращаться в Адабайт, домовой комитет. Бывает, конечно, ситуация, что это такой старый дом, что там нет и домового комитета. Безусловно, обратиться и к хозяину квартиры, но если это произошло вот уже немедленно, то это соседи сверху, это домовой комитет, связаться с хозяином квартиры. Теперь, ситуация подобного рода, она порой нерешаема быстро, даже если хозяин хочет помочь. Потому что если, например, потекает крыша, то не может сам, то есть как-то ее залатать.
1: Ну допустим, да.
3: Так? Или, соответственно, течет от соседей. Для этого надо вызывать специалистов. В общем-то, добросовестном подходе со стороны соседей сверху или жильцов, если это крыша домового комитета, то в первую очередь это должны устранять они. Так? Потому что каковы могут быть действия, например, ситуации, когда протекает сверху от соседей, во-первых, здесь нужно прежде всего предъявлять претензии соседям сверху. Предъявлять подобного рода претензии могут и жильцы. Закон позволяет это сделать. Для этого не надо, чтобы иск предъявлял какую-то финансовую претензию и предъявлял владелец квартиры. Тут надо разграничить ситуацию между тем, что с одной стороны есть ущерб от соседей, допустим, или от крыши, которая является совместной собственностью, и если квартира находится в состоянии непригодном для в данной ситуации проживания, так вот, как это произошло у этих людей. То есть я так понимаю, что тут не просто была какая-то течь где-то в комнате, что вот, ну, течет, неприятно, грязно, но при этом это не мешает жить. Тут была гораздо серьезнее проблема, когда люди не могут находиться в этой квартире, требуется, возможно, капитальный ремонт у соседей сверху, и в их квартире, и, соответственно, это нельзя решить быстро, даже если все стороны готовы в этом участвовать. То есть соседи сверху понимают, что они должны ремонтировать, но и мастер говорит, что проблема такая, что это может затянуться на время. При этом в их квартире то же самое, ситуация, при которой им надо выселиться, они не могут там жить. И хозяин квартиры, который готов пойти навстречу. Но, к сожалению, именно юридические конфликты возникают, когда есть проблема как с соседями сверху, так и с хозяином квартиры, который упрямо хочет денег, которому наплевать, в общем-то, на своих жильцов, у которого шкурный интерес. Вот ему нужно денег, он для этого сдает квартиру, его не интересует абсолютно, вот живите как живите. То есть такой не очень добросовестный человечный подход, но он имеет место.
1: Ну хорошо, на что нужно обратить внимание при подписании договора аренды и в части ответственности за ремонт? Какие формулировки должны насторожить будущего арендатора?
3: На самом деле у нас есть, помимо договора аренды, закон добросовестной аренде, который предусматривает, что если происходят проблемы подобного рода, то есть я имею в виду проблемы, связанные с сантехникой, проблемы с соседями, то в этой ситуации, если эта квартира непригодна для проживания, человек может расторгнуть договор. Единственное, он это должен доказать, как это удалось доказать вот участнице, которая рассказала свою историю. То есть они грамотно к этому подошли, то есть они получили экспертное заключение, не просто ждали, когда на них подадут иск, так, и, соответственно, потом что-то пытались объяснить в суде. И обращать внимание, прежде всего, стоит именно на ситуации, опять же, подобного рода, когда, если, не дай бог, произойдет ситуация, когда людей залило, неважно, прорвало трубу, возможно, ситуация, при которой не соседи сверху виноваты или соседи снизу, а просто-напросто у них самой квартире прорвало трубу, и они еще кого-то заливают. В этой ситуации в договоре предусмотреть пункт, который требует немедленного участия со стороны хозяина квартиры. Единственное, нужно понимать, что специфику ситуации, как правило, хозяева на это не идут. А если мы говорим вообще о русскоязычной публике, поскольку мы на русскоязычном радио, то, в общем-то, люди, как правило, они не хотят нанимать адвоката, поскольку это финансовый расход. Кроме того, часто, как правило, владелец квартиры навязывает договор аренды, и он не готов идти никакие уступки. Особенно, если мы говорим об аренде квартир в старых домах. В запущенных домах, как, скорее всего, возможно, это был дом, пускай там был после ремонта, может быть, после тамы, но неважно. То есть, как правило, в старых домах. То есть не хотят как бы владельцы квартир в этом участвовать. И израильская практика такова, что владельцы квартир очень часто, особенно если они сдают квартиру на ШКА, то, что называется, на доход, это их дополнительный доход, порой называют это пенсией, допустим, пожилые люди сдают квартиру. И если в данном случае это квартира убитая, то есть они в плохом состоянии, то, как правило, хозяева квартир предполагают, что, возможно, такого рода проблемы, они на это не идут. Особенно, если они нанимают адвоката, естественно, что они обращают на это внимание. Русскоязычные люди, которые, в данном случае мы говорим про русскоязычных, снимают квартиры, в плохих домах у них часто нет денег на адвоката, они часто не читают договор, и они порой готовы снять любое жилье, где им важно, чтобы это подошло по деньгам. Они порой заранее знают, что они снимают квартиру, которая находится в аварийном состоянии, квартира проблемная, но у них нет другого выхода. То есть им нужно в данной ситуации снять квартиру, которая находится в очень плохом состоянии, так? И в этой ситуации, в общем-то, конкретно, они не могут, то есть, как бы, позволить себе разбираться здесь с хозяином до того, как они вселились, до как они подписали договор, поскольку у них безвыходная ситуация. Безусловно, нужно обращать внимание здесь на юридические тонкости, и для этого лучше нанимать адвоката, не из-за того, что у людей может быть проблема с ивритом. Коренные израильтяне нанимают адвоката, у них нет проблем с ивритом. А для того, чтобы понимать юридические тонкости, сопоставить нормы закона об аренде и сопоставить, соответственно, возможные варианты, которые можно предусмотреть в договоре, помимо тех пунктов, которые предусматривают защиту жильцов, арендаторов закон. Потому что нужно понимать, что даже если прекрасно составлен договор, но хозяин квартиры не хочет его соблюдать, то так или иначе придется судиться. Многие в Израиле хозяева квартир отказываются что-либо менять в договоре касательно своей ответственности. То есть максимум это вот то, что говорит закон. Закон говорит о том, что при какой-то капитальной проблеме, как была вот с этими людьми, с этой парой, которую мы слышали сейчас женщину, то есть хозяева должны вмешиваться, но они не хотят, и для этого приходится с ними судиться. Или, как я так понимаю, люди эти были вообще ответчики, видимо, они, хозяева квартиры, подали на них в суд, раз, в принципе, люди были ответчиками. Если это так, просто не видя документов судебных, нельзя предположить точно.
1: Ну, в любом случае, Дмитрий, я думаю, что ситуация, которая произошла со Светланой и ее семьей, покажет, может быть, для многих будет примером, и даже в случае, если они не могут решить этот вопрос сами, самостоятельно обратившись в суд, то, возможно, они смогут и, в конце концов, даже обратятся к адвокату, чтобы решить вопрос, спор с владельцем квартиры и, в конце концов, выйти из тяжелого положения в случае протечек или других необходимых ремонтов. Дмитрий, спасибо вам огромное за участие и разъяснение. И хорошего вам вечера.
3: Взаимно.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: Иногда человеку отказывают в выплате не потому, что у него действительно нет на нее права, а потому что кто-то решил трактовать правила иначе. Сегодня разберем два случая, в которых смогло помочь ведомство государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Сегодня вместе с нами в студии в эфире Алекс Мишкиблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. И еще он адвокат. Алекс, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Давайте начнем с первой истории. Я я немножко сдержала интригу, не стала рассказывать, что случилось. Просто хочу, чтобы вы нам немножко рассказали с самого начала. Первая история просто ух.
4: Да. И первая, и вторая истории, у них есть так называемый общий знаменатель. Это из серии тех случаев, когда в жалобе люди пишут, что они обратились за получением чего-то. Обычно это деньги. И получили ответ. отказано, не положено. Рассмотрение жалобы выясняет, что не столько не положено по закону или по правилам, а не положено в трактовке, как ее понимает то ведомство, которое должно эти правила проводить в жизнь. Случай такой. Существует в рамках усилий правительства, Министерства финансов возродить жизнь на севере после эвакуации, после войны, в частности, бизнес-деятельность, помочь работникам вернуться к своим работодателям, специальная денежная помощь для тех, кто работал на какой-то ферме или предприятии до 7 октября, потом был эвакуирован, и сейчас он возвращается снова на то же место.
1: Так называемая поощрительная дотация.
4: Да, поощрительная премия, такая дотация, определенная сумма денег, которую выплачивают таким людям. Женщина, обратившаяся к нам, действительно работала на определенном предприятии на севере до 7 октября. Потом была эвакуирована, не работала там, соответственно. Сейчас это предприятие пытается вернуться к жизни. И она снова начала там работать и считала, что подпадает под все критерии и имеет право на эти деньги. Однако, когда она обратилась к Битуах Леуми, который эту конкретную дотацию выплачивает, ей было сказано: извините, вам не положено. Почему не положено? Потому что вы там не работали в те 3 или 4 месяца до 7 октября. Как же так? Как же я там не работала? Ведь я сотрудница этого предприятия. По нашим данным, вы находились в отпуске в связи с беременностью. Сначала на сохранении, а после родов в отпуске.
1: То есть после женщина родовой. На официальном оплачиваемом отпуске, который учитывается в стаж работы, находилась, а в итоге Люми вдруг решил, что это не считается ее официальным трудоустройством.
4: Да, на ее, так сказать, попытки возразить, что как же так, это же не что-то, что я взяла за свой счет или решила вдруг выйти в отпуск, это что-то, что мне положено по закону, по трудовому законодательству. Я числилась там сотрудницей, мой работодатель не вычеркивал меня ни из ведомости, ни из отчетов в Битуах Леуми или в налоговое управление. Все было законно. Мне положен этот отпуск. Ей ответили: да, конечно, вам он положен по трудовому законодательству. Но это на трудовое законодательство, что касается отпусков по беременности. А что касается правил о выплате вот этого конкретного особо взятого пособия, работа в нашем понимании – это что вы ходили на работу и физически там работали. Будьте здоровы, до свидания.
1: И женщина обратилась к вам сразу после
4: и отказа. Женщина обратилась к нам с жалобой, и мы, естественно, обратились в Битуах Леуми, получили вначале примерно такой же точный ответ. Прошла определенная переписка, потому что этот ответ меня приняли и не согласились с их толкованием. Оно явно нелогично и явно неправильно. В конце концов был подан запрос также в Министерство финансов, которое это пособие установило и установило эти правила, критерии, кому положено. Мы спросили их, как они понимают, что они имели в виду, когда они писали работник, который работал там или сколько там было положено месяцев до 7 октября. Они поддержали нашу позицию, что они вовсе не имели в виду, чтобы работник физически ходил на работу там, и стучал молотком или нажимал на компьютер. Человек, который формально считался сотрудником, ну так он был в отпуске, который ему положен, что поделаешь. И разные виды отпусков.
1: В итоге Битуах Леуми изменил решение?
4: В итоге Битуах Леуми согласился, изменил решение в этом конкретном случае. И заодно проверил по своим базам данных, скольким еще людям он отказал на похожих основаниях. И если обнаружил дополнительные случаи, то им тоже все было выплачено.
1: Прекрасно. А давайте перейдем ко второй истории.
4: Вторая история в целом похожая, но здесь речь идет о пособии для демобилизованных солдат. Угу. Демобилизованные солдаты среди разных видов помощи и пособий, которые они получают, могут получить, если они работают на определенных рабочих местах, так называемая авуда муадефет, получить тоже определенную дотацию, которую, опять же, выплачивает Битуах Леуми, Институт национального страхования. Среди прочих таких видов деятельности, которые дают право на эту денежную помощь, в списке числится работа в сельском хозяйстве. Девушка вышла из армии, пошла работать, так как она считала, в сельском хозяйстве, в институт, который называется Институт Вулкани. Это институт, который занимается разработкой новых видов семян, растений, сельскохозяйственными исследованиями, всевозможными биохимическими исследованиями и так далее. Очень известный как в Израиле, так и в мире институт. Среди прочего, у них есть там поля, где они засевают, допустим, свои экспериментальные семена, растения, проводят опыты и так далее. Она работала на одном из этих полей, сажала саженцы, окучивала их, выращивала, сеяла, убирала урожай, то есть занималась, как она понимала, сельскохозяйственной работой. Однако, когда она попросила пособие, ей было отказано. Ей объяснили, что по правилам надо заниматься не только сельскохозяйственной работой, а сельскохозяйственной работой на предприятии, которое занимается выращиванием сельхозпродукции.
1: То есть продукцию, которую мы потребляем ежедневно, овощи, фрукты и так далее и тому подобное.
4: А не проще говоря, на ферме, да, в кибуце,
1: а не продукция, которая уходит на какие-то эксперименты и опыты.
4: Да. Да. А институт, где она работала, это исследовательский институт. Это не предприятие по выращиванию сельхозпродукции ради сельхозпродукции. Все. До свидания, вам не положено.
1: Давайте немножечко напомним нашим радиослушателям, что вот это вот авода меудефет, так называемая, это работа повышенного спроса. То есть наши солдаты, которые когда выходят из армии, чтобы получить дополнительную дотацию, которую выплачивают Бетуахлюми, должны отработать полгода на подобных работах. И это может быть и бензозаправка, и работы на различных складах, и тому подобное. И в том числе, конечно же, сельское хозяйство.
4: Да, это обычно виды деятельности, которая, во-первых, не очень легкая, связанная с ручным трудом или с тяжелым трудом, или с работой на открытом воздухе, и виды деятельности, для которых работодателям тяжело найти рабочих. Mm-hmm. Поэтому цель этой помощи, с одной стороны, помочь солдатам, а с другой стороны, помочь работодателям найти работников. Мы спросили Битуах Леуми, почему, по их мнению, чем отличается посадка семян, выращивание растений с целью исследований в Институте Вулкани от такой же точной работы на такой же точной земле, только где-нибудь в кибуце. И, во-вторых, чем с точки зрения Института Вулкани поиски работника, которого найти тяжело для такого вида деятельности, отличаются от трудностей, с которыми сталкивается кибуц или владелец фермы. Ну, вначале, конечно, они были не согласны и настаивали на своей версии, что девушка должна была внимательно читать правила, где, среди прочего, указывалось, было написано, что не только работа в сельском хозяйстве, а на предприятии, которое занимается производством сельхозпродукции. Ну, на это мы обратили внимание, что речь все-таки идет о демобилизованных солдатах, а не о дипломированных адвокатах. И когда молодой человек выходит из армии, вряд ли он понимает разницу между исследовательским институтом и кибуцем. Он понимает, что идет работать в поле и выращивать растения. В конце концов, так же, как и в первом случае, Битуах Леуми принял нашу позицию и выплатил, изменил свои правила, присоединил к списку организаций, работа в которых дает право на помощь, и этот институт Вулкани, при условии, что речь идет о сельхозработе у них. И подательнице жалобы было выплачено все, что ей полагалось.
1: На самом деле это просто отлично, и слава богу, что у наших жителей Израиля есть такая возможность обратиться в вашу канцелярию, потому что на самом деле есть ситуация, действительно, когда солдаты оказываются в ситуации, что они отработали, и оказалось, что эта работа не подходящая. И очень надеюсь, что многие это услышат. И сейчас, конечно же, в конце нашего с вами разговора обязательно назовем опять повторим, телефоны государственного вашего офиса, потому что уже сейчас в WhatsApp нам приходят сообщения и просят обязательно, пожалуйста, повторите, потому что мы слушаем и очень хотим знать, каким же образом можно к вам обратиться. Все-таки, когда к вам обращаются, вот в первом случае, да, вы сказали, что вам удалось даже и не только поменять решение касательно женщины, которая находилась в декретном отпуске, но и других. Не было ли такое, как в данном случае с девочкой-солдаткой, в такой, ну, подобных случаев, как у этой девушки?
4: Нам не было известно, ни нам, ни Институту национального страхования об отказах кому-то еще, кто работал на сельхозработах в Институте Волкани. Но в целом то, что внесли это заведение в список организаций, работа в которых дает право на пособие, означает, что после того, как эта девушка рассчитается, если на ее место в будущем придет какой-нибудь другой демобилизованный солдат или солдатка, то они уже автоматически эту помощь получат и с такими проблемами не столкнутся.
1: Ну, Алекс, давайте напомним тогда, каким образом к вам можно обратиться, как с вами связаться?
4: Самый простой способ, который предпочитает большинство тех, кто к нам обращаются, это интернет-форма на нашем интернет-сайте, сайт ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Mm-hmm. Там есть форма, в том числе и на русском языке. Тем, кому удобнее обращаться более традиционными или какими-то другими способами, все возможно. Можно послать письмо на ведомство госконтролера, заказное, обычное. Можно послать факс, если хотите, я укажу, какой факс. И можно обратиться по телефону. Ну, жалобу по телефону подать нельзя, но можно получить объяснение. Да, да. Да. Можно приехать в часы приема в одно из наших отделений.

0: Тема врачебной халатности вызывает огромное количество вопросов и страхов. Многие люди годами живут с последствиями неудачного лечения и даже не знают и не понимают, что речь может идти не просто о каком-то осложнении, а о нарушении медицинских стандартов. Сегодня поговорим о том, как врачебная ошибка действительно считается халатностью. И с нами в эфире адвокат Артур Блайер. Артур, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Таня.
0: Давайте начнем с главного. Все-таки какая врачебная ошибка может стать именно врачебной халатностью с юридической точки зрения?
1: Да, нужно понимать ту разницу, которая существует между собственной ошибкой и юридическим понятием халатности. Юридическое понятие медицинской халатности или врачебной халатности подразумевает ущерб, подразумевает вред, который человеку причинен, и подразумевает право на получение компенсации. То есть просто ошибка врача сама по себе еще не наделяет пострадавшего или, не дай бог, его семью правом на получение компенсации. Здесь нужно доказывать, во-первых, ошибку, да, то, что мы называем ошибкой, это отклонение от стандарта. Несмотря на сколько врач отошел от стандарта и от протокола, это первое. Здесь нужно доказывать ущерб, вред, да, которые человеку причинили. И самое главное, здесь нужно доказывать причинно-следственную связь между двумя этими событиями. А это вообще не банально, и у большинства наших слушателей не интуитивная вещь, потому что человеку врач может причинить, не дай бог, вред, и в итоге он не получит компенсацию, потому что у него были какие-то другие заболевания, которые и так могли привести его к этому состоянию или в какой-то степени повлиять на его состояние безотносительно того, как безобразно себя повел врач. Понимаете? И здесь, вот именно на этом отрезке работает, происходит еще много вопросов, проблем, и вот на этом стыке обычный человек, неопытный, не всегда понимает или ощущает, что он имеет право на компенсацию.
0: Ну вот, Артур, вот буквально на днях смотрю, пролистываю Facebook и вижу, женщина жалуется. Операция прошла успешно, но сломали зуб.
1: Ну да.
0: Вот это вот как? Это будет просто... Может означать халатность или тоже нужно раскладывать по полочкам, когда сломали зуб?
1: Все нужно раскладывать, Таня. Все нужно раскладывать по полочкам. Просто смотреть популистки или банально на вещи нельзя. По крайней мере, у нас в суде это не работает. Почему сломали зуб? Нужно понимать, какие были обстоятельства. Может быть, другого выхода не было у врача. Но если окажется на поверку, что был куда более простой метод вылечить человеку,
0: показать
1: человеку лечение, не ломая зуб, не знаю, окей? Mm-hmm. Как это работает, я просто вам поясню. Мы же не на пальцах объясняем судьям, в итоге мы, адвокаты, не на пальцах разъясняем судьям, что такое хорошо и что такое плохо в сфере медицинской халатности. К счастью, в мире существует очень много профессий, очень много специализаций, и человек не может их объять необъятное. Любой судья не может объять необъятное. Поэтому мы работаем с заключениями экспертов. И здесь все упирается, опять же, в тот стандарт, который должен был применяться в конкретной ситуации, и то конкретное поведение врача, которое было. Если окажется, что можно было запросто оказать человеку лечение, не ломая ему зуб, да, сохранив ему там все, что можно, тогда, естественно, это будет признано грубой врачебной ошибкой, и человек получит компенсацию.
0: Насколько часто в вашей практике, и вообще, может быть, по решениям суда других адвокатов, которые ведут дела, и речь идет о неправильной диагностике?
1: Это достаточно распространенная проблема. Это достаточно распространенная проблема, и причин тому немало. Я думаю, что это характеризует не только нашу страну, но причин тому немало. Очень часто это сводится к обыкновенному бездействию или забывчивости, или просто человек переработал, да, врачи работают часто там по 24 часа и больше. Но врачи или персонал часто пропускают, если мы сейчас говорим об изучении какого-то рентгена, допустим, если это касается рентгена, часто пропускают вещи очевидные, которые потом эксперты, работая с теми же самыми документами, замечают. И говорят о том, что это было очевидно еще тогда.
0: То есть невозможно было пропустить, да, получается, настолько...
1: Невозможно было пропустить.

0: Пить, если бы, опять же, человек адекватно к этому подошел, выспавшись 8 часов до этого ночью, да, сосредоточившись на своей работе, а не на своем телефоне и так далее, нельзя было этого пропустить. Но это просто один какой-нибудь пример. Бывают и другого рода диагностики. Повторяю, все упирается в конкретику. Нельзя всех грести под одну гребенку и говорить о том, что диагностика в Израиле из рук вон плохая. Нет, но люди ошибаются, и врачи ошибаются, и техники ошибаются. Но, к сожалению, когда это касается медицины, цена ошибки слишком дорога.
1: А что делать человеку? Вот он думает о том, что подозревает о том, что все-таки здесь что-то неправильно либо лечили, неправильно прошла операция. Вот что делать в первую очередь в такой ситуации?
0: Ну, естественно, в первую очередь нужно разобраться. Разобраться в этом непросто, далеко не всегда просто. К нам нередко обращаются люди, которые говорят о том, что мне 100% оказали ненадлежащее лечение. Я знаю на 100%, что что-то не так. К сожалению, когда начинаем погружаться в материалы дела и проверяем, все оказывается нередко иначе. Все оказывается нередко иначе. Есть другие факторы. Оказывается, что врачу приходилось в какой-то конкретной ситуации, принимать решение не самое простое, но оптимальное в обстоятельствах дела. И здесь человеку нужно проверить. А как он может проверить сам? Он не может проверить сам. Он должен довериться эксперту. То есть мы очень часто, естественно, изучая документы, можем составить какое-то мнение, но и этого часто недостаточно. Мы привлекаем экспертов, людей, которые занимаются этой конкретной сферой медицины много-много лет, погружаем их в документы и выслушиваем их мнение. И только на этом уровне можно что-то понять, не раньше.
1: А вот хорошо, вы принимаете решение, что, допустим, да, здесь дело, которое стоит рассмотреть и подать даже иск в суд. Кто занимается получением документов от больницы, больничной кассы и так далее и тому подобное?
0: Да, значит, по-хорошему, в идеальном мире медицинское учреждение обязано предоставить больному, если у нас еще больной остался в живых.
1: Пациенту.
0: Пациенту в данном случае, пострадавшему, всю документацию, которая касается его. Но и здесь бывает немало вызовов, особенно когда речь идет о сложных случаях, о тяжелых случаях. Нередко больницы скрывают. Скрывает и не предоставляет всю информацию. И есть масса юридических или, скажем так, технических инструментов, которые позволяют больнице это делать. Естественно, адвокаты и специалисты знают, как это выколачивать из больницы. Иногда в редких случаях, как правило, обходится без суда. Но иногда приходится обращаться в суд только для того, чтобы истребовать нужную документацию.
1: А, кстати, вот, кто вообще в такой ситуации ответчик по таким делам? Врач или больница, больничная касса, страховая компания, в которой застрахованы? Вот кто?
0: Официальный ответчик – это врач и то медицинское учреждение, к которому он относится и в рамках которого он оказывал лечение. Естественно, что все медицинские учреждения, почти все врачи, к сожалению, не все, застрахованы. И они привлекают к такого рода процессам, они привлекают свои страховые компании и адвокатов страховых компаний. Но юридически отвечает за все врач и то самое учреждение. Мы, как адвокаты, мы привлекаем наибольшее количество ответчиков, причастных, в той или иной степени причастных к ситуации, для того, чтобы они уже потом между собой спорили, кто в какой степени отвечает и кто в какой степени должен платить компенсацию. Это отдельный предмет разговора.
1: А вот такой вот, возможно, неприятный вопрос для врачей. Предположим, подали иск, пациент выиграл суд, действительно, врач, получается, совершил халатность. Он продолжает работать?
0: Это другая плоскость, Таня. Это совсем другая плоскость.
1: Очень просто люди спрашивают. Вот когда вот буквально на днях я опубликовала статью, в которой было рассказано про врачебную халатность и как человек выиграл суд, там было связано с онкологией, и огромное количество вопросов под публикацией повалилось именно вот на тему, а что, врач продолжил работать?
0: Ну, давайте так. У нас мало совсем времени.
1: Да, к сожалению.
0: Я постараюсь, потому что мы живем в стране, где не работают институты коммунистической партии. И здесь есть абсолютно разные плоскости. Одна плоскость дисциплинарная, которой занимается отдельная дисциплинарная комиссия и Минздрав. И здесь очень часто, если есть судебное решение, в котором установлены определенные факты грубого нарушения стандартов, тогда да, эта информация передается в эту дисциплинарную комиссию, она проводит свое расследование и делает соответствующие выводы. Но это абсолютно разные вещи, и одно другого не касается. Адвокаты, которые занимаются компенсациями, которые занимаются медицинской халатностью, ищут не это. Адвокаты, у нас очень скромная роль. Мы в тех ситуациях, в которых мы можем помочь, мы помогаем людям получить материальную компенсацию. Только материальную компенсацию, к сожалению. Все, что касается торжества справедливости, все, что касается лишения врачей лицензии и так далее, этим занимаются другие органы. И хорошо, что этим занимаются другие органы в нашей стране.
1: Артур, ну и последний вопрос, так действительно, да. Время у нас вообще уже почти на нуле. Срок давности. Сколько времени есть у человека для подачи такого иска?
0: По умолчанию 7 лет. В некоторых случаях больше, когда, не дай бог, это касается, вред был причинен несовершеннолетним, тогда отсчет идет после 18. Uh-huh. 18 плюс 7, до 25. Но бывают разные ситуации. Во-первых, не нужно дотягивать никогда до лимита в 7 лет, потому что с этим связано очень много проблем. И бывают совсем крайне редкие случаи, когда исковая давность длится дольше. Но я не буду сейчас в это погружаться, когда человек лишается дееспособности на какое-то время и так далее.
1: Артур, спасибо вам большое за этот за ваши комментарии и за этот эфир. Доброго вам вечера.
0: Всего хорошего. Всего доброго.
1: А начнем наш последний разговор с вполне жизненной ситуации. Конец школы. Ребята заканчивают школу, 12 класс, и решили все вместе поехать за границу перед армией, немножко отдохнуть, развеяться. Билеты куплены, родители уверены, что все нормально, и вдруг выясняется, что одному-то из друзей еще нет 18 лет. Так вот что же в этой ситуации нужно делать? Нужно ли разрешение родителей? Достаточно ли согласия одного родителей? Нужно ли оформлять документ нотариально? И вообще разберем, какое разрешение действительно необходимо для всех детей, которые выезжают за границу в той или иной ситуации. С нами на связи адвокат-нотариус Вадим Волох. Вадим, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Вадим, давайте начнем.
2: На все ваши вопросы.
1: Да, с ситуации, когда выезжает за границу 17-летний парень. Достаточно уже взрослый, но все-таки по документам еще несовершеннолетний и выезжает один, то есть его там не встретят, ребята едут гулять.
2: И давайте начнем как бы с самого начала, небольшая как бы фабула, что вообще представляет из себя это нотариальное разрешение.
1: Давайте.
2: Чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть мы говорим с вами о юридическом документе, который подписывается обоими родителями в присутствии нотариуса, который они дают разрешение на выезд своего несовершеннолетнего ребенка, мы говорим в данном случае несовершеннолетнего ребенка, за границу. Угу. В чем смысл этого документа? То есть родители дают свое согласие о том, что их несовершеннолетний ребенок будет путешествовать за границу или один, предположим, или с сопровождающим, или с бабушкой, или с дедушкой, или с тренером из футбольной или баскетбольной команды, или для участия в каком-то концерте, к выступлению, или просто даже поехать в лагерь одному, несовершеннолетний ребенок должен будет выехать за границу. Единственный документ, который должен быть у него, это нотариальное согласие обоих родителей, которое они подписывают, которое оформляется на двух языках обязательно, обязательно иврит, который подтверждает, что ребенок выходит с территории государства Израиль, на английском языке обычно, когда мы говорим о выезде в Европу, в Америку, в Канаду, можно сделать и на трех языках. Предположим, если ребенок хочет поехать в страны бывшего Советского Союза, это тоже есть родственники, остались бабушка, дедушка, можно составить этот документ и на русском, и на других языках. И обязательно он должен быть апостилирован. Что значит апостилирован, то есть дает этому документу силу на территории другого государства.
1: Как правило, Вадим, как правило, вот мы выезжаем с бабушкой, дедушкой, с одним родителем и так далее и тому подобное. Где этот документ чаще всего нужен? На выезде из Израиля или на въезде, или на возвращении?
2: Это вот основной вопрос, который обычно спрашивают у меня многие клиенты, которые приходят в офис. Обычно в Израиле, когда ребенок выезжает за границу, он выезжает по даркону. Mm-hmm. Условие для получения даркона несовершеннолетним ребенком — это согласие обоих родителей.
1: Да,
2: то есть он уже выехал. Правильно, у него есть даркон. где может быть потребовать этот документ? При пересечении границы. То есть, когда ребенок уже пересекает границу, приходит паспортный визовый контроль, пограничник может просто спросить его, он, например, едет с бабушкой или там с одним из родителей, что откуда ребенок, кто, почему, как он путешествует. Вот там, на этом моменте, они могут потребовать официальный документ и спросить, покажите мне, пожалуйста, разрешение обоих родителей. Или, например, может, есть такие ситуации, когда родители в разводе. У родителей есть соглашение о том, что выезд ребенка только по согласию одного из родителей. Могут потребовать этот документ. У меня были случаи даже, что рассказывали, даже на улице останавливали, идет ребенок с родителем, с пожилым, с бабушкой, спрашивали, кто, почему, откуда, и показывали это разрешение.
1: А то если ребенок едет с одним из родителей, для него нужно получать ли разрешение от второго, если мы говорим о полноценной семье, которая находится в браке?
2: Обычно нет. То есть, как бы, тоже всегда задается такой вопрос. Я всегда говорю, 90% случаев это разрешение, может быть, не понадобится. Почему? Как бы родители в браке, один родитель путешествует, берет второго родителя, берет ребенка, и они путешествуют. Обычно в таких случаях разрешение не требуется. Но есть определенные страны, я всегда советую перед поездкой посмотреть, почитать, узнать, какие могут быть требования на границе для выезда несовершеннолетних детей. В каждой стране могут быть свои законы. Мы не можем точно знать законы каждой страны, в которой едет ребенок, поэтому я всегда говорю, сделайте домашнее задание, посмотрите условия выезда ребенка за границу, какие нужны требования, какие нужны документы. Были случаи, что, например, ребенок едет с одним из родителей, с разными фамилиями. Такое тоже бывает, правильно? То есть,
1: да,
2: у ребенка,
1: конечно,
2: фамилия папы, он едет с мамой. В этих случаях я всегда рекомендую иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Может быть, имеет смысл его перевести даже на тот язык, куда едет ребенок, в ту страну, в которую едет ребенок, чтобы всегда можно было показать, чтобы не было какого-то несоответствия между фамилией ребенка и фамилией мамы. В этих случаях, как бы, разрешение, как правило, оно не требуется, но всегда нужно иметь при себе те документы, которые подтверждают ваше родство с ребенком.
1: А если, предположим, у ребенка двойное гражданство, и, допустим, он едет с бабушкой именно в ту страну, гражданство которого есть у ребенка?
2: Нет, как тогда, когда мы говорим с вами с поездкой с бабушкой, здесь даже не обсуждается. Я всегда говорю, это нужно согласие обязательно обоих родителей. Если или согласие одного родителя в определенных случаях, предположим, там место нахождения папы там неизвестно, или один родитель умер, и мама апотропус, как бы опекун единственного ребенка, в этих случаях, в 100% случаях, я рекомендую, чтобы у бабушки для спокойствия ребенка и бабушки, сопровождающего, и того родителя, который остается в этой стране, должно быть нотариальное разрешение с апостилем, и ребенок без проблем путешествует и переходит любую границу.
1: А вот еще вопрос назрел.
2: Пожалуйста.
1: У нас сейчас иногда мы, как лягушки-путешественники, за один выезд можем посетить несколько стран.
2: Правильно,
1: вот
2: да.
1: В такой ситуации мы что должны оформить? Общее просто выезд за границу? Или все-таки описать, куда мы едем, зачем мы едем, или как вообще?
2: Смотрите,
1: вот
2: есть определенные требования к составлению данного разрешения.
1: Угу.
2: Всегда. Первое. Должны быть указаны страны, в которых путешествует ребенок. Обычно указывается срок, то есть дата выезда, дата выезда из страны, дата прилета обратно, данные сопровождающего. И плюс всегда я прикладываю ко всем нотариальным документам копии обязательно паспортов и тех людей, кто дает это разрешение. То есть в данном случае мы говорим с вами о паспортах родителей. Копия паспорта самого ребенка и обязательно копия паспорта сопровождающего. По-хорошему, и еще можно приложить и сам билет или ваучер. То есть чем больше документов, тем меньше вопросов у пограничника, откуда ребенок, чей ребенок и кто его сопровождает. Если мы говорим о путешествии нескольких стран, имеет смысл в одном разрешении указать, что он, предположим, выезжает из государства Израиль, прилетает, например, в Испанию, гуляет по Барселоне, потом они пересаживаются, едут в Италию, гуляют в Италии, потом пересаживаются, едут в Тиюль, там, во Францию. И это все указывается в разрешении. Каждая страна, каждое посещение и возвращается обратно. И плюс в этом разрешении я всегда указываю, что мы как бы наделяем полномочия опекуна. То есть родитель — это тот самый опекун над ребенком, правильно? И в этом разрешении, и в этом разрешении я всегда указываю, что есть у того же сопровождающего, в данном случае мы говорим, предположим, там родственник, у него есть полномочия опекуна. То есть, не дай бог, что-то случается с ребенком за границу, нужно обратиться в какое-то медицинское учреждение или решить какие-то проблемы ребенка. У него в этом разрешении, подписанном обоими родителями, опекуна есть это полномочия. Это как бы одно из важных составляющих данного разрешения. Помимо того, что он имеет право взять ребенка, вернуть его, и плюс у него есть полномочия как его апотропуса.
1: Вадим, и напоследок, вот, допустим, просто давайте предположим, представим себе ситуацию. Вот наш, возьмем нашего этого ребенка 17-летнего, который решил поехать погулять с друзьями. Да. Родители не подумали о том, что нужно сделать ему разрешение. Да? Предположим, они поехали в Польшу. Я просто так назвала Польшу, потому что первая в голову пришла. Ребенок выехал из страны, все в порядке. Здесь, в Израиле, родители сопроводили, на таможне посмотрели на родителей, все в порядке, и ребенок выехал. А вот в Польше на обратной дороге от него требуют разрешения. А, естественно, разрешения никакого у этого ребенка нет. Вот что в такой ситуации делать? Куда бежать этому ребенку? Что делать? В какие колокола бить родителям?
2: Ну, во-первых, с каждого решения есть какой-то выход. И такие ситуации тоже были. Что можно сделать? Как бы это, как говорится, критическая ситуация. Ребенку нужно выехать обратно домой. Рядом родителей нет, нотариуса рядом нет. Обычно так, в такой ситуации родители приходят к нотариусу. Нотариус оформляет в срочном порядке согласие на выезд, приезд обратно, ставит апостиль, если есть время вообще на это, отправляет это в дигитальной форме на телефон ребенка, такое разрешение. Ребенок подходит к пограничнику, его показывает. Но это как бы один из единственных выходов из данной ситуации. Просто другого выхода они не смогут полететь в Польшу, взять ребенка и вместе с ним вернуться. Поэтому единственный выход — подготовить это разрешение в дигитальной форме, его отправить ему на телефон и показать пограничнику, что да, есть согласие родителей. Один из вариантов. Но я бы как бы рекомендовал все-таки
1: не доводить
2: ситуацию, а перед каждым... Сейчас правильно вы сказали, что через месяц заканчивается учебный год, и встает вопрос с этими разрешениями. Поэтому я бы всем рекомендовал перед поездками, пожалуйста, проверьте, куда ездить, если вы планируете все-таки поездку ребенка за границу. Уделите этому 15-20 минут вашего времени, посидите, подумайте, куда он поедет, с кем он будет ехать, заранее подготовьте это разрешение. Оно может быть в одном разрешении, как я еще раз повторяю, можно указать несколько стран, можно указать несколько сопровождающих, несколько поездок, если вы знаете, что ребенок будет несколько поездок. Поэтому это берегите здоровье свое и здоровье ребенка и сопровождающих, с кем он едет. Как бы это тоже важно.
1: Вадим, спасибо вам большое за этот эфир.
2: Всегда,
1: я очень надеюсь, что родители и бабушки, и дедушки прислушаются к вашим советам и оформят все вовремя и правильно.
2: Обращайтесь, если, пожалуйста, нужна будет моя помощь. Телефон всегда можно позвонить. Спасибо. Я проконсультирую по телефону без проблем.
1: Спасибо вам. Всего доброго, хорошего вечера.
2: Удачи. Спасибо.
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Елена Черкасова, Игорь Харев. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Вероника Бромберг. Это значит, что будут рассматриваться вопросы производственных травм, врачебной халатности и дорожно-транспортных происшествий. Это широкая сфера вопросов, так что начинайте звонить прямо сейчас, уважаемые. Наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003. Кроме того, вопросы и комментарии можно присылать на страницу Реки в Фейсбуке. Вероника, здравствуйте.
2: Доброе утро, Игорь.
1: Пока наши слушатели собираются звонить и писать, я попрошу вас произнести несколько традиционных вступительных слов, ну, возможно, о каких-то новостях или изменениях в сфере вашей профессиональной деятельности, или, может быть, о том, что, по вашему мнению, мы должны знать прочно и хорошо, а знаем недостаточно. Словом, сами для себя вы выбираете какую-то тему, да, которую вам удобно за пару минут осветить.
2: Ну, наверное, я спешу сообщить очень интересную вообще, наверное, тему по врачебной халатности. Месяц назад я выиграла очень интересное дело в высшем суде против больницы Адасы. Ну, я думаю, что это будет в интернете опубликовано. Связано с рождением ребенка, которого не определили генетическую проблему еще при родах. И была такая интересная, вообще интересный вопрос при апелляции в высший суд. Можно ли подать дополнительное заключение, врачебное заключение по генетике уже в тот момент, когда были поданы уже все документы в суд и все перед, уже когда были как называемый допрос и диунухахот. То есть это совершенно было невозможно достичь, и суд, высший суд дал разрешение на это, и я выиграла этот суд, что значит, что это, конечно, новое продвижение в этой области, и можно будет, в общем-то, даже после того, не с подачи дела, как это делается обычно, не с подачи иска, надо прикреплять все врачебные заключения для того, чтобы доказать вину той или иной больницы или врачебной кассы. Но и, возможно, после того, как начато дело, и после того, как уже был первый и второй так называемый дамишпа, и после того, как уже предъявлены две стороны, предъявили свои доказательства. Вот это очень интересно, это, наверное...
1: Можно считать это таким прецедентом, в общем?
2: Прецедентом, да. Это очень многих заинтересовало, ко мне звонили, много адвокатов интересовались. Угу. Ну, и рассказываю я это к чему, что каждое движение — это еще одна победа к тех, наверное, семей, которые подают по врачебной халатности, по теме врачебной халатности, и еще больше возможности, так сказать, получить компенсацию за неправильное действие той или иной больницы или больничной кассы. Вот. Ну, я бы, наверное, подробностей много рассказала. Просто год назад был очень похожее дело было, и тоже я выиграла суд, но с другим нюансом. Тоже это было, я, по-моему, рассказывала здесь. И тоже это был прецедент очень интересный. Вот. Ну, и все это, наверное, эти достижения в пользу тех родителей, у которых рождаются дети, либо проблемы, когда были проблемы при родах, или проблемы при ведении беременности той или иной семьи. женщин.
1: А давайте
2: вот,
1: так.
2: Конечно, это немалое достижение.
1: Это огромное достижение, Вероник. Мы будем возвращаться, так сказать, к этой теме, заявленной вами. Просто пока у нас есть звонок, давайте мы будем пока отвечать, а потом при паузах снова вернемся к вашему разговору. Очень важно.
2: Да.
1: Пожалуйста, кто с нами на линии?
3: Здравствуйте, меня зовут Давид. Я хотел бы спросить, это вот общая тема такая. Дело в том, что мне сегодня утром пришло письмо, из которого яствует, что из суда, что мне надо ответить на это письмо в течение 30 суток. Но я улетаю на 3 месяца. Я обязан отвечать или я могу просто ответить, что я улетаю и... приеду, и тогда буду заниматься. Или как?
2: Не подскажете? Я не знаю, о чем речь. Доброе утро, радиослушатель. Я не знаю, о чем речь, но если вы улетаете и не сможете ответить, в общем, вы можете написать в суд, что вы просите отсрочку. То есть бакаша ле урка ле тгува. Окей? Отсрочку. Так как у вас есть свои причины, если вы улетаете и расписать,
3: это
2: можете показать билеты.
3: Да, это насчет, да. Дело в том, что это сегодня утром пришел посыльный, видимо, из суда. Или не из суда там, но вот мне принесли под подпись это письмо.
2: Я понимаю,
3: это
2: я не знаю. А какая, по какой там. Вам...
3: Ну, насчет завещание, чего? Это там мы с...
2: Завещание, значит...
3: суд, да.
2: Значит, видимо, сторона подала протестование какого-то завещания, которое было, я так понимаю. И очень может быть.
3: Да,
2: я понимаю. Вы напишите в суд, что вы улетаете, предложите билеты, и напишите, что вы хотите отсрочку там еще на 30 дней. И я не знаю, дадут ли, не дадут.
3: На 3 месяца я могу? Я улетаю на 3 месяца.
2: Попробуйте, да. Попробуйте, дайте только билеты обязательно. Прикрепите билеты к этой просьбе.
3: А мне надо ждать ответа или не надо ждать ответа?
2: И, конечно, надо ждать ответа, потому что суд может и как бы сопротивляться. Когда вы улетаете, это очень важно, и когда прилетаете, если у вас есть еще время до улета, то, может, вам суд и не даст. Но есть еще посерединке...
3: У меня 2 дня осталось до отлета.
2: Я думаю, что он вам даст. Как раз в серединке с 21 июля начинается погром в Бет-Мишпате до 6 сентября. То есть это в это время не
3: это
2: работают
3: перерыв,
2: суды.
3: Да?
2: Это перерыв. Попробуйте написать. Бакашали урка называется.
3: До 6 сентября начинается, да? Это будет вот это.
2: 6 начинается,
3: да?
2: Снова работа судов. Но вы, если на 3 месяца улетаете, то обязательно прикрепите свои билеты. Хорошего вам дня. Счастливо.
1: Всего доброго.
3: Большое
1: счастливо.
3: Вам.
1: Я еще раз скажу, что так сказать, в данном случае это была скорее добрая воля Вероники, потому что наши темы преобладающие на сегодня – это врачебная халатность, это дорожно-транспортное происшествие, это производственные травмы. Есть у нас пауза, насколько я понимаю, но давайте ее использую для того, чтобы произнести раннюю мантру. Сейчас, потому что значит, давайте сейчас запустимся. Наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003, либо можно написать на страницу Рэки в Фейсбуке. Делайте это, пожалуйста, сейчас. Делайте это, пожалуйста, сейчас, потому что если не сделать это в начале программы или в первой, третьей программе, то потом велики шансы, что просто в конце, когда все проснутся окончательно, вы просто не сможете по техническим причинам получить ответ, потому что времени будет не хватать, Вероника не сможет ответить всем на все вопросы. Поэтому пока еще времени у нас достаточно много, давайте сейчас звоните, пожалуйста, бесценное, и давайте сейчас пишите. Потому что мы можем, конечно, с Вероникой проговорить всю программу и вдвоем, потому что тем много.
2: У меня событий очень много, и тем могу рассказывать.
1: Правильно, поэтому нам вдвоем хорошо, скажем так. Но мы будем рады, если вы к нам присоединитесь. Не бойтесь нас прервать, пожалуйста. Засим, ранняя мантра прочитана так.
2: Если мы начали уже вообще с вопроса подачи апелляции и Верховного суда, я бы, наверное, обратилась еще к подаче апелляции над решениями Битуах Люми. Это называется апелляция в Бейт Адин ля Абуда, то есть уже в суд, над решением Ваадат Арар, то есть врачебной комиссии по апелляциям Битуах Люми. То есть я объясню, есть первая комиссия, которая называется Дерек Ришон, первая комиссия, в которой проверяется состояние человека по той или иной инвалидности, то есть либо по работе, либо общей инвалидности. И после этого подается, если не понравилось решение, апелляция называется Ваадат Арар, то есть это уже по апелляции есть такая врачебная комиссия. Но если нам не подходит и ее решение, то можно подать в суд, то есть называется Ирур Аляхлята Шель Битуах Люми. Когда она подается? Вот это очень интересно, ко мне очень много задают вопросов, потому что подавать можно тогда, когда есть только проблема в шейла мишпатит, так называемая, не в рефуит, а мишпатит. То есть, если есть неправильно, врач проверил человека, неправильно написал свое решение, либо он не объяснил, почему он не дал ту или иную инвалидность. В этой же называется протокол и решение этой комиссии. В этом протоколе он очень скудный, и он не объяснил, какие проверки он делал, когда проверял этого больного, какие вообще выводы он сделал. Если он вообще смог объяснить, почему и как, вот это все поводы подать уже на апелляцию в суд. Называется Бейт Дин ля Абуда. И в последнее время их немало, потому что врачи на самом деле они думают, никто, никакой клиент не пойдет уже подавать в суд, потому что мы уже выше как бы форма в Битуах Люми по апелляциям. Но это не так. И в последнее время они пишут свои решения. Проверил, раз, два, три, и отстранил апелляцию. Вот. И сейчас эта тенденция почему-то очень-очень распространена. Я в последнее время очень много подавала апелляции в суд. Вот. Но если действительно врач проверил, все есть такие мифханим, на каждой часть тела есть определенный мифханим, который врач должен проверить. Например, на спину есть определенная проверка, которую он должен проверить человека. Если он может на пятках стоять, на цыпочках стоять, если он может поднимать ноги как, в определенной... В общем, у него очень много определенных проверок, которые на самом деле они не делают. Вот. И каждый адвокат это знает, и он говорит своему клиенту, ну, уже то, что решение, то решение было, это выше, уже вторая, значит, по апелляциям это... комиссия. И многие адвокаты просто боятся подавать на апелляцию. Ну, я много таких дел выигрывала, потому что стоит. Стоит этого, потому что если у человека 10%, например, инвалидности по травме на работе, а ему дали ноль, то вместо 150 тысяч, например, это все вычисляется по его зарплате, он получает ноль. И это, конечно, на кону стоит большая-большая цифра. То есть его, его часть, которую он может получить за свой ущерб на работе, там, которую он получил по какой-то травме. Вот. Это тоже вот интересная очень тема.
1: Я хочу вот о чем спросить. Я замечаю в скобках, что ваше время бесценное. Ваше время звонить на 072-2801-003. Вот. А так-то у нас вопросов хватает. А скажите, пожалуйста, Вероник. Вот...
2: Я думаю, что сейчас, знаете, Игорь, вы сейчас все в отпуске, и все просто заняты детьми, заняты...
1: И это, конечно, да.
2: И куда ехать, куда-то кто-то уехал, и поэтому намного меньше сейчас вопросов. Но думаю, что очень многие слушают, потому что когда есть ребенок дома, когда они где-то куда-то ходят, какие-то кетоноты, наверное, им труднее звонить, а легче слушать. Какие-то. Я вот очень часто слышала, что ко мне перезванивали, потом говорили, ой, мне так интересно, ты рассказывала, но я никак не мог позвонить, потому что у меня свои там были какие-то, но в пути или где-то они слушают. И, может быть, это тоже очень ценная информация.
1: Да, но больше того, если они слушают наши бесценные, вот, то мы можем подбавить интереса, так сказать, к разговору нашему. Скажите мне, пожалуйста, вообще, если попробовать, ну, не обязательно с цифрами в руках, статистика вещь в любом случае ненадежна. По вашим ощущениям, скажем, сейчас вот нас перебили, но я продолжу потом. Хорошо, приоритет нашим слушателям. Кто с нами? Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: У меня, раз уж говорили о битуах
1: Леонид... Только назовите себя, пожалуйста.
2: Ирина меня зовут.
1: Да.
2: У меня такой вопрос. У меня, значит, мехут, меахус, и широты меухадим, хамишимахус. Ахузей клют у меня были 23. И мне, значит, у меня появились ухудшения здоровья, там, грудь и так далее. И врач мне дала, я собрала документы и послала в биток Люми. Они меня вызвали на ВАДА. И врач, он ко мне, естественно, не прикасался, он ко мне даже не подошел. Он задал мне некоторые вопросы. Он даже не знал, он пришел неподготовлен, он не знал о том, что у меня есть уже...
4: Ой, какая больная тема. Сейчас я на этот вопрос расскажу обязательно. Окей, я с вами.
2: Да. И дело в том,
4: ой, какая больная тема.
2: После того, после всего, что там...
4: Он даже не знал,
2: он не понял. Он у меня, мне задавал вопросы, чтобы знать, что к чему... И вообще не понимаю, как, допустим, к онкологическому больному приходит врач ПНИ, который вообще даже не знает, что такое лекарство птилода и с чем ее едят, так скажем, да?
4: Смотрите, я могу вам объяснить.
2: Еще, последний вопрос. Когда я уже получила ответ от них, у меня был клюд из Тримешлошахузи, он мне еще, вместо того, чтобы хотя бы немножко поднять, он меня их опустил на Исрим Ахуз. Имеют ли они на это право? Вот у меня вопрос такой. До сих пор я задаюсь этим вопросом.
4: Вообще, вы подняли очень обширную тему, скажем так. Я отнесусь к этому в общем. В вашем случае я не могу сказать, мне надо смотреть на документы, надо смотреть, что у вас действительно, какой анализ, какие вы проходите сейчас, типулим, и в каком вы состоянии. Вы на коляске вообще, не на коляске?
2: Нет, я онкологически больная, я прохожу сейчас химиотерапию.
4: Проходите. Но надо смотреть, какой вид, надо, есть там у них разные категории и все это такое. Это, во-первых, это конкретно, если бы я смотрела, мне надо учить ваши документы или каждого там клиента, мне трудно сказать. Но я скажу в общем. Тенденция какая сейчас, я снова скажу из моего опыта, который был ровно неделю назад. Вот. Во-первых, врачи теперь есть такая действительно очень многие, не могу сказать, но я, мой офис, мой сын, который ходит на ВАДОТ Битуах Люми, вот именно последнее время такая тенденция, что врач приходит неподготовленный. Видимо, настолько есть забито, вот столько много врач сидит на ВАДОТ, у него 10 ВАДОТ, предположим, за 2 часа, за 3 часа, и он сидит, он просто, знаете, задает вопросы и по ходу дела учит ТИК. Вот так вот. Почему? Потому что что врач должен? Сначала он должен пролистать весь ТИК, подготовиться, и потом завести клиента в комнату и не спрашивать его, что у него, а спрашивать, какой действительно по тому, как он уже выучил, что у него такое, какие у него типулин, какой у него мацав по хомер и фуи, да, по всем врачам документам, только спрашивать, как и что он, как он действует, что у него, какие проблемы. На самом деле врач приходит иногда, это не все, конечно, понятно, и начинает учить, что такое у него, что случилось, какая болезнь, то у него какие-то, и это неправильно. Вот, он должен быть подготовлен, это первое. Перед каждой водой, как заходит лакох, он должен быть подготовлен. Это неправильно, что он начинает вас спрашивать, что и как, где вы проходите, что проходите. Он должен спрашивать вас мацав тифкуди. Почему, как вы действуете, как вы способны, на что вы способны, какие у вас трудности сейчас и какие даже расходы, потому что почему, что такое широкими и уходим. Это не только ваш, как вы действуете, это и ваши расходы на дорогу, на лекарства, на это все. И понятно, как вы сейчас, какие у вас трудности именно в ваших действиях дома. Можете, не можете, что вы можете делать. Есть перечень вопросов именно по широкими и уходим, которые врач задает. Как вы ходите в туалет, кто вам помогает, это все перечень всех вопросов. Там есть прям вот целый перечень, он стандартный в основном. И если вам и не задавали эти вопросы, а учили просто врачебные документы ваши на ходу, это все ерунда. Это неправильно, надо подать на апелляцию. Недавно, вот буквально неделю назад, да, примерно неделю назад, я вот так вот прям, я выставила врача, потому что, когда я сидела на воде, врач начал меня спрашивать, сержант был не подготовлен. Начал меня спрашивать, а где CT? Покажи мне. А где MRI? Покажи мне. А где ультразаунд? Покажи мне. Я говорю, и у меня уже было, когда просто все это хорошо, у меня было с собой все делать моего клиента. Но все это есть. У них в Макшеве, в компьютере, я им все подала.
1: Я прошу прощения, Вероника, а вас не очень хорошо местами, временами слышно? Может быть, вы что-то подвинете? Да, вы пропадаете чуть-чуть.
4: Я тут, я нормально, у меня
1: есть. Вот, хорошо, хорошо.
4: Вот, так вот этот врач на протяжении получаса спрашивал меня, я ему так... кидала все эти документы из ТИКа, так, из моего Клотера, кидала, пока мне уже это надоело. И он начал говорить рядом, я говорю, все есть в компьютере. Я все потом, я не видел. Я говорю, все есть в компьютере, пусть это маскира покажет вам. Нет, я не видел, я ему кидала, вместо проверки это обернулось в учении этого Хомер и Фуи в этих врачебных документах, пока он не сказал моему этому, вот видите, ваш адвокат, он нас задерживает. Я тогда уже, у меня терпение лопнуло, я сказала, во-первых, это неэтично, это против врачебной этики, и перебивать мое представление этого человека. Это против врачебной этики, вы сейчас делаете, против всех этических прав. Я на вас подам жалобу. Во-вторых, вы должны быть готовы заранее.
1: Хорошо, а вот так, для нашей слушательницы, пожалуйста, да, что да, можно
4: вот
1: сделать?
4: Это то, что я ей говорю, Манаэфу, подать просто апелляцию. Подать правильно по всем конечно, требованиям, которые должны быть правилам на той самой воде, на врачебной комиссии, и прийти уже на комиссию по апелляции. Я уверена, допустим, что обязательно ей добавить. Допустим, если я подам на апелляцию, если уже они мне из 23 спустили на 20, они мне не могут вообще это убрать?
5: Они все могут.
4: Могут, они и все, это, потому что это называется... Это называется Арахан Михадаш. То есть снова они вам делают эту проверку заново. Они все могут, но если вы правильно подойдете, я думаю, что вы пошли без адвоката, может быть, я не знаю, адвокат, который понимает в этом, он правильно прочитает и увидит все изъяны в протоколе. Обязательно эти ВАДОТ, комиссии врачебные, они записываются, и вы сможете прослушать на вашем изорыще, называется, всю ВАДУ, всю комиссию, которая была. Обязательно, потому что не все пишется в этом протоколе. Пусть адвокат прослушает всю запись этой комиссии. Обязательно.
1: То есть нужно это делать с адвокатом?
4: Я поняла. Большое спасибо вам.
1: Всего доброго. Счастливо. Счастливо. Следующий вопрос у нас, пожалуйста. Алло, кто с нами?
6: Да, я Леонид.
1: Да, Леонид, пожалуйста.
6: У меня, правда, общий вопрос. К адвокату. Скажите, есть ли смысл подавать жалобу на судью?
4: Нет.
6: В израильской практике смысл?
4: Нет.
6: Или это
4: надо
6: так будет сейчас звучать?
4: Надо очень серьезные аргументы. Какие у вас
6: У меня серьезные аргументы. У меня серьезный аргумент. Он мне не дал договорить ответить на апелляцию банка. Понимаете?
2: Как это надо смотреть. Говорит, это, нет, он это, мне если не дал, надо подавать апелляцию. Просто он вот такие сказал, правила не
6: просили. Если будете продолжать, то вы будете платить адвокату от банка. Ну, я тогда уже,
2: то
6: как говорится,
2: побоялся. То есть вам дадут расходы на адвоката? Нет, я думаю, что единственное, что вы можете, это только подать апелляцию. Нету, иначе очень серьезные причины. Для этого и существует апелляция. Протокол, решение этого заседания и апелляция. Нет,
6: это дело закрыто просто, и все.
2: Так не важно. Дело не может закрыться просто так. У вас есть решение, протокол. На это решение вы можете со всеми доводами подать апелляцию. На судью невозможно жаловаться, потому что надо очень серьезные какие-то причины, но не эти. Это причина должна быть...
6: Как в израильской практике, извините, я перебиваю, в израильской практике разве может судья пригрозить мне, что я должен платить адвокату?
2: Это не пригрозить, он может сказать.
6: Не дать, да, он может мне сказать. Вину. Вину банка.
2: Нет. Нет, он может сказать, что если вы продолжите делать то, что суд не хочет, чтобы вы, ну, как бы не продолжали и какие-то свои речи, я не знаю, может, вы мешали, я не знаю,
6: речи.
2: Я там не была.
6: Конкретные пункты, которые...
2: Может быть. Он может вам сказать, что вы будете платить, но, снова я вам говорю, одна дорога правильная – это подать апелляцию на решение. И объяснит это все в апелляции.
6: Я понимаю, это для меня уже проблема.
2: Да, конечно, потому для этого они понимают, что вы не можете.
1: Так нужен адвокат, может быть, еще какой-то, с которым...
2: Адвокат да. очень дорого стоит. И они понимают, что им можно делать все, что хочешь. Я знаю.
6: Нет, но... он был предвзято. Он сразу подошел к адвокату от банка и спрашивает, там,
1: Леонид, но мы подробности есть, уже сейчас...
2: Я вам объяснила, хоть событий. К сожалению, нету другой практики. Если бы судья вас оскорбил, если судья вас бы действовал как-то незаконно, предположим, были такие случаи, когда подавались на судью. Но это не тот случай, к сожалению. Окей? Я вам дала...
1: Я думаю, что более чем достаточно. Потому что,
2: да,
1: конечно.
2: Счастливо вам.
1: Всего доброго. Хорошего мы продолжаем. Дня. У нас следующий звонок. Алло. Кто с нами?
7: Добрый день.
1: Здравствуйте.
7: Семен.
1: Да, Семен.
7: У меня такой вопрос уважаемому адвокату. У меня жена инвалид, у нее 18%. Может, немножко меньше она получила выплату. Но это вопрос не об этом. Вопрос о том, что мы уже где-то, наверное, месяца 4-5 тому назад, ей предстоит операция по замене тазобедренного сустава, и есть справка направления от врача-ортопеда, и есть справка от...
2: Сколько жене лет, я извиняюсь?
7: Жене 67 лет.
2: 67, она уже на пенсии. Да. Окей.
7: Она на так, пенсии.
2: Важно.
7: И мы подали на... решение получить инвалидный значок на машину, и до сих пор нам не было никакого ответа. Ни ответа, ни привет.
2: Инвалидный на какой?
7: Там, знак инвалида на машину. Мы подали... Алло.
1: А сейчас одну секунду буквально мы набираем снова уважаемого адвоката. Да, ну вы оставайтесь на линии, вы будьте со мной пока что, да, на линии. Просто там какие-то технические сбои. И мы сейчас...
7: Извини за меня.
1: Нет, все, это просто обыкновенный, ну, прямой эфир, что вы хотите, бывает всяко. Так что я думаю, что через несколько секунд уже Вероника будет с нами на линии, и вы продолжите ваш разговор, ваш вопрос. Немножечко терпения и...
7: Терпение?
1: Да. У нас вообще нам нужно запастись терпением, я думаю, каждому из нас.
7: Да.
1: Потому что нынче такое время, когда нужно в основном терпеть. А сейчас, значит, я понимаю, что буквально несколько секунд, и мы вернем на линию Веронику Бромберг, и тогда она сможет продолжить разговор с вами. Так, еще мы ждем. Но я думаю, что нет смысла ни ставить музыку, ни делать что-то еще. Мы дожидаемся. Да, все, Вероника, вы уже с нами. Пропали. Все в порядке, да? Пропали у нас.
2: Да.
1: Все, вы нашлись. Пожалуйста, продолжите разговор до того места, где это.
7: Вероника, уважаемая, мы подали просьбу получить знак инвалидно на машину.
2: Там ханаятный хэ называется.
7: Да.
2: Все правильно. Смотрите, просьбу это подавать надо, во-первых, действительно сейчас, из-за очень большой бюрократии, которая была когда-то. И когда-то какие-то были там, наверное, январь, февраль, март, были какие-то там авантюры, которые делали насчет Абханаятных Хэ. Поэтому сейчас очень трудно получить его и очень много ждать. Я советую вам снова. Понятно, что вы подали весь врачебные документы, но надо знать, во-первых, что там должно правильно, как врач-ортопед должен писать. Вот это знает в основном адвокат, потому что самому очень трудно это сделать. Вот, поэтому я бы, конечно, посоветовала вам пойти к адвокату и сделать это. Это будет намного быстрее, он будет с ними на связи там через интернет, и он сделает это намного быстрее. Потому что иногда можно ждать и полгода, и потом не получить ответ, или вы они уже дали ответ, а вы его не получили. То есть надо быть с ними на связи через компьютер и все время следить. Вот. Но если у нее есть проблемы с ногой, и она не может ходить, действительно, ей полагается. Вот. Только надо знать, как правильно это подать, и какие справки от ортопеда, именно ортопеда или невролога подать. Понимаете? Действительно, это берет время, но я бы посоветовала взять адвоката.
7: Понятно. Теперь второй вопрос, пожалуйста.
2: Да.
7: Я работающий пенсионер, но я вот через полгода, может, меньше, я кончу работу. И вопрос такой у меня. Я часто слышу, что есть у меня куча болезней тоже. У меня сахар, диабет второй степени, у меня высокое давление, у меня...
1: Так-так, говорите, и что?
2: Вы бы хотели подать на инвалидность?
7: Нет, не на инвалидность. Я хочу подать на инвалидность. И освобождает ли, дает послабление.

0: действительно, это надо быть в плохом состоянии. Вот есть и 10, есть и 14, 17, 21 и так далее. Часть вы можете забирать деньгами.
1: Вот понятно. Так вот.
2: Значит, да, инвалидность это
0: возникает. Невозможно, это до 67 лет.
2: Понятно. Большое вам спасибо, что вы нам были здоровы.
3: Всего доброго. Хорошего дня. Идем дальше. Алло.
4: Алло, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Добрый.
4: Меня зовут Борис.
3: Да, Борис.
4: Может быть, адвокат сможет мне помочь. Я по поводу внучки. Ей в этом году, дай бог, 25 лет. Она порядка 10 лет болеет у нее анорексия, бульмосы у нее бывает до двух раз в день у нее бульмусы. Uh-huh. Она съедает огромное количество пищи, и потом, uh-huh, значит, бульмусы. Вот. Ну, значит, мы бы хотели положить ее. Она 10 лет, она была и в Барбанель, и в Адасте. В общем, с переменным, как говорится, успехом, и все опять возвращается. На сегодняшний день очень тяжелое положение. А она худеет, и у нее опять вернулась анорексия.
0: Да, в чем вопрос, мой дорогой?
4: Что вопрос, вы хотите, как чем ее, я помогу? Как ее положить в больницу? Вот этот вот вопрос. Каким
0: как можно положить? Как-то... Смотрите, если это принудительно, то надо разрешение психиатра МИХУЗИ. Это единственное. Вот такой, если у нее есть саканала бриют, то есть ее здоровью есть опасность, то да, он может дать это разрешение, и ее могут положить. В противном случае, если она...
4: МИХУЗИ, это где этот психиатр?
0: Есть такой психиатр МИХУЗИ, который дает. В каждом регионе свой. Психиатр МИХУЗИ – это не проблема. Да, вот это психиатр региона, который может дать принудительное лечение.
4: Понятно.
0: Потому что это не просто булимия или анорексия, это еще расстройство нервное, это понятно. Это единственный способ.
4: Да.
0: Я понимаю, она получает битуахлюми, вы все ей сделали, потому что битуахлюми, сиротими уходим.
4: Да, нет, 100% инвалидность она получает.
0: Может быть, еще сиротими уходим ей положено. Обязательно проверьте, это еще 4-400 примерно может получить, если это 100%. Ну, все, хорошо.
4: Понятно, значит, адрес это психиатр
0: МИХУЗИ. Это психиатр МИХУЗИ, я понимаю, что у нее были психиатрические расстройства в таком, этом,
4: да,
0: и только он
4: да,
0: может,
4: да,
0: конечно,
4: она...
0: это только от этого.
4: Да,
0: я понял.
4: Большое спасибо вам. Всего доброго.
0: Не за что. Хорошего
3: дня. Всего вам
0: дня.
3: Доброго. Да, счастливо. Продолжаем, пожалуйста, кто с нами.
5: Доброе утро всем. У меня вопрос...
3: Назовите только себя, пожалуйста.
5: Светлана.
3: Да, Светлана.
5: У меня вопрос по поводу моей тети. Я его всем задаю, и все мне отвечают по-разному. Да, к адвокату я не обращалась. Она одинокий человек, у нее нет детей, она больной человек, она попала с инсультом в больницу, после этого был ШИКОМ, после этого сейчас она оформлена в бытовод. Угу. Ей сразу дали, когда она попала в октябре, в бытовод, ей дали метапелет. Битохлиуми сами, я и шкешер, и мне обычно все, я племянница ее, и мне обычно все присылают, документы, в общем, и мне битохлиуми прислали письмо, что ей положено 17 часов. Я зашла в фирму Хеврат-Сиют, и они мне выделили метапелет. Для нее 17 часов по
0: день. Это очень мало. Это очень мало, я вам скажу. Можно и 30, очень, если постараться. Окей, ваш вопрос.
5: 17 часов, и угу, метапелет приходила на 17 часов. Деньгами мы не брали. Угу. И, вот. И с 1 апреля они даже письмо не прислали. Это мне позвонили из этой фирмы, от которой метапелет приходила, и угу, они мне сообщили, что с 1 апреля ей...

0: Нет, нет, нет. Она от шлюля, у нее все с головой нормально. И да. И сообщили, что все, метапелит ей не положено, потому что она первые месяцы она оплачивала свое пребывание в бытоводе, а с 1 апреля рываха. Я оформила, там все было уже через рываху. То есть у нее какое-то участие есть небольшое из того пособия, которое выплачивает Битохлиуми. Остальное, большую часть, скажем так, 75% оплачивает рываха. Это было с 1 марта.
1: Они, знаете, я вас остановлю, я вас остановлю, потому что я не знаю суть дела. Я не могу вам дать никакой ответ, потому что это будет дилетантство с моей стороны. Надо смотреть, ну, как бы, нюансы вашего дела. Все, что там, что случилось, почему отменяют, потому что, видимо, что-то там произошло с рывахой, что-то не платят, какой-то другой у нее статус появился. Не
0: Они
1: знаю,
0: сказали,
1: не могу сказать.
0: Извините, я вас перебью немного. Они сказали, что так как ее участие очень маленькое, основную часть платит рываха, то ей не положено. Ей не положено метапелит. И с 1 апреля ей отменили метапелит. Она,
1: я не знаю, не могу вам ответить, не вижу документы, не хочу просто так. Серьезно, это вещь, за которую я отвечаю, и свои вопросы и ответы. Поэтому надо все нюансы знать, не знаю. Обращаться в рываху и посмотреть, может быть, рываха сейчас больше платит, чем платила до этого, поэтому это как-то компенсирует.
0: Нет, сумма стабильная. Мы в банке подписывали бумагу, что она платит стабильную сумму, остальное доплачивает
1: рываха. Может быть,
0: рываха.
1: У нее состояние улучшилось, это еще тоже может быть нюанс, не знаю. Надо выяснять
0: лет.
1: Просто нюансы. Бюрократические нюансы. Не знаю, не могу ответить.
2: Вероника, нужно...
1: Это было бы просто непрофессионально. Обратиться к ним, и пусть они объяснят, какие у них к этому доводы. Понимаете?
0: Игорь, вы что-то
1: обратиться к ним.
2: Нет, я просто думаю, что, может быть, нужно ли обращаться к адвокату в этом случае, или...
1: Я не думаю пока. Нет, надо пока обратиться к ним и спросить, какие у них, на каких основаниях они сделали, и почему такая перемена такая, шиной такой. Это вначале. Жалко на адвоката тратить деньги, чтобы вы сами поняли, они спрашивали, как бы...
0: Я поняла.
1: Просто так
0: скажите,
1: какие-то,
0: пожалуйста,
1: поверхностные.
0: Вероника, да. У меня такой вопрос вспомогательный. Обратиться, допустим, я могу к Мивакера Медина?
1: Нет. Сначала
0: потому
1: вам надо довод.
0: Битохлиуми отказал.
1: Нет, нет, нет. Вам надо доводы. Нет, да? А пусть они вам объяснят подробно, почему вот эта вот перемена произошла. Лама халь шинуй бекола мацав. Бэйняна шаут.
0: Я поняла.
1: Начало получите от них ответ. Не надо адвоката, ответ. Мы обратитесь в рываху, обратитесь к ним.
2: Письменно.
1: Обратитесь в Битохлиуми, конечно.
0: Битохлиуми я была. Они
1: обратиться.
0: Мне
1: нет,
0: они
1: надо письменный ответ.
0: Бумаг...
1: Ну и что?
0: Я взяла письменный ответ. А там написано, что на основании там какого-то документа, номер
1: вот
0: этого
1: вот
0: документа.
1: Вот этого самого документа вам нужен. Обратитесь в рваху и туда, в этот бейтовод, куда бы ни было, который в этом задерживает. Да. И пусть они этот документ вам покажут, это будет вам ответ. И тогда вы сможете подать апелляцию. Понимаете?
0: Я поняла.
1: Уже...
0: А
1: это,
0: куда
1: это же самое простое. Апелляцию в Битохлиуми. Или, понятно, Битохлиуми. На тех основаниях, почему прекратили. Вот этот самый документ вам и нужен. Видите, мы с вами вместе сделали... Очень простой
0: домашнюю работу, да.
1: Конечно, конечно. Только да. Потом вы сможете понять и узнать, что такое произошло. Может быть, там какие-то одни платят такие, вторые перестали платить, потому что нету по-моему, да? Два раза не могут одно и то же платить.
0: Да.
1: Ну, хорошо, будьте
0: я
1: здоровы.
0: Поняла. Спасибо вам большое.
2: Всего доброго.
0: Хорошего дня. Нет, всем до свидания.
2: Счастливо. Всего вам доброго.
1: Пока.
2: Так, пока нету, да? Значит, спрашиваю я продюсера Елену Черкасову. Смотрим в режиме реального времени у нас нет вопросов на странице, тогда мы вернемся к одной из тем, которые мы с вами затрагивали. Я хочу спросить вот о чем. На ваш взгляд, профессиональный, больше ли стало, например, жалоб по врачебной халатности? Как вам кажется, в последнее время?
1: И я думаю, что да. Я думаю, что да. Очень много. И я это, наверное, с прошлых передачах я, наверное, рассказывала. Я помню, что постольку-поскольку стало меньше возможностей подать криминальных жалоб против врачей. Угу. То есть когда-то были те жалобы, которые подавались, они рассматривались, и действительно врачи сидели в больницах. Потом началось такое течение, как называется, «идгунунут». То есть они боялись работать, врачи боялись делать какие-то действия, и стала тенденция просто закрывать все жалобы криминальные против врачей, даже когда это было явно. На это, вообще на эту тему мой компаньон давал очень интересный такой подкаст и вместе с адвокатом Познером. Мой компаньон — это адвокат Фестингер, Ирон Фестингер, который очень известен, понятно, в этой сфере. И как раз, наверное, месяца два назад был такой подкаст в радио, и на радио именно эта тема была затронута. Почему сейчас уже тенденция уже несколько лет, невозможно, даже если подается жалоба на врача, который не только была врачебная ошибка, но и более, окей, это называется амата. Это называется то, что смерть какого-то человека была не просто по какой-то ошибке, а действительно что-то серьезнее. И эти дела стали просто закрываться. С одной стороны, потому что врачи не хотели работать, продолжать работать, и они понимали, что они могут сесть в тюрьму. А с другой стороны, потому что просто это сошло на нет абсолютно. И есть такие очень-очень серьезные, наверное, не просто какой-то халатность, а более чем, когда делали какие-то эксперименты, и эксперименты заканчивались летальным исходом, и врач знает сейчас, знает, что ничего ему за это не будет. И из буквально, конечно, сейчас мы подаем очень серьезное дело, которое случилось год назад. И все адвокаты, которые в моей области работают, не только я, они мне все говорят: ерунда, даже если подаешь жалобу в полицию, понятно, что Минздрав, это понятно, что это все уйдет в никуда, потому что это сама, сама Маарехе, да. Но даже после такого серьезного случая, когда не просто там было умертвление и просто человек умер из-за халатности, было очень серьезное, что мне все говорят, не только я, которая занимаюсь этим много времени, не только мой компаньон, который занимается этим уже 40 и более лет, что подать жалобу такую — это просто до фени. То есть тот врач, который, у которого судьба людей, не только людей, а ребенка, детей, в его руках, он может делать все, что хочешь, в общем-то, и он знает, что потом это все он подведет под свою страховку, и ему все сойдет с рук, понимаете? И причем есть действительно случаи очень серьезные.
2: А скажите, это может быть, например, я прошу прощения, связано с тем, что, ну, некому работать, например, если врачи будут...
1: Конечно.
2: Да, значит, это проблема где-то, корни лежат глубоко, то есть как
1: конечно.
2: Бы у нас...
1: Конечно, и еще как. Конечно, очень многие врачи уехали. Многие врачи боялись работать. Но теперь просто, как называется, знаете, как говорят в Танахе, из воду, которую вылили, и ребенок, и ребенка с ним вылили.
2: А, выплеснули.
1: И мама им не шпахотинок. Да, то есть, понимаете, то есть тут крайности, они с крайности на крайность. Тут теперь те врачи, которые хотят делать какие-то опыты, диссертации, свои мехкарим, они делают свободно это, потому что они знают, что уже лет 10 такая тенденция, которых не сажают. Раньше было очень интересно такое, например, постановление суда криминального, что мордима, та, которая замораживает, да, и дает наркоз.
2: Анестезиолог.
1: ребенку дала наркоз, и, видимо, она заснула, и наркоз просто был более сильный, и ребенок умер. Ее посадили на несколько месяцев, забрали весь район, врачей, и все, все это было когда-то. И когда-то врачи очень остерегались вообще каких-то случаев. Это было лайт. Маши, как говорят, случай лайт. Очень такой, и действительно, и сидела в тюрьме эта врач. А теперь она, все, тенденция изменилась.
2: Я прошу прощения, вот. Вероника, есть вопрос, и это, наверное, будет завершающий вопрос на сегодня, думаю я. Пожалуйста, кто с нами?
3: Алло, добрый день, я в эфире, да?
2: Да, вы в эфире, назовите себя и задавайте вопрос.
3: Меня зовут Светлана. Вероника, у меня к вам вопрос по поводу Тагнахэ. У меня у мужа инвалидность от Нахутмиабада 47% по ногам. И у него всегда был Тагнахэ. И в этот раз мы подали обновление в начале этого года.
1: И вам отменили.
3: И нам отменили с указанием, что в законе этого есть меньше 60%. Я написала им апелляцию, что в законе есть третий пункт, где написано, что если это по ногам, то можно. Значит, и приложили очень хорошую справку и Рафа Мишпаха, и ортопед, где в справке написано, что в связи с ухудшением нужен Тагнахэ. Опять отменили. Написали апелляцию,
1: сколько ему лет, я извиняюсь?
3: 63.
1: Окей. Во-первых, надо... Ну, я снова... Мы, кстати, в начале передачи говорили о Тагнахэ. Я очень так развернуто рассказала.
3: Да.
1: Ничего. Но снова, есть определенная форма врач, ортопед, который или невролог, должен писать. То есть адвокат знает точно, какие... точечные вот никудот, которые должны быть в этой справке, не только ахмара, не только ухудшение, да, но вот именно адвокат, он знает, какая форма должна быть, чтобы они это увидели и дали Тагнахэ. Потому что невозможно такое, что они давали много лет, а тут вдруг у него он побежал, понимаете? Просто сейчас тенденция действительно не давать. Была проблема, были тагим, вот эти Тагнахэ давали мизуяфим, то есть подавали направо и налево, и там такие были подделки, и типа, вот действительно было, я же говорила, декабрь, январь, февраль, март,
3: вот мы как
1: вдруг
3: раз
1: это все прекратили, да, это прекратили, всем вдруг начали отказывать, потому что много было подделок. Вот. И теперь надо по-умному дать еще раз подать. Подавать можно несколько раз и снова по-умному подать. Вот, например, у меня сын этим занимается. Я не занимаюсь, у меня он адвокат. Именно этими так на Ятнахэ. И он знает точно, как подать, что делать, какие точки действительно... И нюансы должен написать в ортопед, чтобы действительно приняли и уже дали. Даже обычно даже дают на год. Иногда на два, но чтобы дали именно постоянную. Это не просто, но надо, наверное, уже с адвокатом, потому что адвокат немного берет, но это того стоит. У вас, во-первых, будет ханайот, на две машины у вас будет право на бесплатный ханайот, вернут на одну машину тест шнати и все такое.
3: Вот. А тест шнати возвращают только при наличии Тагнахэ?
1: При наличии Тагнахэ, конечно. Но все если понятно. У вас, снова, я бы вам посоветовала еще подать на наедут, успеть. И наедут это кицва, которую дают тоже, если на две ноги есть проблема. И вы получите еще кицват наедут. А впоследствии можете купить машину и мальвау медичи битуахлиуми. То есть битуахлиуми дает вам суду, и вы ее не возвращаете. На 60% примерно это суда. Вот, и вы ее не возвращаете. Вот этого я вам еще посоветовала, видите, не просто так позвонили вы за советом.
3: Называется
1: совет на миллион. Подайте обязательно, ну я вам советую снова, подайте с адвокатом. Сейчас такой мацав в стране, что после войны, после всех этих бьет очень мало ресурсов. У Битуах Леуми и у Медины, то есть это Месрада Брют, там именно кицват найдут. Вот. И тогда, конечно, с адвокатом, он берет 15% плюс мам, сколько там за кицват, это по закону, и вы добьетесь этого намного быстрее, чем вас просто от футбола.
3: А за Тагнахэ?
1: И за Тагнахэ тоже, я думаю, 1500 шекелей где-то они берут. Адвокаты все одно и то же. Но адвокат, который в этом понимает. Вот там он берет за три подачи.
2: У нас потихонечку заканчивается время. Прошу прощения.
3: Да. Спасибо вам большое, Вероника.
2: Всего доброго.
1: Хорошего дня.
2: Счастливо. Ну и вот здесь время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Веронике Бромберг.
1: Спасибо
2: до новой встречи.
1: Спасибо вам.
2: Счастливо. Всего доброго.
1: Счастливо. Вам. Хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Пока. В студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Лена Черкасова, Игорь Карив. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: to buy the other man. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, not one little thing, without a woman. Without a woman. Without a woman. This is a man's world.
1: Как же это прекрасно. Хочется слушать, но я постараюсь хотя бы немножко рассказать или рассказать в первую очередь.